0: 4 часа в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

6 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: 7 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург.
2: Good morning.
1: On the air. Real rock music.

0: 8 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Санкт-Петербург. Good morning. On the air. Real rock music.
1: Добрый день.
2: Добрый день, сэр.
1: Расскажите мне, пожалуйста, о вашем седаке, который сегодня наблюдал за этим домом в 10 часов утра, а потом выслеживал по улицам двух джентльменов. Опишите его наружность.
2: Одет аккуратно, борода черная.
3: Моторадио представляет.
4: Всем привет, дорогие друзья. Меня зовут Алена Рубинс, и это программа «Женский ответ» на Моторадио. И да, сегодня мы поговорим с вами про мотоциклы, а просто про разные всякие мотоциклы, без привязки к брендам. На самом деле, в минувшие выходные у меня прошел, наверное, завершающий прохват сезона. Не люблю я слово «последний», как все мы мотоциклисты. И прошел он в прекрасной совершенно компании. Как я вам уже рассказывала, с приобретением мотоцикла классической внешности, такой коферейсерской, я в этом сезоне исполнила свою очень давнюю мечту. Я приняла участие в международном, не побоюсь этого слова, пробеге Gentleman Ride. Это когда люди со всего мира, во всем мире на классических мотоциклах, на хромированных круизерах, на коферейсерах выезжают на улицы городов, одетые совершенно элегантным образом, то есть джентльмены в костюмах, многие при закрученных усах, леди тоже в костюмах, леди в платьях. В общем, это все красиво. Обязательно дресс-код для этого пробега и обязательно мотоцикл подходящей внешности, потому что на спортах, на всем пластиковом, на всем суперсовременном туда просто приезжать неприлично, собственно, никто этого и не делает. Ну и завязалось мне некое знакомство с джентльменами. Вот кто-то из них ездит на мотоцикле легендарного индийского бренда, кто-то, ну, большинство, конечно, ездит на мотоциклах легендарного английского бренда, который называется «Триумф». То есть, ну, в основном тусовка джентльменов, они, конечно, все на «Триумфах». Вот, ребята такие неспешные, симпатичные, вальяжные, собираются в кафе. То есть я как бы думала, что это такие чисто коферейсеры, что все, приехали, пьем кофе и так далее. Поскольку я целое лето прошла за городом, то ни разу мне не получилось с ними попить кофе, хотя очень хотелось. И тут джентльмены, собственно, в чате решили сделать такой завершающий прохват, закрывающий сезон. И что бы вы думали, они замахнулись на 250 километров очень красивого, конечно, маршрута.

0: Я понимала прекрасно, что из-за своей травмы, не связанной никак с мотоциклом, на лыжах я убралась. Вот у меня перелом копчика, наверное, рассказывала об этом. Короче, не могу я долго, друзья, на мотоцикле ездить. Плюс мотоцикл у меня 350 кубов. Специально покупался для города, для небольшого загорода и для очень неспешной езды. Такова была его задача. Вот, и я поняла, что да, наверное, все-таки с окололитровыми и литровыми товарищами на триумфах я этот темп с трудом выдержу, да и, честно говоря, простужаться тоже не хотелось, пока ничего не говорю, но скоро, наверное, будет у меня отпуск, и их надо себя поберечь. Короче, куча отмазок я себе придумала себе куча отмазок, почему не ехать 250 километров. На самом деле, все очень быстро стало понятно, когда мы собрались с джентльменами, а это были именно джентльмены, ни одной леди, кроме меня, не прибыло. Мы собрались возле вкусной точки, раньше это был Макдак в Лахте, все знают прекрасно это место, Гардерн-Сити, во многом потому, что там проходит всем известная мотовыставка. Легендарная тоже петербургская, проходила раньше. Ну, в общем, все знают Гарден-Сити, все знают это место. Собрались мы с... Мой рояльчик встал рядом с кучей триумфов и одним замечательным BMW R9. На нем ездит предводитель сообщества Дмитрий. Прекрасный джентльмен, замечательный человек. И, в общем, когда мы поехали, какой-то, в принципе, ритм колонны я держала. Ну, как колонны, это такой был между собойчик, не было там никакой отсечки, ничего, что сопровождает официальные колонны, просто компания приятелей поехала. В принципе, ритм я держала, но я очень быстро начала замерзать. Объясню, почему. Потому что, действительно, я перешла в разряд кофе-рейсеров, а у них другой экип. Вернее, я бы сказала, что у них, в принципе, особой экипы нет, потому что кофе-рейсерский прикид – это кожаная куртка. Я вот недавно обновила кожаную куртку, вся рассказывала в прошлом выпуске об этом, что время распродаж осенних пришло. То есть я купила кожаную куртку, купила тонкие перчатки. Все это, друзья, практически без защиты. Вот такая вот я порося. Нет, понятно, что в куртке есть плечи, локти, какая-то защита, спину я отдельно докуплю. Вот перчатки вообще без защиты. Ну, в общем, кофе-рейсерский видос, это видон, это либо клетчатая рубашка, либо кожаная куртка, это джинсы, ну, понятно, шлем всему голова. И большинство кофе-рейсеров ездит, конечно же, в таких вот мотокедах или просто в каких-то ботинках. То есть, ну, я, правда, езжу в мотоботах и не собираюсь этому изменять. Ну, в общем, суть до дела, в этом всем очень холодно. То есть, если раньше я каталась до белых мух, я каталась до ноября, практически всегда. У меня были такие синтетические штаны и куртка. Ну, куртка у меня осталась, штаны были проданы. Вот, под это все теплое, это все непродуваемое, это все под низ надевалось термобелье, и, в принципе, в таком виде действительно можно катать. Ну, в принципе, при плюс 5 себя чувствуешь еще, в общем-то, нормально. Ну, конечно, к этому всему прилагается флисовый подшлемник, он никуда не делся. Я замерзла, друзья, конкретно. Я поняла, что мне очень холодно, что я охрененно какая, наверное, красивая со стороны, но мне было очень холодно, я с ребятами прокатилась до Зеленогорска, дальше я помахала им рукой и отпустила дальше. А все у них было замечательно, классно они покатались, фотографии, видео уже выложили. Вот. Ну, а я развернулась и спокойно, красивейшей нижней трассой вдоль моря, мимо Комарова, Репина, пофотографировалась, покаталась. Ой, потрясающая красота. Мимо мне навстречу попалось очень много мотоциклистов, все приветственно махали руками, потому что золотой осенью катается действительно очень красиво. Но это такие уже завершающие дни сезона, потому что, друзья, действительно холодно. Это либо специальный теплый экип, либо никак, потому что замерзаешь, легко простудиться. Ну, плюс надо помнить о том, что осенние листья, они не только красивые, они еще и скользкие. Я как-то дюка клала на этих самых листьях, было дело, роняла мотоцикл. Так что, пожалуйста, будьте аккуратней. Ну, в общем, что могу сказать? Пока не буду я подводить итоги своего сезона, потому что поставлю мотоцикл на зимнее хранение скоро, но когда это случится, тогда это и, собственно, и случится. Вот, но могу сказать, что из итогов, ну, предытогов сезона, что смена мотоцикла, смена стиля привело меня к знакомству с очень приятными действительно людьми. Это и джентльмены, клуб джентльменов, так называемый, ну, не клуб, просто компания людей, которые участвуют в Джентльмен Райд. Очень приятные, взрослые, адекватные, абсолютно люди, без каких-то глупостей в голове. И, конечно же, наш клуб Royal Enfield, о котором я веду уже огромную отдельную передачу, не буду поэтому в своей программе много говорить про эту марку, чтобы не было рекламы в рекламе. Но я хочу сказать про людей. Люди замечательные, люди прекрасные. То есть это моя отдельная любовь, те люди, которые меня окружают в нашем райдерс-клубе. Так что, знаете, иногда сменить мотоцикл, сменив стиль, можно сменить окружение. И, ну, как сменить? Я могу сказать, что у меня практически его уже и не было, потому что мои старые мотокомпании, они распались или остались, или я от них ушла. Ну, в общем, не осталось у меня какой-то мотокомпании. В принципе, отдельные люди, знакомые мотоциклисты. Конечно, у них очень много мотодрузья, но... Мы с ним не катаемся, обычно мы просто общаемся, дружим, тусуемся, но никогда не катаемся вместе. А вот тут появились люди, с которыми можно и общаться, и кататься. И я надеюсь, что наше общение продолжится вне сезона, наше общение продолжится зимой. И я об этом вам, конечно, буду рассказывать в другой программе «Все могут короли». А в этой программе буду всякий женский щебет вам рассказывать. И не всегда про мотоциклы, дорогие друзья, как вы это помните. Тем более сезон завершается. Буду вам рассказывать про что-нибудь еще. И, конечно, читать стихи. Давайте я вам прочитаю старое стихотворение. Ну, оно актуально. Каждый конец сезона. Короче дни, длиннее ночи, готовятся застыть мосты. Все больше длинных грустных строчек поэт роняет на листы. Все меньше время до заката, все ярче светят фонари. Хотел катиться самокатом, в окно смотри и не бери. В прогнозы дождь на две недели, и каждый третий под зонтом. Скорей бы птицы улетели, летом мучителен фантом. Но он рисует акварелью зеленый лес и солнце круг. И грезя будущим апрелем с руля не снял озябших рук. Пока мороз рек не коснется, не опадет последний лист, он, стиснув зубы, не сдается. Он ездит, он мотоциклист. Ну, никому не советую, конечно, стискивать зубы и простужаться. Ездить так, чтобы вам было безопасно и комфортно. А на сегодня все. С вами была Алена Рубинс. Это программа «Женский ответ». Удачи вам на дорогах. Слушайте моторадио, любите себя и других, разумеется, тоже.
1: Запутанная история.
2: Как это верно, Ватс?
3: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
4: Вы слушаете моторадио.

Моторадио. The Cure for the Blues.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В 1849 году, 6 октября, родился Базил Захаров, финансист и торговец оружием. Один из богатейших людей позапрошлого века, прозванный «Сэр Смерть», считавшийся самым загадочным человеком Европы. Не было на протяжении более 30 лет ни одного маломальски значительного вооруженного конфликта в мире, чтобы там не использовалось оружие, проданное Захаровым. Он умудрялся продавать оружие обоим воюющим сторонам, предлагал выгодные условия кредита, первым догадался, что пулеметы и пушки клиенту можно просто подарить и нажиться на снарядах и патронах. Захаров фактически выступал главным спонсором англо-бурской войны и в немалой степени потрудился над разжиганием Первой мировой. История сохранила случай, когда люди Базила Захарова подошли к генералам и говорили, что они забирают их боеприпасы, так как сроки оплаты уже прошли. Реквизировав их таким образом, торговцы отвезли боеприпасы прямо через линию фронта, так как противник за них уже полностью расплатился. Капитал, как и пролетариат, не имеет национальности, как говорили классики марксизма. И тут с ними трудно не согласиться. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Моторадио. Возьми с собой музыку.

0: экстремальный автомобильный спорт.
1: Практики бездорожья.
2: Единственная передача на радио «В мире вне дорог» «Оффроуд для всех». Каждый вторник в 14:00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроуд для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроуд Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14:00.
3: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть.
4: Друзья и сотоварищи, сподвижники и любители нашего кружка по интересам любителей мотоциклов. Сезон подходит к концу, я предлагаю вам поставить свои мотоциклы на стоянку в мастерской «Фотмануфактуринг», моей мастерской. Ваш конь будет стоять рядом с моим, и мы сможем вместе иногда расседлывать и седлать заново их в этом стойле длинными зимними вечерами. Тепло и уют, эксклюзивный корм и уход ждет ваши мотоциклы на нашей парковке. Гарантируем безопасность, горячий чай и наше радушие.
5: Форт Мануфактуринг, Глухозерское шоссе, 18. Телефон плюс 7-901-977-6666.
6: Женский ответ на моторадио.
7: Меня зовут Алена Рубинс, и я представляю программу «Женский ответ на моторадио». О спорте, экипировке, путешествиях, об отношениях полов в мотосообществе и обо многом другом, чисто женской точки зрения. И, конечно же, минутка поэзии в конце каждой программы.
6: Слушайте программу «Женский ответ» каждый понедельник в 11:00 на Моторадио.
7: Удачи вам на дорогах, любите себя и других, разумеется, тоже.
8: Запутанная история.
9: Как это верно, Ватс?
10: Моторадио. Colors of rock. Your lifestyle.

0: 9 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург.
2: Good morning.
1: On the air. Real rock music.

0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
1: Слушайте, а мотоциклы любого размера помещаются к вам. У вас это что? Это Ford? Что это у вас?
2: Это Renault Master 2020 года, цельнометаллический фургон.
1: Большой внутри, просторный?
2: Он по длине кузова 3,5 метра. Uh-huh. Вот поэтому по длине туда влазит все. Мы возим только мотоциклы, мы возим квадроциклы, снегоходы.
1: Аквабайки, нет?
2: Аквабайки тоже возим, но возим пока опыт такой, что на прицепах заказчиков, да, то есть в кузов ты его не запихнешь без прицепа, но, соответственно, там покупать отдельный прицеп под перевозку гидроциклов пока, ну, наверное, спроса у нас такого нет. Мы начинаем с мотоцикла все-таки, с того, что нам близко, да, все остальное это сопутствующее, вот к чему-то мы готовы, к чему-то нет. Поэтому квадроциклы, багги, для этого есть отдельные прицепы, мопеды, все, что, в общем, двухколесное и с колясками, оно все влазит. Но если это, конечно, не какой-нибудь суперпроект пятиметровый, который все отключается.
0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Записано при участии дружественной компании .б. Подробности в интернете.
3: Lifestyle. Best.

0: Мото Москва представляет еженедельный обзор событий мото-жизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.
1: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, событий мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр «Рыжий» Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.
2: Есть мнение, что вода в водовороте в южном полушарии, где расположена Австралия, закручивается в обратную сторону. Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Программа, в которой время движется вспять. Среда, 8 вечера.
3: Моторадио. The best of hard and heavy.

0: 10 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.
2: Мотособытия недели. Анонсы мероприятий.
1: На Моторадио.
3: Всем привет! Вы слушаете Моторадио, и с вами Дмитрий Миронов, Мотороссия, Санкт-Петербург, с анонсом событий предстоящей недели. Надо сказать, что прошедшая неделя действительно подарила отличную погоду. И на улицах города, и даже за городом можно было увидеть довольно много мотоциклистов. Уходящий мотосезон подарил нам отличную погоду напоследок, что не может не радовать. Ну а что касается наступающей недели, то погода явно начинает портиться. Самым солнечным днем, по прогнозам синоптиков, ожидается среда. А вот в конце недели уже ожидается похолодание до 8 градусов, ну а ночью будет еще холоднее. Это значит, что пора задуматься о постановке мотоцикла на зимовку. И тут я бы хотел сказать, что могу посоветовать зимний паркинг MR78, в котором еще, кстати, полно свободных мест. Ну а более подробно о зимнем хранении вы можете послушать эфир на Моторадио с моим участием. В записи также приняла участие Александра Петелина, которая в рамках проекта «Петелина Тим» предлагает тренировки по мото джим

0: Кани в межсезонье в Прима-картинг. Ну, более подробно вы можете посмотреть в записи эфира на Моторадио. Итак, давайте перейдем к анонсу мотособытий этой недели. 10 октября в субботу состоится закрытие мотосезона от клуба «Джаггер», расположенного по адресу площадь Конституции, дом 2. Сбор колонны мотоциклистов будет проходить с 15 до 16 часов. Старт колонны запланирован на 16:15. Что крайне приятно, вход в клуб в этот день мотоциклистам свободный. Ну а закрытие также будет включать шикарную музыкальную программу и дискотеку. Я не сомневаюсь, что будет отличная атмосфера, а колонна по городу - это вообще звучит замечательно. Однако следите за анонсом и погодой. Будем надеяться, что погода позволит провести мероприятие согласно плану. Напомню, что сбор участников начинается в 15:00. Ну и давайте перейдем к музыкальным событиям этой недели, которые мне показались наиболее интересными. 8 октября в четверг в клубе «Космонавт» по адресу Бронницкая улица, дом 24, состоится концерт Скворцы Степанова, 18 лет. Напомню, что Скворцы Степанова – это российская панк-рок-группа из Санкт-Петербурга, основанная в далеком 2008 году. Она определяет свой стиль как дзен-панк. Крайне самобытная и крайне петербургская группа. Всех друзей Скворцов ждет яркое ослепительное шоу в честь важной даты. День рождения будет проведен шумно, с дорогими гостями под аккорды нового релиза и старых добрых хитов, с танцами, флешмобами и хоровым пением. Лично я думаю, что это будет отличное мероприятие, ну а хорошее настроение будет вам гарантировано. Начало концерта запланировано на 20:00. 11 октября, в воскресенье, в петербургском планетарии по адресу Александровский парк, дом 4, состоится концерт «Оркестр под звездами» – симфония «Линкин парк». Одна из величайших рок-групп в истории – песни, любимые нами с детства. Они рвали чарты и сердца, собирали стадионы и вызывали яркие эмоции. Ну а концерт пройдет именно там, где он должен пройти – под 25-метровым куполом планетария, полным звезд. Оркестр в темноте, симфония героев альтернативного рока. Под нам будут вспыхивать мириады звезд, и мы увидим горизонт событий под In The End. Ведь там, в самом конце, уже ничего не важно. Только космос и музыка. Главные хиты группы в волшебном исполнении оркестра со всей его красотой, глубиной и пронзительностью исполнения. Исполнители Dreamers Orchestra воплощают в жизнь музыку величайших современных композиторов. Выступление оркестра – это всегда яркое шоу, необычные локации и великолепное исполнение. Оригинальные партитуры и душа, вложенная в каждый концерт. Ну а начало концерта запланировано на 21:00. Ну и по традиции я напоминаю, что Мото Россия Санкт-Петербург зовет в гости к себе в свой лаунж-бар пространства MR78, где можно поболтать о мотоциклах, о планах на будущий сезон, найти новых знакомых или просто приехать отметиться в атмосферном мотозаведении. А еще мы уже начали собирать участников в проект «Мотоадаптация 2027 сезона». Напомню, что в рамках этого проекта мы помогаем начинающим мотоциклистам быстро адаптироваться к мотокультуре и получить максимум знаний за короткий срок. Ссылку на телеграм-канал проекта можно получить у нас, а также в открытых источниках информации по проекту. Ну а наш адрес прежний – проспект Ударников, дом 20Б, второй этаж. Ждем в гости. Что ж, на этом все о событиях этой недели. Как обычно, я желаю вам всем ровных дорог и возможности еще хотя бы пару раз выехать на мотоцикле до завершения этого мотосезона. Услышимся же мы уже на следующей неделе. С вами был Дмитрий Миронов, Мото Россия Санкт-Петербург на Моторадио.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: Давайте перейдем к другой замечательной женщине, которую зовут Татьяна Мотоледи. У нее большой проект. Вы хотели рассказать что-то?
2: Татьяна, наша любимая. Напоминаю, что у нас сейчас проходит конкурс, видеоконкурс «Россия от края до края». Это такой конкурс в рамках проекта «Арт-мотогаража» совместно с проектом Татьяны Мотоледи. Нужно снять 3-минутное видео, отправить нам на согласование. Напоминаю, что у нас целых 4 призовых места. 3 – это согласно тому, что выберет конкурсное жюри. И 1 – это приз зрительских симпатий. Напоминаю, что мы за первое место разыгрываем шлемы модуляры фирмы АГВ.
1: Цены немалой.
2: Цены немалой, да.
1: Но это важно сказать, да, что да, это да. Такая, подарок
2: у нас
1: такой, достойный.
2: Один шлем 50 тысяч, по-моему, или 51 стоит, что-то такое. Uh-huh. Вот, а за второе место мы разыгрываем комплект одежды Starks. И за третье место комплект дождевой от фирмы Dragonfly. Так что участвуйте, присылайте нам видео посмотреть. Все у нас тоже указано на сайте и в группе ВКонтакте.
0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
3: Подробности в интернете.
4: Классика. Your lifestyle.

0: Друзья, Моторадио информирует слушателей, обладателей айфонов и айпадов. Возможно, в последнее время у кого-то из вас наше приложение для iOS работало нестабильно. Сейчас такой проблемы нет, приложение обновлено. Скачивайте новую версию в App Store и будьте с нами.
1: Автоновости. От заголовков к реальности.
2: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
1: При дружеском участии компании «Евроавто».

0: 80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евродиска, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.
1: Моторадио. Возьми с собой музыку.

0: работаем по машине.
1: Дорожная обстановка.
2: Добрый день, уважаемые авто- и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 390 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 18 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погибших нет. Ранения различной степени тяжести получили 22 человека, в том числе 4 детей. По мототранспорту за сутки произошло 2 дорожно-транспортных ДТП, в которых пострадал 1 человек. Специально для Моторадио, отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
3: Чем дальше в лес, тем меньше АЗС. Моторадио.
4: Хроники путешествий.
5: Добрый день всем слушателям Моторадио. В эфире мотопрогулка выходного дня. Я Наталья Луковникова. Продолжаем мотопутешествие по Тверской области. Сегодня будет рассказ про деревню Заключье, а вернее про усадьбу архитектора Хренова, которая там находится. Вообще, я читала о ней много раз и видела фотографии, и хотела давным-давно посетить это место, и вот, наконец, мне удалось это, благо, что маршрут пролегал мимо. Александр Сергеевич Хренов – это петербургский архитектор, мастер модерной эклектики, а также он с 1888 года являлся главным архитектором Исаакиевского собора, сменив на этом посту Мессмахера. Также он был рисовальщиком, художником, акварелистом, декоратором и витражистом. В Петербурге Хренов построил более 30 домов, большинство из них доходные, и его наиболее весомый вклад в облик Санкт-Петербурга – это застройка нечетной стороны Таврической улицы. Он был хорошо знаком с великим князем Николаем Николаевичем-младшим, построил по его заказу дворец, последний, построенный для представителей семьи Романовых, а также по заказу Николая II выполнил серию акварелей «Царская охота» и с 1914 года был действительным статским советником. Вот такой заслуженный человек. Свою усадьбу в Заключье он также спроектировал сам, вдохновляясь средневековыми замками. И правда, усадьба выглядит несколько готичненько. Дорога до нее вполне хорошая, за исключением последних километров, которые идут по грунтовке, и в сухую погоду практически идеальные, но в мокрую, наверное, могут быть не идеальные. Усадьба окружена лесными массивами с трех сторон и озером с четвертой стороны. Общая площадь самого дома 815 квадратных метров, а главным элементом архитектурного является полная асимметричность. Где-то есть два этажа, у башни три этажа, крылья разные. Ну и, кроме того, особую изюминку в этот облик добавляет и то, что при строительстве усадьбы был использован не только кирпич, но и валуны. Помимо усадьбы, вокруг есть еще административные и жилые постройки, которые стоят заброшенными, и многие из них появились в советские годы. Вся площадь всего поместья где-то 3,5 гектара. Говорят, по некоторым данным, по крайней мере, строительство усадьбы завершилось в 1897 году, а в 1904 году Хренов основал в усадьбе конный завод по разведению рысистых лошадей и подписывался, когда нарисовал, например, лошадей, конезаводчик Хренов. Также при усадьбе имелась псарня, к северу от усадебного дома был поставлен один жилой флигель, а у дороги кирпичный погреб и еще охотничий домик с полуподвалом. Кстати, недалеко от Заключья, за деревней Гарусово, на берегу озера соответствующего Хренову принадлежала еще одна усадьба, которая называлась Менцова. И там на 1885 год было 7 строений, из них 2 жилых. Но сейчас, говорят, на этом месте поле и лес, и ничего не сохранилось. А именно там у Хренова в 1916 году гостил Николай Рерих и написал там очерк «Неотпитая чаша», «Амшенцова», ключах и где вел философские раздумья о судьбе России.

0: после революции 1917 года Хренов, естественно, потеряв имение, бежал с женой и одним из сыновей на Дальний Восток. Там он провел в июне 1919 года персональную выставку акварелей. Потом он уже в конце 1919 года переехал в Харбин, оттуда в Шанхай, и, говорят, он даже спроектировал там несколько построек. Позже якобы он перебрался в Чикаго, а потом с 1925 года жил в Париже и умер в Париже в 1926 году. Было ему 66 лет и похоронен там на кладбище. Потомки Хренова сейчас живут и в Швеции, и в Америке. Ну а по местной легенде, покидая усадьбу, то ли он, то ли один из его трех сыновей проклял ее для преемников. Мол, так не хотел покидать свой родной дом из-за того, что происходит. И якобы эта обида хозяина была настолько велика, что действительно здание и вся усадьба оказалась проклятой. По крайней мере, есть огромное количество современного фольклора, который посвящен тому, что происходит в этой усадьбе. Какие жуткие события в разное время здесь произошли. Например, в советское время здесь был пионерлагерь, но якобы его закрыли после гибели ребенка в озере. А потом здесь на самом деле был туберкулезный санаторий, но якобы пациенты жаловались на панику и бежали отсюда, называя дом нехорошим местом. Рассказывают о разных необъяснимых страхах, звуках шагов и что-то еще. И даже реставрация дома, которые, конечно же, когда-то начинались, якобы срывали из-за странных происшествий. И озеро якобы тоже считают проклятым, потому что, мол, там топились люди. А по одной из легенд, собственно, хозяин, уезжая, утопил в озере свои богатства. И, в общем-то, может быть, они и топились, желая найти эти богатства. Сейчас усадьба постепенно и планомерно приходит в упадок. Она уже, я не знаю, даже подвергается ли она сейчас вандализму, потому что, по сути дела, все, что можно было оттуда украсть, вывести и испортить, это было уже сделано раньше. По крайней мере, если читать об этой усадьбе в районе 2010-х годов, то тогда можно было найти фотографии из ростовых печей, каких-то чугунных винтовых лестниц, балконные решетки. Все было это очень красиво, но сейчас этого ничего не осталось. Соответственно, перила спилены и балконное ограждение тоже. Ну, естественно, разрушения, они только множатся. Как это ни странно, с 2003 года усадьба находится в частном владении, но все равно восстановление не очень ведется. Во-первых, сначала у усадьбы не было никакой государственной охраны, и были попытки общественности поставить весь комплекс на охрану в 2015 году, но Тверское главное управление по государственной охране объектов культурного наследия ее отменило. И, собственно, отсутствие охранного статуса тоже, видимо, и помогло тому, что с усадьбой произошло. В 2018 году все-таки усадебный ансамбль был признан памятником архитектуры регионального значения. С охраной тоже ничего не понятно, то есть есть она или нет. И усадьба продолжает стоять заброшенной, продолжает не восстанавливаться и, соответственно, продолжает разрушаться. Ну, кроме того, естественно, место пользуется популярностью, несмотря на то, что там могут быть обрушения. Наверное, это ей помогает разрушаться и дальше. Но, по крайней мере, единственное, что, я как понимаю, сделано за многое время, закрыт подъезд к усадьбе. То есть, если раньше вы могли подъехать прямо к дому, то сейчас там стоит некоторое такое ограждение. Я не знаю, можно ли назвать его шлагбаумом. Но, тем не менее, вероятно, вы остановитесь перед ним. Но пешком дойти там явно недалеко, это полминуты, я бы даже сказала не то, что недалеко, а все в зоне прямой видимости, то есть никаких проблем с этим нет. То есть, в общем-то, шлагбаум от главного дома находится недалеко и ничему не помогает. Но кроме этого, на территории среди старых, в том числе советских построек, можно найти остатки советских памятников, которые, вероятно, там находятся со времен вот, детского пионерлагеря. Вот такое вот место, очень большое, где можно можно подойти к озеру, где можно бродить по и старым, и советским постройкам. Естественно, они в разном состоянии, разную архитектурную ценность имеют. Но и подняться на разные этажи этой усадьбы, посмотреть сверху на окружающее пространство. Я могу сказать, что да, было немножечко щекотливо, но, возможно, потому что вечерело, а не потому что про усадьбу ходят страшные легенды. На этом все. С вами была я, Наталья Луковникова, и мотопрогулка выходного дня, и рассказ про страшные легенды о усадьбе архитектора Хренова в Тверской области. До новых встреч, конечно же, на Моторадио. Всем пока.
1: Ты его никак, только вот.
2: Прямо несусь сбоку, если
3: касаться. Если там аккуратно пройди, то...
4: Хроники путешествий. Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
5: Вы слушаете Моторадио.

0: день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В 1849 году, 6 октября, родился Базил Захаров, финансист и торговец оружием. Один из богатейших людей позапрошлого века, прозванный «Сэр Смерть», считавшийся самым загадочным человеком Европы. Не было на протяжении более 30 лет ни одного маломальски значительного вооруженного конфликта в мире, чтобы там не использовалось оружие, проданное Захаровым. Он умудрялся продавать оружие обоим воюющим сторонам, предлагал выгодные условия кредита, первым догадался, что пулеметы и пушки клиенту можно просто подарить и нажиться на снарядах и патронах. Захаров фактически выступал главным спонсором англо-бурской войны и в немалой степени потрудился над разжиганием Первой мировой. История сохранила случай, когда люди Базила Захарова подошли к генералам и говорили, что они забирают их боеприпасы, так как сроки оплаты уже прошли. Реквизировав их таким образом, торговцы отвезли боеприпасы прямо через линию фронта, так как противник за них уже полностью расплатился. Капитал, как и пролетариат, не имеет национальности, как говорили классики марксизма. И тут с ними трудно не согласиться. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Моторадио все так же волнует, возбуждает, вдохновляет.

hats in. Top hat. King. House lights. Intro tape. It's time.

0: 6 октября во вторник на сцене концертного зала «Колизей-арена» долгожданная программа «Посвящение Тони Беннету». Программу представит Илья Луштак, вокалист из Нью-Йорка, струнный оркестр и оркестр филармонии джазовой музыки. В этом году отмечается 100 лет со дня рождения американского певца, крунера, итальянского происхождения, получившего множество наград, в том числе 20 премий Грэмми. В программе прозвучат популярные песни из репертуара легендарного певца.
1: Одни считают, что настоящая рок-музыка закончилась в 70-е. Другие, что в 80-е. Но мы-то знаем, что настоящий рок не закончится никогда. Нужны доказательства? Слушайте программу «Саундчек» с Александром Цыпиным.
0: Каждую пятницу в 3 часа дня.
2: Тяжелый день. Вечер тоже будет нелегким. История hard and heavy и heavy metal в рифах и лицах в авторской программе Егора Антонова «Тяжелый вечер». По вторникам в 8 вечера на Моторадио.
3: И тяжелый день покажется легким.
4: Моторадио. Your lifestyle.

заботит каждого мотоциклиста. В первую очередь это платные дороги, скользкая разметка, опасные отбойники, продольные срезы асфальта при ремонте дорог, регулирование отрасли питбайков, электромотоциклов, средств индивидуальной мобильности, образовательные программы для детей, которые прямо сейчас в старших классах школы пересаживаются на мототехнику. В мотопарламент входят представители мотосообществ России, мотоэксперты, журналисты, представители бизнеса и, конечно, депутатский корпус и представители властных структур. Хорошей новостью является то, что мотопарламент сохранит работу в новом созыве Государственной Думы, но мы думаем, что к серьезной работе мы приступим уже после мотозимы, то есть это речь про ноябрь. Поскольку 1 октября – это первые дни работы Государственной Думы, это совершенно понятная суета, то есть первый месяц в Государственной Думе нового созыва будут происходить традиционные процессы, как в любой государственной или коммерческой организации в первые месяцы работы. То есть это административное выстраивание, это какие-то хозяйственные вопросы. Поэтому мы решили, что соберем ваши предложения на выставке «Мотозима», которая состоится уже практически через полтора месяца. И вместе с этими наказами, вместе с этими предложениями мы будем выступать в Государственной Думе, привлекая мотворцев к решению тех или иных проблем нашего сообщества. Но это глобальные проблемы, глобальные вопросы, это какие-то серьезные. Давайте к нашему земному. Во-первых, я могу сказать, что как раз начался учебный год, и мотоциклисты вышли в школы, колледжи и другие образовательные организации с своими рассказами о том, как вести себя на дорогах юным мотоциклистам. Говоря юным, я вовсе не имею в виду 5-6-летних детей, все-таки это территория ответственности их родителей. Мы говорим о тех людях, которым сейчас исполняется 14, 15, 16 лет. И самое главное для них сейчас – это попробовать донести информацию о каких-то правилах владения техникой, как мы называем, питбайки. Это собирательное название. Питбайки, наверное, уже давно не являются. Это эндуро-мотоциклы, зачастую даже кроссовые мотоциклы, на которых дети передвигаются по дорогам общего пользования, по дворам, дачным поселкам и так далее. Нужно доносить, нужно выходить в школы, нужно рассказывать о возможных последствиях, об ответственности. И это, в принципе, такой наш определенный путь. То есть, если у вас есть какая-то возможность прийти в школу на классный час, на разговор о важном, на встречу с родителями и детьми, или собрать, как делаем мы, сразу целый поток в актовом зале, сделайте это и расскажите за 40 минут, за обычный академический час детям то, что знаете про мотоциклы, про важность экипировки, про наши основные правила, которые сформировались не только с законодательным регулированием, но и с опытом, про то, что поездки по дорогам общего пользования действительно чреваты, про то, как тяжело восстанавливаться после травм и какая наступает ответственность в случае серьезного нарушения правил вождения такой мототехники. Я хочу выразить благодарность Илье Павловичу Шанину и Панчу Роману за создание целой серии материалов, которые любой желающий может уже получить у нас в электронном виде и самостоятельно распечатать в любом городе для того, чтобы провести такие занятия. То есть каждый ребенок получает не только какое-то электронное представление о том, о чем мы рассказываем, но и физический бумажный носитель, где написаны основные правила и основные законы жизни на дорогах на мотоцикле. Также надеемся на поддержку и помощь медиа, надеемся на помощь учителей и родителей, потому что, на самом деле, сами мотоциклисты точно совершенно не будут, как показывает опыт, ходить по школам и предлагать, а давайте, а мы сделаем, и тратить на это достаточно большую часть своего времени, потому что мотоциклисты все-таки люди в основном занятые. Особенно те мотоциклисты, которые могут связно излагать свои мысли и могут что-то рассказать детям. Поэтому, родители уважаемые, если вы нас слушаете, свяжитесь с нами или с мотосообществом своего города и скажите, что вы готовы организовать классный час, разговор о важном, актовый зал или какое-то подобное мероприятие, где мы расскажем о мотоциклах. Давайте сразу обозначим.

0: Значимся, что мы говорим не про какой-то тойран или как это еще называется, то есть мы не приезжаем развлекать, катать и дружно мерить шлемы, как это мы делали на протяжении достаточно длительного времени. Мы поняли, что такими действиями, к сожалению, мы людей, молодых людей, только к мотоциклам приучаем, и вместо того, чтобы вынести из занятия конструктив пропускается мимо ушей, а вот романтика мотоцикла и ветер в ушах, он как раз оседает. Поэтому с 2026 года мы приступили к тому, что мы приходим и серьезно разговариваем о безопасности, серьезно разговариваем об ответственности, о возможных травмах, о штрафах, о тюремных сроках для родителей и так далее. Это важно сказать, потому что, к сожалению, пробить стену внимания современных подростков очень тяжело. Они все-таки в некотором роде сконцентрированы на финальном образе, финальном результате. А финальный образ, финальный результат для них — это поездка на мотоцикле так же, как катаются друзья. То есть в некотором роде они не замечают тех негативных возможностей, которые с ними могут произойти. Так, о грустном давайте завершаемся и переходим к новой теме. А новая тема — это завершение сезона «Моточетвергов». Мы помним, что исторически название «Моточетверг» пришло из Краснодара, где происходит такое мероприятие «Союзный моточетверг». Ему какое-то огромное количество лет, и ребята являются основоположниками такого вот сборов по четвергам. Потому что среда — это все-таки середина недели, пятница у всех дачи, а вот в четверг собраться самое то вечерочком. Что происходит у нас? Мы с 2019 года собираемся, у нас есть место на «Формуле X». И дай бог здоровья администрации, которая нас не просто терпит, а много лет поддерживает нас в начинаниях, в любых, и помогает, развивает. Вместе мы создали уже большое количество проектов, и дай бог, что у нас получится еще больше. Так вот, наши моточетверги — это сначала было собрание единомышленников, которые собирались на мотоциклах посмотреть кино, покушать шашлычок, и, в принципе, больше ничего. Где-то примерно с 19-го, если не ошибаюсь, года, как раз мы начали добавлять к этому поездки на мотоциклах. Рядом был земляной трек, и мы по этому треку торжественно рассекали. Ух, какое время было. Постепенно эта территория из просто дикой какой-то земли превратилась в полноценную асфальтированную парковку с отсыпанными обочинами и так далее. И сейчас моточетверг тоже вырос, прошло все-таки 7 лет. 7 сезон мы проводим моточетверг. Ребят, такое количество людей приезжает. 1000 человек. То есть такой моточетверг, на который хотя бы там 500, 600, 700 человек приехало, уже мы как будто бы считаем небольшим мероприятием. Сейчас у нас уже с 2020, наверное, 2021 примерно проходит мото-джимхана. Там есть возможность выстроить трассу. Ну, а самое главное, это практическая джимхана, а не какая-нибудь там. Все-таки практическая джимхана подразумевает не просто спортивное выполнение элементов и затачивание их до самого там высокого уровня. Практическая джимхана — это отработка маневров, навыков на различных поверхностях, в различных условиях, имитация междурядий, перестроение автомобилей, всякие отбойники, ну, естественно, пластиковые, чтобы ничего страшного не случилось и так далее. То есть мы повышаем навыки. Так вот, завершился сезон четвергов. Это был, если не ошибаюсь, 14 четверг, и тем людям, которые посетили все четверги, мы собрали у них наклейки, которые они собирали на каждом мероприятии, и разыграли среди них ценные призы. Так что, друзья мои, у нас даже состоялся розыгрыш. В общем, до встречи в новом сезоне. Я думаю, что у нас большое будущее, потому что четверги становятся популярными. Кстати, пишите, были ли вы хотя бы на одном таком мероприятии. Ну а для вас работал Андрей Проектор. Всем пока.
1: Говорит Москва.
2: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете Моторадио.

Новая музыка на Моторадио.

0: Друзья, Моторадио информирует слушателей, обладателей айфонов и айпадов. Возможно, в последнее время у кого-то из вас наше приложение для iOS работало нестабильно. Сейчас такой проблемы нет, приложение обновлено. Скачивайте новую версию в App Store и будьте с нами.
1: Километров проехать на Тулице — это все-таки больше испытание, чем ехать.
2: Они все так говорят, потом на второй, на третий раз они приезжают и делают вид, что они уже бывалые мототуристы и мотозаполярники.
3: Для того, чтобы проехать там от Питера до Одессы, там 1600 километров за день.
4: Она находилась на Роуд 66. Это бензоколонка.
5: Добрались все-таки до Смоленска.
6: Мотогруппировка Скототуризм.
7: Да и я, Шанин.
8: Антон Тульский у микрофонов.
9: Митка Васильев.
10: Поближе Лев Фрисбалка.
11: С вами Олег Капхай.
12: Слушайте хроники путешествий в эфире Моторадио.
13: Прямо даже это
14: дорога через, да, прямо несуйся сбоку, если как-то.
13: Если
14: посмотри.
13: Там аккуратно пройти, посмотришь, там будет надо. Да. Ага. Вот, там дорога,
14: а дальше, а дальше не касается.
12: Полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии. Истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
15: Группа «Битлз» на Моторадио.
16: Жукофилия. Ну как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как «Apple Jam».
12: «Apple Jam».
0: Полная антология «Битлз» от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.
17: Моторадио. Your favorite hard and heavy.

0: Riddle Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: Погоди, значит, если течет вилка, масло стекает по вот этим стойкам амортизаторным,
2: да,
1: попадает туда в район тормозного вот этого суппорт, диска, да, и на суппорт, и в таком виде оно стоит, пропитывается там это дело, и колодка впитывает масло.
2: В себя, да.
1: Серьезно?
2: Да, да. То поэтому же... только под замену их. К этому мы добавляем еще то, что мертвый аккумулятор, ну это процентов, наверное, 70. После чего, естественно, надо поменять бензин, поменяли. Открываем краник. Краник не держит, у нас течет бензин полностью в карбюраторы. Там 4 карбюратора планка, из 4 карбюраторов 3 текут в двигатель. Мы попадаем на переборку краника, на переборку всех 4 карбюраторов. Ты же это не будешь делать, делается все. Дальше попали еще, естественно, на промывку двигателя, потому что бензин попал туда. В дороге украли у нас еще... забыл, в кофре лежал, как называется, типа карпета, ну, чтобы у тебя не шумело ничего. И еще бонусом к этому нам сломали пульт, который управляет магнитолой. Он крепится на руле, где у тебя тормозная машинка. И магнитола там управляется только с этого пульта. То есть на самом магнитоле кнопок нету. Ну, может быть, есть типа включить-выключить, но там нету переключения громкости, станции или еще чего-то. Бэушный пульт 130 тысяч. Бэушный. И вот когда ты вот это все сложишь, мы ушли. А, ну и седло также было порвано, так и осталось порванным. Вот пример того, что может прийти мотоцикл, который по факту только с перешивкой сидения, вот с таким количеством всяких приколов.
0: Riddle Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете. Do you want a good music? Best.

0: Подробная история великих рок-групп. Хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшее из мирового рока. По понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
1: Аналист финансовый ассоциатив.
2: Окно, Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.
3: Друзья, в связи с периодически наблюдающимися сбоями в работе мобильного интернета, напоминаем, что прямой эфир радиостанции также транслируется на нашей странице в сети ВКонтакте.
4: Отметим, что социальная сеть ВКонтакте продолжает работу даже при ограничениях мобильного интернета.
3: Ссылка на трансляцию закреплена на стене сообщества и активна всегда. Работает при выключенном экране смартфона. Присоединяйтесь к прямому эфиру Моторадио. Будьте с нами!
5: Motor Radio. We will.

0: давай! Давай, давай назад! Давай, давай, давай! Давай, мотай, мотай! Мотай, мотай!
1: Экстремальный автомобильный спорт.
2: Автоклуб на Моторадио.
3: Здравствуйте, друзья! На волнах Моторадио передача для любителей полноприводной жизни вне дорог, оффроуд для всех. А в студии автор и ведущий Роман Герасимов. Этап RFC

в терминологии. RFC Russia – это серия внедорожных соревнований в формате Asia Trial. Asia Trial сегодня – это одна из дисциплин комитета по Jeep Trial Российской Автомобильной Федерации. В течение сезона в этой дисциплине проходят региональные этапы российской серии. В нынешнем году их около 20, и это действительно много, и география действительно впечатляющая. Но есть в календаре особенные гонки. RFC GS – это уже не просто очередной этап. Это соревнование международного статуса, и что особенно важно, это квалификация на гранд-финал в Малайзии. Собственно, GS – это сокращение от Global Series, то есть глобальная серия. Звучит серьезно, но собственное содержание полностью соответствует названию. Итак, с 24 по 27 сентября в Ставропольском крае проходила легендарная RFC GS «Кавказ». Гонка с собственным характером и особенным колоритом. Конец сентября в этих краях еще радует теплом и солнцем, но расслабляться не стоит. Гористая местность, перепады высот, стремительные реки, каменные россыпи и специфический грунт дают архитекторам трасс практически неограниченный простор для фантазии. И поверьте, фантазия у них работает отлично. Каждая секция здесь – это отдельный разговор. Где-то нужно филигранно работать рулем и тягой, где-то буквально читать рельеф под колесами, где-то техника идет на пределе. А экипажу остается только закрыть глаза, сохранить хладнокровие и верить в штурман и не отпускать газ раньше времени. В общем, очень разнообразные секции. Именно за это мы и любим RFC. Здесь недостаточно просто иметь подготовленный автомобиль. Нужно думать, нужно чувствовать, нужно видеть траекторию там, где обычный человек видит только камни, воду и грязь, и, казалось бы, ну, абсолютно непроходимый подъем. Есть такая старая фраза, расхожая: «Короля делает свита». Так вот, даже самую известную, маститую, самую статусную гонку прежде всего делают, конечно же, участники. На RFC «Кавказ» ежегодно съезжаются сильнейшие спортсмены не только из южных регионов страны, но и со всей России и даже из Белоруссии. И посмотреть здесь действительно есть на что, и поболеть есть за кого. Уровень мастерства участников порою, это, в общем, не сильно ниже шапок самых высоких гор в окрестности. 3 дня более чем достаточно, чтобы набраться впечатлений, напрячь свою технику и прожить вот эту маленькую внедорожную жизнь, но при этом не пересытиться, чтобы каждая новая секция оставалась в радость, чтобы каждый старт ждался с нетерпением, а финиш не означал усталость от гонки, а только желание пройти еще один заезд. Вообще, когда снимаешь качественный RFC, очень быстро ловишь себя на мысли, что становишься не просто хроникером происходящего, ты включаешься, ты болеешь, ты переживаешь. Уже после первого дня начинает вырисовываться картина, кто как едет, у кого получается, кто красиво и уверенно держит темп, а кому приходится буквально выгрызать каждый метр трассы. Появляются свои любимчики, фавориты, экипажи, за которыми хочется следить от старта до финиша. Появляются и те, кто не всегда находится в верхней части таблицы, однако вызывает огромное уважение своей настойчивостью, командной работой, своим характером. Наверное, такая эмоциональная включенность для журналиста, в общем, простительна. Бесстрастными у нас должны оставаться только маршалы на трассе, да и то, в общем, ровно до того момента, пока вечером не снимут жилетки, бейджи и не начнут обсуждать то, что происходило днем. И вот что я вам скажу. Вообще пересказывать словами тот адреналиновый шторм, который захлестывает участников этого события, дело довольно неблагодарное. От команды организаторов и судей до спортсменов, болельщиков, фотографов, операторов, журналистов все на несколько дней оказываются внутри одной большой, шумной, мокрой, каменистой и невероятно драйвовой спортивной истории. На твоих глазах появляются новые герои, а признанные сильнейшие гонщики подтверждают свой статус. Кто-то берет секцию, в которой до него вообще никто толком не верил. Кто-то допускает одну единственную ошибку, которая меняет весь расклад. Кто-то до последнего борется за результат, хотя, кажется, техника и физика уже давно должны были сказать «нет». И все это происходит не в записи, не в красивом ролике после монтажа, а прямо здесь, прямо сейчас, в нескольких метрах от тебя. Под шум моторов, работу лебедок, команды штурманов и аплодисменты зрителей. Добавьте к этому зрелищность самой дисциплины, возможность наблюдать выступления с разных ракурсов, переходить между локациями, видеть один и тот же экипаж, как по-разному он решает задачи на разных секциях, вы получите по-настоящему несколько незабываемых дней своей жизни. Ну а природа региона,
проведения RFC Кавказ вообще заслуживают отдельной передачи, причем не от меня, а передачи в красках, в самом прямом смысле этого слова. Поэтому лучше всего об этом расскажут своими работами фотографы, видеокамеры, которые там работали. А в формате радиопередачи я лишь могу одно сказать, и это было потрясающе красиво.

0: Вы знаете, мне совсем не хочется сейчас сваливаться в сухие подробности по дням, перечислять результаты, цифры, технические нюансы, какие-то отдельные эпизоды по минутам. Да не потому, что лень, и не потому, что я жадный на впечатления. Мне на самом деле по-настоящему хочется, чтобы вот после этого выпуска вы открыли календарь российской серии RFC, нашли ближайший к себе по дате и региону этап и просто приехали. Приехали посмотреть, может быть, поучаствовать. Но не, главное – почувствовать, услышать, как работает техника, увидеть, как экипаж принимает решение за доли секунды. Понять, что внедорожный спорт – это не только грязь, там, лебедки или большие колеса. Это, в первую очередь, характер, точный расчет, сила экипажа и огромное желание пройти там, где, кажется, пройти невозможно. Берите с собой детей, им точно понравится. Да и вы сами, как в той известной поговорке, скорее всего, уже не сможете вернуться оттуда тем же человеком, который приехали. Отдельно в этом году хочется отметить смешанные экипажи, у которых выступали мужчины и женщины, и, пожалуй, сложно придумать формат совместного времяпрепровождения, который сплачивает сильнее, чем попытка пройти вот такую сложную реальную секцию в автомобиле. Да, ребята не показали самых высоких спортивных результатов, однако каждый их заезд, каждый взятый рубеж, каждый финиш срывали заслуженные аплодисменты зрителей. И да, вы мои герои. С той лишь разницей, что в этот момент я держал камеру и хлопать вам не мог, поэтому скажу об этом сейчас. Вы герои. Спасибо организаторам за роскошный судейский корпус. Это действительно профессионалы, которые нередко остаются в незаслуженной тени, но именно благодаря их работе, опыту и непредвзятому судейству гонка остается честной, любимой и уважаемой участниками. Спасибо всем коллегам-журналистам, блогерам, фотографам, видеографам. Мы работали с вами дружно, комфортно и с полным взаимопониманием. Я считаю, что это тоже наше общее достижение. И, конечно, особенно приятно было увидеть много родных лиц, людей, которые развивают эту дисциплину, каждый на своем месте, участников, организаторов, судей и даже основателей российской серии, энтузиастов, без которых всего этого да просто бы не было. И вместе мы снова сделали главное. Мы подарили сотням людей эмоции. А разве не для этого все это происходит? А на сегодня у меня все. Вы слушали передачу «Оффроуд» для всех на волнах Моторадио Онлайн. И с вами был ее автор и ведущий Роман Герасимов. До новых встреч в эфире.
1: Вы подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть.
2: Уже такой по грязный, чуть-чуть. Смотри, весь мокрый.
1: По чуть-чуть, по чуть-чуть.
3: Практики без здоровья. Автоклуб на Моторадио.
4: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
3: Вы слушаете Моторадио.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В 1849 году, 6 октября, родился Базил Захаров, финансист и торговец оружием. Один из богатейших людей позапрошлого века, прозванный «Сэр Смерть», считавшийся самым загадочным человеком Европы. Не было на протяжении более 30 лет ни одного маломальски значительного вооруженного конфликта в мире, чтобы там не использовалось оружие, проданное Захаровым. Он умудрялся продавать оружие обоим воюющим сторонам, предлагал выгодные условия кредита, первым догадался, что пулеметы и пушки клиенту можно просто подарить и нажиться на снарядах и патронах. Захаров фактически выступал главным спонсором англо-бурской войны и в немалой степени потрудился над разжиганием Первой мировой. История сохранила случай, когда люди Базила Захарова подошли к генералам и говорили, что они забирают их боеприпасы, так как сроки оплаты уже прошли. Реквизировав их таким образом, торговцы отвезли боеприпасы прямо через линию фронта, так как противник за них уже полностью расплатился. Капитал, как и пролетариат, не имеет национальности, как говорили классики марксизма. И тут с ними трудно не согласиться. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами. Golden Hair.

0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
1: Вот об этом расскажите, пожалуйста, как вы грузите мотоцикл, что у вас для этого есть, как вы его крепите, что там внутри, какие-то ватные, там, или из салфеток какие-то там ограничители, чтобы не поцарапать.
2: В основном обереги различные по кузову.
1: Это по-русски, да.
2: Нет, на самом деле, так как я сам мотоциклист, и периодически мне требовались услуги мотоэвакуации, и там разного рода фургоны я видел, и я, в принципе, по жизни такой не то чтобы паникер, а очень человек, который любит надежные вещи. Когда взяли фургон и начали оборудовать, я стал себе задавать вопросы, что вот мне кажется безопасным. Поэтому началось все со стандартом, с аппарелей, как загонять технику внутрь. Да,
1: а если... у вас есть аппарель у автобуса?
2: Да.
0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Записано при участии дружественной компании .б. Подробности в интернете.
3: Новая музыка на Моторадио.

0: Примите меры.
1: Работаем по машине.
2: Дорожная обстановка.
3: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 390 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 18 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погибших нет. Ранения различной степени тяжести получили 22 человека, в том числе 4 детей. По мототранспорту за сутки произошло 2 дорожно-транспортных ДТП, в которых пострадал 1 человек. Специально для Моторадио, отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

0: Тяжелый день.
1: Вечер тоже будет нелегким.
0: История Hard and Heavy и Heavy Metal в рифах и лицах. В авторской программе Егора Антонова «Тяжелый вечер». По вторникам в 8 вечера на Моторадио. И тяжелый день покажется легким.
2: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Фордовинт МС». Представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.

0: 80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евродиска, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.
1: Keep on rocking. Keep on riding. Keep on listening.

0: Добрый день. Вы слушаете Моторадио, микрофона Александра Ромашова. Сегодня, друзья, у нас очень интересный музей. В гостях в лице ее куратора Ларисы Босоноговой. Здравствуйте, Лариса.
1: Добрый день.
0: Наши слушатели, может быть, даже и не догадываются о том, что в нашем городе есть много малых музеев, так называемых. И среди этих музеев музей ГАИ Санкт-Петербурга. Как правильно, да, музей ГАИ в Санкт-Петербурге?
1: Абсолютно.
0: То есть вы сохранили, несмотря на то, что у нас уже теперь ГИБДД, мы привыкаем к этой аббревиатуре уже.
1: И отвыкаем уже.
0: Да. А ГАИ так и осталась ГАИ, госавтоинспекция, да?
1: Совершенно.
0: Вот. И мы сегодня поговорим об этом интересном месте, которое находится на улице Пархоменко. Туда можно прийти не только с детьми, туда и не только специалистам, туда вообще интересно прийти, потому что

0: стали появляться эти моторы, которые начали давить людей, как писали Ильф и Петров еще, что скромных пешеходов начали давить. И тогда, наверное, люди задумались о том, что как-то надо все это упорядочивать. Или все-таки это еще было до того, как моторы появились?
1: До того.
0: И как это было, интересно?
1: А очень просто. Начнем с Римской империи, с ее великолепными дорогами. Для того, чтобы путешественнику было комфортно и чтобы он не попал в беду, он должен был принести не жертву, а монетку юноше Лару, который стоял на перекрестке, божок такой, держал тарелочку и ждал, когда на эту тарелочку звякнет монетка.
0: И тогда что происходило?
1: И тогда точно ты доезжал из пункта А в пункт Б, ну, по крайней мере, неограбленным, и, допустим, лошади не понесли к обрыву.
0: Как интересно. То есть он сопровождал или просто...
1: Нет. Ну, как мы просим у Господа, чтобы он помог в дороге. У всех есть молитва. Вот Пушкин... Это есть такой же исторический факт, что Александр Сергеевич, когда в дальний путь отправлялся, он творил молитву путешественника. Да.
0: Ну, в принципе, логично. Я думаю, что и не он один.
1: Да. Ну, а если говорить о языческих временах, это же огромный мир, где стоит сейчас наша блестящая столица, это Финно-Угорский край. И охотники и рыболовы, которые здесь, местное население, у них же были свои тотемные животные, да? Или уточка, например, которой они поклонялись, прародительница всего сущего, в их понимании. Вот. Всякий путешествующий брал с собой либо изображение вот этого зверька или птички, или горсть родной земли прямо вот в кожаный мешочек и на грудь.
0: А христианская какая-то традиция есть отправления в путь?
1: Конечно, много и разных. Дохристианская Русь имела такие традиции, и когда христианизировалась, тоже. И вообще у каждого народа свои какие-то приметы, свои обычаи. Это да. Ну и вы все сталкивались с дорожными иконами? Складни,
0: конечно,
1: так называемые.
0: Конечно,
1: двухчастные,
0: да.
1: Трехчастные, богато украшенные эмалями, дорогие металлы использовались. Либо просто какая-то иконочка маленького размера, которую завязывали, ну, брали с собой в саквояж или в холст, мама аккуратно укладывала в котомку своему ребеночку выросшему, который уходил.
0: Ну, вообще, если представить дороги, скажем, вообще какую-то поездку куда-то, даже, например, из Петербурга в Москву или куда-то там в имение в свое или куда-то еще, я не знаю, даже,
1: да.
0: То, мне кажется, это такое мучение вообще, это же все на лошадях, лошадей менять.
1: И если это не дорогие английские коляски,
0: да,
1: или кареты,
0: да,
1: с рессорами, то, конечно, все бока у тебя будут болеть после
0: такого. А то и пешком ходили даже.
1: Ну, иногда думаю, что пешком как-то оно сподручнее.
0: Да? Угу. Да, хотя говорят, что у лошадей так специально приспособлены копыта, что они могут даже по железной дороге ходить.
1: Ну, если правильно подкована лошадь, то да. Об этом мы с ребятами тоже, кстати, говорим, да? Которые в музей приходят. Просто пытаемся представить, а что это, а как это человек? Вот лошадь домашняя давным-давно, 5000 лет, как с нами. Автомобиль без году неделя с нами, да?
0: Ну,
1: соответственно, человек всегда боялся, ну, что такой железный конь несется, впереди бежит человек с красным флагом и кричит: «Осторожно, сейчас проедет автомобиль». Было же такое, это же
0: было. Такое,
1: конечно, да. Но правда, были и факты. Вот некоторые думают, ну, это французы, это англичане, первые автомобили. На самом деле, мало кто читал, наверное, но прочтите, найдете, если информацию. Первый автомобиль в России — это 18 век. Это крестьянин Шамшуренков, который, вот, самодвижущийся экипаж наваял из дерева Екатерине Великой.
0: И да. Как она рискнула на нем проехаться?
1: Ну, история умалчивает, сам изобретатель тоже немало пострадал. Ну, очень такая детективная история, оставим детектив, пусть прочтут сами.
0: Хорошо.
1: Наши слушатели.
0: А вообще, когда вот какие-то, может быть, официальные правила стали вводить, ну, вот мы так привыкли к тому, что у нас в России там правостороннее движение, например, в Англии оно левостороннее.
1: Угу.
0: Вот вообще, как вот к этому люди же тоже как-то пришли, наверное, не с бухты-барахты, а, наверное, какие-то... И как говорят, что история правил дорожного движения пишут кровью, да?
1: Абсолютно верно, но дело в том, что каждая страна шла своим путем. У нас география, у нас же огроменная страна. И чтобы приехать, допустим, на Дальний Восток, это сколько надо месяцев передвигаться?
0: Да,
1: и желательно,
0: да,
1: зимой, потому что летом это сделать невозможно без

0: последствий. Вот. Да и дорог, как таковых, уж очень хороших не было. Мы только мечтали о них. Поэтому, конечно, все непросто. Это я про дороги вдруг вспомнила. Но наши государи пытались. Какой же русский не любит быстрой езды? И мы вечно неслись, и вечно возницы не только охаживали лошадей длинными бичами, доставалось и прохожим, так называемым пешеходцам, как говорила Екатерина Великая. Ну вот, чтобы такого безобразия не происходило, и тишайший Алексей, батюшка Петра Великого, и до него пытались как-то ограничивать, указывая или что не сметь ездить шибко, то есть быстро и так далее. И Петр не остался в стороне. Конечно, когда была основана столица, надо было уж сделать здесь-то образцовый порядок. И он продолжил эти указы. Правда, на каждый указ у нас есть куча всяких возражений, как водится. И мы пытаемся говорить, что не-не-не-не-не, это только не для нас. Вот. Ну, а оформились они в такую книжицу правил уличного движения, как мы говорили до войны Великой Отечественной, а сейчас это правила дорожного движения, да, они оформились не быстро. Можно смело сказать, вот когда родилась ГАИ официально 3 июля 1936 года, вот тогда, в 1937 году, вышла книжечка, которая у нас в собрании музея есть, и все посетители ее видят. Махонькая, смешная, перелистаешь за 5 секунд, все поймешь, что правила были очень легкие, что
1: какие там правила?
0: Дорожных знаков было немного. Ну, например, запрещали курить за рулем. Это же здорово, правда?
1: Конечно.
0: Мешает, отвлекает, да. Превышать скорость в черте города тоже никак не разрешалось. Много всякого всего, они, конечно, менялись.
1: Интересно, а какие скорости были?
0: Ну, от 6 километров в час до бесконечности. Да.
1: А вот если вот вы заговорили про дороги, а городские, вот если вернуться в Петербург, какие здесь были дороги?
0: О, ее величество дорога во что только не одевалась. Какие только бусики не примеряла на себя. Бусики из плошек горящих в первые светильники, да, указами Петра. Бусики из газовых фонарей, потом из электрических. Это же все, да, красота неимоверная. Ну, а что касается поверхности, ну, тут наши умельцы. Был такой гражданин, подданный Александра Первого, Гурьев, дворянин, пришел с докладной записочкой к своему императору и говорит: давайте во всей Российской империи построим деревянные дороги. Мужчин у нас, ну, как он выразился, мужиков, да? Мужчин у нас великое множество умельцев, дерева у нас очень много. С деревом мы работаем, можно сказать, с пеленок. Пожалуйста, берем хорошее высушенное дерево, обрабатываем, обтесываем на 6 или 8 граней, пилим, укладываем на песчаную подушку и вуаля, у вас уже идеально ровная, сверху похоже на мозаичное панно, деревянная поверхность, называется торец. Ну, правда, мы не запатентовали это изобретение. Александр посмотрел, посчитал, говорит: а вот кто эту дорогу обеспечивать будет? Это же тысячи километров, да? Он говорит: да вольные поселенцы. Ну, тут Александр Первый не готов был устроить вольницу всем нашим крестьянам, поэтому мы остались с вами без автобанов деревянных. Зато иностранцы тут же сориентировались, тут же наваяли книжицу, как строить торцовые дороги, французы, например. Вот, и, пожалуйста, покрыли торцами свои дороги. У них крошечные государства, порядка быстрее можно достичь. Ну, а мы что? А в столице-то, конечно, часть Невского, большая морская, малая морская, они покрылись торцовым покрытием. И вот регулировщицы военной пары, с которыми я имела честь общаться, когда они были живы, вот рассказывают, что они застали еще такие поверхности. И, ну, страдавшие от бомбежек. Ну, самое страшное, конечно, для такой поверхности, вы догадались, что наше наводнение.
1: Вода, конечно.
0: Да, хотя эти плашечки были просмоленные, но тем не менее, судя по документам, вот недавно мне очень повезло, я нашла документы о награждении регулировщиков, милиционеров за спасение утопающих в городе. И это наводнение 1924 года. Помните, каждые 100 лет нас терзали наводнения.
1: Да,
0: так что вот так.
1: Да, а когда вот появилось что-то похожее уже на наш асфальт?
0: Асфальтобетон, да, конечно, при Николае Первом. Первый образец представили государю, очень понравилось, все здорово, только казна не выдержит. И остались мы без асфальтобетона. И вот когда прошло вот это наводнение страшно, когда народ проснулся, выглянул в окошко, а там Невского нет, да, все это, эти кадры все видели, сейчас в интернете они разлетелись, то, понятно, надо было как-то уже менять, и это трудоемкое дело, да, и не каждый умеет вот так выложить хорошо. Поэтому, естественно, пошли путем асфальтобетонирования. Но для этого надо было спецов найти, надо было, чтобы заводы были, которые бетонную эту смесь сделали, асфальтобетонную. Грамотно он называется асфальтобетон, да? И затем, конечно, машины специальные. А где взять? За рубежом купить. А денежку где взять? Ну, музейные ценности отправить в обмен. Такое тоже бывало.
1: Поэтому вот как бы, может быть, из-за размеров нашей страны у нас так и плохо было с дорогами. Сейчас, наверное, все-таки ситуация меняется.
0: Ну, сейчас гораздо лучше, если мы можем себе позволить асфальт с запахом клубники, так извините, об этом никто даже не мечтал.
1: Извращение какое-то, по-моему.
0: Ну да, клубника не всем нравилась. У некоторых аллергия была у вождей на клубнику. Мы об этом тоже помним.
1: Я предлагаю сделать небольшую музыкальную паузу в нашем эфире. Сегодня у нас в гостях куратора музея ГАИ Санкт-Петербурга Лариса Босоногова. Давайте продолжим через пару минут.

0: продолжаем наш разговор. У нас сегодня куратор Санкт-Петербургского музея ГАИ Лариса Босоногова. Мы говорим вообще и про историю дорожного движения, и про историю дорог, и вообще как все это организовывалось вот из этого хаоса какого-то дорожного, как наконец-то родились эти вот правила, которые, конечно, наверное, современные правила идеальными назвать невозможно, но они постоянно корректируются. Но вот сейчас все говорят о том, что появились вот эти СИМы, да, там, и надо как-то менять правила, вообще нужна какая-то законодательная база для того, чтобы их как-то правильно назвать. Транспортное средство, не транспортное, а плюс к этим самокатам еще и множество других непонятных средств появляется. И вот тоже этот хаос, мне кажется, сейчас тоже как-то все это упорядочивается. А как это происходило, когда еще только вот первые автомобили начали появляться на дорогах нашего города, ну, если взять уже так конец 19-го, начало 20 века, наверное, тоже это как-то да. Возникла такая необходимость. И кто первым озадачился этим?
1: Ну, про пальму первенства некому отдавать, потому что как-то светлые головы, которые садились за руль, а автомобилизацию, которая просто надвигалась неудержимо, ее же прогресс не остановишь, вот эти светлые головы везде были. И в Министерстве финансов, и при дворе, и где угодно. Например, был такой Владимир Владимирович Свечин, глава Российского автомобильного общества. Именно он, освоив автомобиль, пытался доказать императору Николаю II, что негоже главе такого огромного и уважаемого государства не иметь свой автопарк. Конечно, Николай II любил фотографировать, обожал велосипед, да, мы об этом знаем. А как же автомобиль? И вот он предложил, давайте. На что Николай сказал, что пока он не собрал достаточных средств, чтобы приобрести за собственный счет автомобиль, которым бы мог пользоваться. И тут я снимаю шляпу перед нашим Николаем II. Вот. Но в итоге денежка была подкоплена не из казны, а из собственного кармана, да. И под заказ куплен был немецкий автомобиль ручной сборки с 9 педалями, который, собственно, служил императорской семье.
0: 9 педалей.
1: Ну, там разные были функции, у них много. Одна, допустим, поднятие на гору, спуск с горы и так далее. Мы же знаем, что когда императорская семья уезжала на юг отдыхать, то, естественно, поездом шли все транспортные средства, которые им нужны были. И Свечин, собственно, такой умница большой был, очень много сделал для того, чтобы автомобилизация шла полным ходом. А что касается вообще правил, вы знаете, ну тут тоже человеческий фактор. Вот сейчас народ брюзжал, ох уж эти госавтоинспекторы. Ну, говорили противным словом, которые детям не переводят, гони инспектору бабки, иду и дальше. И мы с ними общаемся и разбираемся, какие бабки, какие детки, что такое капуста, и надо ли ее есть на дороге, а может подождать. Понимаете, пока вот не примеришь чужой кафтанчик, не поймешь, что и как. Так вот, все ныли, что человеческий фактор уберите, мы обвесили с камерами, убрали, и что в результате?
0: И ничего,
1: мы почти не получили эффекта.
0: С камерой договориться невозможно.
1: Да, конечно, из камеры волшебная рука не протянется, не схватит за шкварник ребенка, который на красный свет переезжает на своем драндулете по пешеходному переходу, не спешиваясь. Да, понимаете? Да. Вот и все.
0: Да,
1: увы, не спасти.
0: К сожалению.
1: А вот инспектор бывало и спасет. Какие-то доли секунды мы говорим, о, нечеловеческим усилием, да, это так. Да, не всегда в народе популярно, особенно 90-е годы нам плохую службу сыграли. Ведь люди не видели реально, как ребята рискуют, сколько их просто погибло на дорогах, в бою, можно сказать, да, потому что по ним и стреляют. Даже дома людей отстреливали по адресам, представляете? Поэтому что говорить? Очень опасный труд, очень непопулярный, но среди кругов, которые не пробовали поработать 24/7. И в дождь, и в холод, и так далее.
0: Ну, мы всегда с детства помним, наверное, дядю Степу. Дядю и вообще все мы мечтали. Это же так здорово. Угу. Стоишь, угу, на постаменте посреди дороги. Угу. Там туда, и все, угу, тебя слушают. Куда, угу, ты палочкой.
1: Только
0: покажешь.
1: Дядя Степа не был регулировщиком. Дядя Степа, помните, тут сотруднику оруда. Дядя Степа говорит: что, братишка, дело худо, светофор-то твой шалит. А что за будка стеклянная? А вот как раз пост регулировщика. Именно милиционер орут. Потому что орут, регулирование уличного движения, это было на первом месте. А госавтоинспекция немножко на втором.
0: А, это как две разные, да?
1: Одна птица, одна служба, ага, о двух крыльях. Одно крыло, которое занималось грамотностью населения, правилами дорожного движения, да, уличного. Непосредственно на перекрестках видели регулировщиков. Сначала они регулировали руками, затем в белые перчатки и с белоснежным шлемом на голове с синей звездой. Потом, после войны, это был, и еще до войны появился жезл полосатый, потом он ушел со сцены и так далее. Там много трансформаций было. Вот это РУД до 60-го года. А госавтоинспекция, она вызревала в недрах администрации, мэрии, мы можем сказать. Это были спецы, технари, которые могли разобрать и собрать автомобиль, которые в квалификации комиссии принимали экзамены, уводили водителей на возможности за руль. Тогда это называлось испытание. Вот. И, конечно же, устройство дорог. Это тоже забота госавтоинспекторов была. И много-много чего. Поэтому вот и постепенно уже техника набирала обороты. И регулирование взяли на себя светофоры. И уже инспектор появляется, когда, ну, какой-то особый случай. Вот.
0: Ну да, какой-то затор, да, или не, да, работают светофоры. И сейчас тоже не хватает очень в этих ситуациях, конечно, такие стихийные регуляторы, регулировщики иногда выбегают даже на дорогу. Я сталкивалась с таким. К сожалению, да, профессия, наверное, регулировщика ушла в прошлое уже, получается. Или где-то, может быть, на местах еще остаются.
1: Думаю, что человек все равно нужен на дороге. Это вот к спору о искусственном интеллекте, да, и человеке. Да, да. Человек должен контролировать ситуацию. Это да.
0: А сейчас получается, что все настолько автоматизировано, что, угу, даже сам, ну не знаю, кто там, искусственный интеллект или кто решает, что когда, в каком темпе работает, где, на каком перекрестке светофор.
1: Ну, если говорить о замечательной зеленой волне, мы причастны к этому, да, Ленинградская ГАИ, и мы выходили на сцену с предложениями, чтобы, например, промчаться в Пулково и не опоздать на самолет по Московскому проспекту, да, эти 15 километров. Вот сделана была зеленая улица. Если ты попадал в волну зеленого светофора на первом перекрестке, то ты уже спокойно, четко в одном темпе шел и доезжал за нужные минуты.
0: А какая предусматривается скорость? Я где-то слышала, что если не превышать скорость, то ты как раз вот по этой зеленой волне спокойно и едешь.
1: Тут, наверное, скорее всего, не то, что не превышать, а чтобы идти в одном темпе, mm-hmm, понимаете, с потоком, mm-hmm, вот с этим, который тоже слушается. А потом ведь есть такое, так называемые такие серые ящики висят незаметные, которые дети иногда вскрывают, вандалы. И я очень прошу, берегите сердце светофора, от него это зависит. Там тумблеры находятся, которые переключают все сигналы светофора. Сколько гореть красному, зеленому, желтому. Вот это выставляет специальная служба организации движения. Она просчитывает это все. Чтобы город дышал в такт ровно, чтобы не было вот этих вот заторов. Все увязано между собой.
0: То есть, если я, например, еду куда-то, и мне казалось, что здесь светофор стоит бесконечно долго, а теперь он стал вдруг не так долго, это мне не показалось.
1: Не показалось. Все зависит от времени суток, от сейчас искусственный интеллект обрабатывает, насколько много скопилось на перекрестке, на пешеходном, к пешеходному переходу на тротуаре, публики, которая готова перейти, сколько машин, количество подъехало, все это анализируется одновременно. Вот, есть такие управляемые светофоры. Конечно, у нас вот в свое время была смонтирована немецкая линия светофоров. Красивая, замечательная, с повторителями, с маленькими глазочками. Но это не решение проблемы. Наш же город не приспособлен для такого интенсивного движения. Да, здорово, но она нас не спасла в 90-е абсолютно.
0: То есть мы приспосабливаемся еще к условиям нашего города.
1: Конечно.
0: А новые районы как же? Все равно там же как-то уже, наверное, получше.
1: С новыми районами, видите, тоже. Человек для чего дан? Для того, чтобы просчитывать вперед на много десятилетий. Например, был у нас такой замначальника управления госавтоинспекции Ленинграда Александр Митрофанович Белодедов. Классный мальчишка, который мечтал попасть в город Ленина, приехал, так называемая лимита, слышали такое, да?
0: Конечно.
1: Но вот есть люди, которые не приживаются к городу, а есть люди, которые понимают его, тянутся, подтягиваются до его уровня и служат ему всю жизнь. Вот Александр Митрофанович был такой. Он первый из когорты всех наших славных служителей порядка на дороге, кто защитился, и первая диссертация по организации движения, это его, 80-е годы. И тогда он уже просчитывал, говорил, что будут такие потоки, что надо строить. Если мы строим, да, и организуем пространство так называемых окраин, которые уже не окраины, сразу многополосными трассами, да, с множеством подземных переходов, чтобы не было вот этого безобразия, как на Черной речке. Мы же сначала метро открыли, но это не на нашей памяти. Но вот были пожилое население, говорит, что метро открыли, и только наземные пешеходные переходы. Потом часть перекрыли, построили подземный один. Но зачем? А почему второй сразу не построили под Савушкина, да?
0: А сейчас вообще перестали строить подземный переход, мне кажется, такая.
1: Ну, это, наверное, затратная вещь, я предполагаю. Ну, тут. Это надо приглашать специалистов по организации движения. Я могу только в исторической перспективе сказать, что, например, в 30-е годы, когда еще все, вернемся, да, все образовывалось, публика говорила, фу-фу-фу, этот светофор, это не для нас, это вот для них, для водителей. Мы-то пешеходы, зачем нам светофор? А население-то было. Часть уехала, часть в петле гражданской войны погибла, и обновилось настолько много, что вот этот уровень культуры имперской столицы, он понизился до безобразия. И, соответственно, если человек никогда в жизни машину не видел, авто, как тогда говорили, мотор, да, то, естественно, а видел привычную кобылу свою, то каким образом он в этом пространстве? Он идет себе по Невскому, ему надо в гостинку, он и пошел. Вот где стоял, там и переходит Невский. И, конечно, ждать какие-то пешеходные дорожки, смотреть на какое-то многоглазое чудо, зачем? Это же не для меня. И вот к вопросу о светофоре. Конечно, первые появились не светофоры. Это вот привет большой Википедиям разным и всяким, которые неизменно повторяют ошибки. Значит, первым на дорогах были семафоры. Откуда они пришли? С железной дороги. Почему? Потому что что такое трамвей? Английское противное слово, не любили, говорили электрическая конка. Конка – это прогресс. Так вот, трамвай – это что? Это железная дорога в городе. А на железной дороге уже были эти семафоры, перекрывающие движение. Там какие сигналы были? Красный и белый, белолунный, да? Они шагнули в город. И первый семафор, соответственно, были с двумя глазами, красным и белым сигналом. И уж на Невском тем более. А потом уже Москва с Ленинградом, Москва уехала, ну, вернее, столица уехала в Москву. И мы начали бесконечное соревнование, у кого лучше, у кого замечательнее. И вот уже журнал за 22-й год, 1900, пишет, то ли дело в социалистическом Ленинграде, как у них тут все устроено, какова организация движения, а там всего 20 человек работает. А ведь как все четко и замечательно придумано. Так вот, а придумывали светофорную сигнализацию тоже, никто подсказать не мог. Конечно, англичане могли подсказать. Вот у нас есть красный, но там написано английскими буквами «стоп» для особо темных, или «гоу» на зеленый. А зачем нам английские буквы? Мы, может, по-французски думаем, да? То есть нам нужны универсальные, как это, сигнализация, да? И потом вот эти вот светофорики прелестные в виде фонариков подвешенных, да, на проводах. В Москве они были на две точки крепились, у нас на четыре. Это почему? Да все просто. Невские ветра. Ну, затратил ты столько денег, повесил ты светофор, а он крутится, как этот, волчок, от ветра, как сегодня дует, да? Что? И кому это легко? Ни один водитель не поймет, куда, как ехать, почему. И вот когда доклад отдела регулирования уличного движения был сделан сравнительный о московских светофорах, о ленинградских светофорах, то главную мысль я донесу до читателя. Больше светофоров, хороших и разных, кто может, да, их выполнить. Тем более, что это не госавтоинспекция дела, не ОРУД. Первые светофоры ваял вообще Лентрамвай. Потому что трамваи – это средство передвижения масс людей больших. Не каждый мог позволить себе личный экипаж, правда? Так вот, значит, главное отличие какое? Москвичи стремятся к быстроте, а мы стремимся к качеству. Чтобы проезд был не настолько быстрый, сколько качественный, чтобы не было погибших. Вот.
0: Еще одну музыкальную паузу предлагаю сделать в нашем эфире. Сегодня у нас в гостях Лариса Босоногова, куратор музея ГАИ в Санкт-Петербурге. Продолжим через пару минут буквально.

0: Бейвилла.
1: Продолжаем наш разговор, который у нас идет про историю ГАИ, как все вообще устраивалось на дорогах. И вот мы тут больше сейчас про 20 век вспоминаем, про первые светофоры, семафоры, которые были сначала. Вы сказали, что все-таки первый в Москве пока появился. Такая информация есть, да?
2: Да, ну, по крайней мере, мы же должны опираться на документы.
1: Да, конечно.
2: Есть документы, подтверждающие воспоминания регулировщика московского, который потрясен был новым чудесным сооружением, когда вот рядом с его постом оказалось трехглазое чудо.
1: А дорожные знаки?
2: Ой, с дорожными знаками вот как раз все очень легко, потому что они были, начиная с седой древности. Угу. Надо же было как-то ориентироваться. Ты едешь по берегу реки, надо сообразить, куда свернуть. Даже «Три богатыря» вспомните, да, или
1: нет,
2: там
1: «Картина
2: Распутье» «Витязи», да, это вот все из той серии. Засеки делали, делали какие-то пометы на каменьях, пиктограммы. Я не знаю, с неолита, наверное, еще вот это все есть, можно сориентироваться. Если ты понимаешь, о чем речь.
1: А у вас, по-моему, в музее какие-то, я видела на картинках, старинные знаки есть, да?
2: Есть, конечно. А если говорить о привычных для публики, да, дорожных знаках, оформленных, это 1909 года мы подписали конвенцию международную во Франции. Кстати, во главе делегации был уже известный нам Свечин. И эти четыре знака вот служат до сих пор нам. Называются по-другому только. Да?
1: Угу. То есть основные, да, какие-то знаки?
2: Ну, основные какие? Это пересечение равнозначных дорог, как
1: да,
2: мы привыкли, да, вот эта батарея,
1: да,
2: так называем.
1: Да,
2: дети
1: да,
2: обзывают батареей, но это мы понимаем пересечение да, железнодорожных да, путей. Это, конечно, неровная дорога, лоток так называемый. Вот эти вот знаки, да. Какими они были? Вот, ну, предполагаем размеры и предполагаем, что были черно-белые. Но фотографии остались черно-белые. Говорить о том, что они были именно такими, мы не можем.
1: Слушайте, как интересно. Вообще получается, что даже вроде такая недавняя история,
2: да,
1: а получается, что восстановить
2: да,
1: факты вот довольно сложно.
2: Цветная фотография давно, с 19 века раскрашена, существует. Но никому в голову не приходило дорожные знаки фотографировать, правда? А потом они тоже были разные. У кого-то добавлялась к этому знаку надпись на языке этой территории, да, понятной. Ну, у нас-то, конечно, я коллекционирую, мне все сбрасывают на почту. Осторожно, ёж. Мужики, осторожно, белки, черепахи, там еще кто-нибудь.
1: Даже такие бывают.
2: Есть, да, мы проводили занятия для ребят. И ребята рисовали, каким они видят знак дорожный. Вы знаете, 90% это было лет 5 назад, да, даже больше. Это занятие такое интересное. Дети 90% нарисовали знак, связанный с миром на дороге. Мир на дороге. И правда, ведь, ну... Тысячи гибнут на дороге. Сводки да, просто да, кошмарные.
1: А как вы тогда вот с точки зрения человека, который очень давно знает историю ГАИ, знает правила дорожного движения, можете оценить вообще знание правил дорожного движения современными людьми, нашими современниками? Я вот, например, вот если по себе, когда я училась в автошколе, я прекрасно знала все знаки, естественно. Потом я очень быстро все это из головы вылетело, и теперь уже
2: а
1: так,
2: потом они
1: так,
2: меняют обозначение, вот круговое движение, например.
1: Вообще, это да, вообще, я даже стараюсь избегать таких мест, чтобы лишний раз.
2: Или появляется разметка, вот вафля так называемая, да, для облегчения судьбы пешехода при пересечении перекрестков. Удобно, удобно, здорово, но она же не везде есть, правда?
1: Да.
2: К этому тоже надо приспособиться. Вы знаете, я знаю, что я ничего не знаю, но просто как человек, немножко знающий историю, должна сказать, что все зависит от воспитания, да, от чувства сбережения, понимания, что ты в ответе за окружающих, да, надо друг друга понимать, беречь и уважать. Потому что не бывает человек выдернут из дорожной обстановки. Всегда это триумвират. Водитель, пешеход и представитель власти на дороге. И это такое круговое движение. Ты сегодня водитель, завтра ты пешеход, послезавтра ты пришел служить в госавтоинспекцию. А почему нет? У нас очень много барышни служат. Замечательно, прелестно. Да. Лучшая регулировщица в свое время, она попала в хронику черно-белую. И мне повезло, я нашла этот сюжет. Нам скопировали. Галя Максимова. Победительница всесоюзного конкурса. Да, регулирование. Ведь мало просто быть подтянутым, хорошо выглядеть. Надо уметь так преподнести знаки регулирования, да, ручного, чтобы тебя понял водитель.
1: Даже тот, кто не знает, как правильно. Хотя в школе, в автошколе учат этому, но, естественно, ты моментально забываешь.
2: Я посмотрела в интернете много гадостей. Меня это расстраивает. Это говорит об общем низком уровне культуры, который все ниже. Ведь раньше так не говорили. Ведь отцы-командиры девчонок, особенно в войну, тоже учили регулировать. И девочки рассказывают, вот знак. Съешь конфетку, сыт по горло. Вот так учил командир, да? Он же не говорил вот то, что сейчас в интернете написано, которое граничит просто с нецензурными выражениями. Да?
1: Да. Ну, вы сказали, да, вот чувство сбережения самого себя в том числе.
2: Конечно.
1: Инстинкт самосохранения. Но когда я вижу современных подростков, да не только подростков, которые переходят дорогу, глядя в свой гаджет, мне кажется, что у них даже вот это вот первоначальное чувство, инстинкт самосохранения, он отсутствует.
2: Ну, понятно, почему. Потому что с детских лет он с этим черным квадратом в глазах, в руках. И особенно дети, которые много играли в специальные игры, где одна жизнь у тебя, две, три, десять жизней. А что там, разбился, так сейчас снова возобновлюсь, да? А этого же не происходит на дороге-то.
1: Ну, давайте все-таки хорошему,
2: хорошем,
1: особенности, да, к истории вернемся.
2: О том,
1: да,
2: что...
1: Как все это организовывалось. Что можно увидеть в музее ГАИ в Санкт-Петербурге?
2: Все абсолютно. Мы можем поговорить о шляпках. Мы можем
1: шляпках?
2: Конечно, шляпка – это то, что мешает окружающим. Если ты едешь в каком-нибудь общественном автобусе многоступенчатом в начале 20 века или на рубеже 19-го, хочешь ездить в своей красивой шляпке а-ля модерн, пожалуйста, заказывай авто или покупай.
1: Это как в театре тоже, наверное.
2: Да, абсолютно. Правила все те же самые, этикета. Да, или, допустим, мы можем поговорить. Ой, я получила такое удовольствие. Пришли ребята, у них специализация архитектура города. И мы прошлись по всем Аничковым мостам. У нас столько изображений этого моста сквозь года. Он так менялся.
1: Интересно.
2: Вот. Или, допустим, были ребята, которые больны просто железным конем. Это представители клуба «Урал». Да? А у нас «Урал» М62, так называемая канарейка стоит. Правда, покритиковали. Я сразу лапки сложила, говорю, да вы что? Это собирательный образ мотоцикла. Мы его собирали из того, что у нас было.
1: Да. «Урал» же был... гаишным тоже, да?
2: Да, то он безотказный, да? Он по-любому без оружия пройдет. И потом «Уралы» с коляской, это во мне эти хрустики, ямахи, которые зимой поеду, попробую сопроводить, да, ответственную делегацию, когда он такой легкий. А наши тяжелые «Уралы», да если еще в коляске специально плита лежит, вот, которая утяжеляет, да, и позволяет вот устойчивым быть вот этот мотоциклу, то наш эскорт был лучший.
1: Ну и к тому же они так ловко догоняли Алика деточки на дорогах.
2: Нет, ну я-то сейчас об эскортировании говорю.
1: Ну
2: да.
1: Это же тоже там был Урал, по-моему, да, на котором ездили.
2: Да, он на Урале шел, да. Хотя начинали мы, я сейчас вот нашла документы, «Красный октябрь», 15 штук завод выпустил в 32-м году, представляете? А потом в ГАИ обратилась милиция, что они делают летучий отряд. За нарушителями гоняться. И это до войны, представляете? И теперь нашла, кто же из наших госавтоинспекторов учил этих водителей железных коней. Да, вообще замечательно. Обожаю покопаться в истории. поузнавать чего-то.
1: Вы говорили, что очень интересная отдельная страница истории дорожного движения, это, конечно, Великая Отечественная война. Мы, я думаю, что мы отдельно встретимся, об этом поговорим. Но если коротко, вот все-таки вот первое, что приходит на ум, это регулировщицы, вот те самые наладоги.
2: Да, девчонки, которые мужчин заменили. Мало кто понимает, куда делись-то регулировщики. Они все... А потому что кто защитит город и закроет его от врага? Это 20-я дивизия НКВД. Она состояла из разных милиционеров, в том числе регулировщиков. И многие из них во главе с комбатом нашим Александром Ивановичем Кудряшовым на Невский пятачок. Угу. Никто почти не знает, что там госавтоинспектора были, но они были. Угу. И очень многие полегли. А замена кто? Девчонки из комсомольских полков, из ПВО набирались, откуда только не были. И тоже ужасно это все события, когда девчонка на перекрестке, а приказ с постов не сходить. А фашисты лупят прицельно, чтобы максимально нанести урон. И шансов у тебя немного уцелеть в этой мясорубке. Ты никуда не мог с поста уйти. Вот. И вот это вторая наша зона ответственности. И третья, это, конечно, Ладога. Если бы не машины, которых надо было поставлять до 1500 в день, потом уже, когда перевозки все нарастали по льду Ладоги, там был сводный отряд милиции, в составе которого были наши госавтоинспекторы, обеспечивавшие трассу ледовую в том числе. Там не было регулировщиков, милиционеров. Основная ошибка всех школьников, всех любителей почитать в Википедии. Ребята, там были военные регулировщики, у них другие шевроны, у них в руках никогда не было жезла, только флажки для регулирования. Наши регулировщицы и регулировщики, милиционеры, это внутри города. Они могли попасть на Ладогу, и такое было. Я знаю такие вот сейчас одиночные случаи. Но этот человек сам просился из отряда РУД послужить родине в составе этого. Так он там и погиб в 43-м, в начале, в феврале. Мечтал мальчишка стать командиром. Из деревеньки, из Ленинградской области.
1: Давайте Филиппов. В завершении все-таки еще немножечко вот про музей скажем. Музей ГАИ в Санкт-Петербурге, который находится на улице Пархоменко. Как вообще туда попасть? Это нужно, наверное, записаться там, наверное, экскурсии. Как вообще это происходит?
2: Очень просто. Нужно написать или позвонить, или написать письмо на почту электронную. И попросить о возможности экскурсии. Принимаем мы, к сожалению, только группами. Угу. Организованными, но по письму мы всегда были бесплатны.
1: А найти очень легко, просто поисковый запрос «Музей ГАИ Санкт-Петербурга», и вы найдете обязательно все эти контакты.
2: Там а сейчас вот есть счастливая возможность еще успеть в рамках форума малых музеев, который традиционно проходит осенью в октябре каждого года.
1: Я даже не знала, что такая интересная вещь у нас оказывается.
2: Более 100 музеев маленьких города и области откройте для себя. Как правило, в эти дни бесплатный вход в этих музеях. Тоже в форум малых музеев ВКонтакте наберите, найдете. В наш музей завтра по записи экскурсии тематически идут. И послезавтра отдельно у нас встреча, связанная с национальной политикой. Мы говорим о том, кто же они были, эти простые регулировщики, какой национальности.
1: Кто они были?
2: Ну, например, начальник ГАИ Ленинграда блокадного, 33-летний милиционер Гольденберг Юрий Абрамович, еврей, одессит, который 6-летним мальчишкой попал сюда, в наш город, и остался здесь навсегда. И очень славно послужил в самые лихие годы.
1: Ой, Лариса, спасибо вам. Я бы вас слушала и слушала. Очень интересно.
2: Приходите, мы хорошие.
1: Спасибо.
2: Мы любим посетителей, только организованно.
1: Да, конечно. Наши мотоциклисты – люди организованные. Если вы захотите прийти и послушать интересные истории из жизни нашего города и правил дорожного движения, и вообще организации дорог, да.
2: И, конечно, поклон мотоциклистам. Мы неоднократно участвовали своими выставочками в ВИМИС, есть такая выставка замечательная, мотоциклетная. Вот, мы дружим, нам много помогает сообщество. И низкий поклон, приходите в гости. Я знаю, вы у нас бывали, многие мотобратья. Но вот мы не стоим на месте, у нас появляются новые экспонаты. И у вас тоже подрастающее поколение, поэтому... Милости просим.
1: Спасибо.
2: И добрых нам всем дорог и понимания.
1: Лариса Босоногова, куратор музея ГАИ Санкт-Петербурга. Спасибо и до встречи. Обязательно встретимся еще в эфире.
2: Всего доброго.
0: Да ты с ума сошла.
3: Да первые лужи.
4: Это же так страшно.
0: Мувитон.
5: Куда тебе такой мотоцикл?
6: Куда ты поедешь на нем?
5: Возьми себе попроще.
7: На кухню.
5: Полезла она на мотоцикл.
8: Как ты будешь на нем ездить?
9: На все эти и многие другие вопросы даст свой женский ответ Алена Рубинс, публицист, поэт и мотоциклистка в программе «Женский ответ» на Моторадио. Понедельник, 11 утра. Подкасты на сайте Моторадио.
10: Друзья и сотоварищи, сподвижники и любители нашего кружка по интересам любителей мотоциклов. Сезон подходит к концу. Я предлагаю вам поставить свои мотоциклы на стоянку в мастерской Фортмануфактуре. Моей мастерской. Ваш конь будет стоять рядом с моим. И мы сможем вместе иногда расседлывать и седлать заново их в этом стойле длинными зимними вечерами. Тепло и уют, эксклюзивный корм и уход ждет ваши мотоциклы на нашей парковке. Гарантируем безопасность, горячий чай и наше радушие.
11: Форт Мануфактуринг, Глухозерское шоссе, 18. Телефон плюс 7-901-977-6666.
12: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют. Непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. История брендов. Знаменитых мотоциклов, событий мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр «Рыжий» Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.
13: Моторадио. Evergreen Classics.

0: Всем здравствуйте. Вы слушаете радиостанцию Моторадио, естественно, и это правильно. В эфирной студии Александр Цыпин и наш сегодняшний гость, заявленный заранее, договоренный заранее, замечательный Константин Гимпо, компания «Точка Б», мотоэвакуация. Костя, здравствуйте.
1: Добрый день. Добрый, Александр. Да, приветствую. Добрый день всем слушателям.
0: Мы знаем, что мощными темпами растет ваша компания.
1: Спасибо.
0: Но, как бы то ни было, попробуем несколько слов услышать от вас об итогах этого сезона с точки зрения бизнеса и с точки зрения, наверное, собственных каких-то тоже ощущений. Может быть, удалось наконец прокатиться просто так, сходить

0: вчера, что по сравнению с прошлым годом прям заметно больше стало ездить на мотоцикле. Вот это меня радует больше всего.
1: То есть народ покупает вот эти китайские не только байки и прям вовсю-вовсю приобщается.
0: Слушайте, да и не только китайские. То есть, в принципе, покупки-продажи никуда не делись. Хотя я слушаю там коллег, кто занимается продажей, и есть определенное там мнение, что спад наблюдается. В целом, да, погоду не конкретно сейчас в конце сезона, что так очевидно. Но, тем не менее, мы по своему сегменту видим, что покупают. И покупают и немецкие марки, и японские марки, и китайские. То есть покупают все. Вот, и покупают ну, достаточно много, как мне кажется.
1: И вот все время хочется спросить какой-нибудь такой неправильный такой вопрос задать.
0: Вперед, мы привыкли.
1: Есть ли радость от того, что мотоциклы, например, в массе своей недорогие, ненадежные, и они чаще выходят из строя, и больше работы мотоэвакуатора, больше денег, соответственно, и так далее, и так далее. Вот есть какие-то, или наоборот, печально в этом смысле? Они все надежные и не ломаются?
0: Да нет, если говорить про наши личные ощущения, оно, наверное, нейтрально, потому что я каждый раз повторяю, да, и мы в этом плане не меняемся. Нам гораздо приятнее встречаться с людьми и помогать им решать какие-то вопросы, когда эти вопросы связаны с положительными эмоциями. Там, купил человек мотоцикл в другом городе, ему нужно привезти, да, там, нужно ему помочь, там, отогнать в сервис, сэкономить время, чтобы что-то там с мотоциклом сделали, чтобы он не тратил на это свое время. Там, помочь с постановкой на учет или еще какие-то там вопросы. Вот. А чтобы человеку оставалось только получить готовый результат, получить работающий мотоцикл и на нем кататься, получить удовольствие. Вот поэтому, когда они там ломаются, что-то происходит, или там, не дай бог, ДТП, и у человека и так негативные эмоции, а тут еще надо эвакуаторы вызывать и деньги тратить, ну, конечно, это меньше огня в душе разжигает, так бы я сказал.
1: Красиво, кстати, сказано насчет огня. Слушайте, ну, все равно у нас вопросы заготовленные есть, их большое количество, и давайте для начала, для тех, кто вообще первый раз, вот только что купил вчера мотоцикл, с вашей божьей помощью и пророк его, ваша жена, довез наконец до дома свежекупленное. Все-таки, что есть из себя .б представляет на данный момент? Что это за компания? Буквально несколько слов.
0: Ну, тогда просто по вершкам из того, что у нас сегодня есть, да, это два цельнометаллических фургона. И основной наш бизнес — это перевозка мототехники, да, соответственно, мы перевозим технику, мотоциклы, квадроциклы, снегоходы, в общем, всю эту историю двухколесную, трехколесную, четырехколесную по Питеру и по области. И в начале года мы запустили мотошаттл между Москвой и Питером. Да, активно его развиваем, активно ездим. Вот. Второй, соответственно, точнее, не второй проект, а сопутствующие вещи, которыми мы обросли уже рядом с перевозкой. Это помощь постановке на учет, это зимнее хранение. И второй полноценный проект, который в этом году в начале запустился, в начале сезона, это прокат мотоциклов. Прокат мотоциклов Harley Davidson в Санкт-Петербурге. Вот, если коротко, то...
1: Ну так. И как? И что из этого выстреливает больше, меньше или трудно пока сказать?
0: Так почему же? Растет то дерево, которое поливаешь, да, поэтому основной вектор роста и основные усилия у нас изначально пошли на первый проект, это на перевозке мототехники, поэтому понятно, что там показатели, они, ну, и рост, они, конечно, более эффективны, нежели там в прокате. Ну, мы только начали.
1: У вас именно мотоэвакуатор, а почему не обычный эвакуаторный бизнес? Потому как вы говорите, что есть и снегоходы, и квадроциклы, то есть это как-то, ну, расширение некое, понятие самого,
0: нет? Это не то чтобы даже расширение, мы просто можем все это дело перевозить, у нас для этого все оборудовано, да, там... Мы с вами обсуждали, и напомню для тех, кто, собственно, в первый раз слушает, что у нас фургоны полноценно оборудованы под перевозку прежде всего мотоциклов, а в целом мототехники. То есть есть полноширокие аппарели, вмонтированные прямо в кузов машины, да, которая раскладывается. Длина у него практически 3 метра, поэтому даже самые низкие мотоциклы заезжают без каких-либо там повреждений.
1: Ни за что не задевает.
0: Ни за что не задевает. Ага. Высота это еще дополнительно регулируется при необходимости. Внутри стоят ловушки переднего колеса, крепежные рейки, мягкие стропы, чтобы все это аккуратно аккуратно раскрепить, там не задеть пластик, хром, ну и так далее. И установлено видеонаблюдение. Да, там, в кабину водителей выведены мониторы, чтобы они в режиме онлайн все время видели, что с техникой в кузове происходит.
1: Кроме вообще того, пользуются люди этим?
0: Видеонаблюдением?
1: Ну, вы говорите, например, я могу дать ссылку, вы можете смотреть, пока
0: честно говоря, когда мы это делали, было две точки, да, опоры. То есть, первое, это для себя, чтобы мы видели, что происходит. Второе, вот как

0: Таки доступ для клиентов. Ну, фактически, за, ну, вот, я считаю, второй год нашей работы буквально два раза люди действительно интересовались и там как-то реагировали, что, а, да, действительно, давайте я посмотрю. Но, как правило...
1: Скорее нет, да?
0: Скорее нет, оно добавляет, безусловно, спокойствие. Люди понимают, что видеофиксация есть, видеонаблюдение есть, это, в конце концов, пишется, а не просто смотрится, да, и если будут какие-то спорные моменты, всегда можно поднять записи и посмотреть. Понятно, что там срок хранения он ограничен.
1: А были случаи, когда прямо радикально помогло? Хотя бы один?
0: Не было таких случаев, чтобы прямо... Да, чтобы прям пригодилось. Здесь, говорю, больше душевное спокойствие. То есть я когда еду, ребята, когда мои едут, мы смотрим в монитор, мы понимаем, что сзади происходит. Особенно это важно на всяких неровностях. Когда едешь по прямой дороге, там ничего не происходит, он может стоять просто в ловушке. А когда начинаются какие-то там маневры, резкое торможение, объезд препятствия, не знаю, по бездорожью съезжаешь, и начинаются вот эти колебания, да, всегда хочется быть уверенным, что там все надежно и все хорошо.
1: Для слушайте, этого так вы управляете автобусом прямо вот как легковой машиной, то есть иногда бывает, что кого-то там и подрезать, кого-то там, ну, человек пылкий.
0: Мы стараемся сохранять спокойствие, особенно когда в кузове техника наших дорогих клиентов.
1: Слушайте, а когда все началось у вас в Петербурге, вот самые первые месяцы были сложными вообще?
0: Наверное, как и в любом бизнесе, сложные. Мы же заходили в этот рынок как это?
1: Вообще с нуля.
0: Как в туман, во-первых, с нуля, во-вторых, мы абсолютно о нем ничего не понимали, и если вернуться к первому вопросу, почему именно этот бизнес, потому что когда, так скажем, закончили наш путь в найме и смотрели, куда дальше двигаться, мысль была простая. Мотоциклы нравятся, к мотоциклам тянет, с мотоциклами хочется иметь дело, и вот как-то взгляд упал на мотоэвакуацию, решили попробовать здесь. Поэтому сложности, безусловно, есть, и как и в любом бизнесе, основная сложность — это старт. То есть, когда у тебя нету в этом опыта, когда мы там купили первый фургон, и я совершенно не понимал, что с ним делать. То есть, он не сразу был такой, как он есть сейчас, оборудованный. Да, это сначала был обычный фургон, как у всех, там, приставная аппарелька, не было даже ловушек, там, какие-то были там старые стропы, и я не понимал, что с ним делать. Но в процессе наработки опыт приходит, приходит понимание, что хочется изменить, улучшить, и вот получилось так, как получилось. Да,
1: слушайте, а как вас угораздило? У вас же был высокий пост в компании такой именитый, зарплата. Вот что такое сподвигло вот это все бросить? Если можно говорить про это.
0: Да, ничего здесь такого нету. Душа лежала в другую сторону. То есть мне всегда казалось, что я не на своем месте.
1: Ну, это, честно говоря, отважный поступок, знаете, так
0: и... Все так говорят, и я да, склонен с этим согласиться абсолютно, потому что, ну, действительно, стабильность променять на что-то неизвестное, тем более, когда ты уже там не сам по себе, у тебя есть определенная ответственность, там, семья, дети, какие-то обязательства, да, и поставить все на зеро, пойти в неизвестность и не понять, получится или не получится, это, конечно, определенные риски. Ну, я не знаю ни одного бизнеса, где нет рисков.
1: Но забегая очень далеко вперед, лет через 50, когда мы уже с вами будем пожилые люди, да, сможете написать книгу «Моя жизнь в точке Б»?
0: Я думаю, что все может быть. Да. Через 50 лет это достаточно, с одной стороны, долгий путь, с другой стороны, короткий. Но с теми темпами, которыми мы работаем и развиваемся сегодня, мне кажется, что на книжку-то истории точно наберется.
1: Слушайте, ну уже который год вы прямо так на коне? Второй год, да? За это время...
0: Второй год мы существуем. Не знаю, на коне ли мы или нет, но второй год
1: второй существует. Год существует, да. Компания, да. И очень многие знают уже в городе,
0: мы
1: пользуются.
0: Так,
1: да, да, да. Есть какие-то уже у вас, ну, не знаю, какая-то коррекция в этом бизнесе? Что-то поняли, что вот надо было, вот, например, там, ну, не так делать, что-то поправляете, что-то меняете в планах? Хотели купить 10 автобусов, и поняли, что 20 за глаз, ну, к примеру.
0: Слушайте, на самом деле, наверное, еще нет. То есть процесс улучшения – это процесс, он постоянный. То есть в каких-то мелочах, чтобы куда-то двигаться и развиваться, все равно какие-то притирания происходят, да, какие-то делаем выводы, что-то меняем, плюс по мере того, как ты работаешь и подрастаешь, конечно же, у тебя там что-то меняется. Меняется нагрузка, тебе нужно менять какие-то механизмы, какие-то алгоритмы, чтобы опять не было сбоев. Поэтому процесс улучшения происходит постоянно. Вот. Чего-то прямо глобального пока не произошло. Пока, да, у нас два автобуса, пока нам их по большой сути достаточно. Я бы не сказал, что мы загружены на все 100%, но когда мы к этому придем, будем смотреть, какие дальнейшие у нас пути к расширению.
1: А, например, если поговорить о клиентах, у вас были, наверное, какие-то представления, план, ну, не планы, наверное, но какое-то свое понимание, что это мотоциклисты, это в основном мальчишки, в основном там молодые, там пылкие, горячие, многие, или, может быть, все, вы думали, богатые, например. Ну, я не знаю, какой-то вот такой образ рисовался. Вот прошло 2 года, что-то поменялось? Вы как-то стали более так смотреть реально на этих людей?
0: Интересный вопрос, на самом деле интересный. Вот начну с того, как мы себе это, как я себе это представлял. Наверное, да, я как-то представлял это себе, видел мотоциклистов таких же, как и там я, да, что это какие-то ребята на Харлеях, там на классных тяжелых мотоциклах, и вот какие-то у них бывают события, когда их нужно перевозить. И изначально мы там пытались в эту аудиторию попасть, а раз Харли, значит, дорого, а раз дорого, значит, там, там люди уже в возрасте с деньгами и так далее. Но через два, ко второму году, это все-таки немножко действительно сдвинулось, да, потому что сейчас мир настолько интересен и необычен, да, что возраст совершенно не показатель больших денег, и много молодых ребят перспективных, кто там работает в IT или там где-то в каких-то там вообще непонятных мне там онлайн-системах, да, зарабатывают приличные деньги и ездят на совершенно разных мотоциклах. Вот, поэтому сказать, что у нас прямо какая-то ярко выраженная категория появилась.
1: То есть портрет стал, расширился.
0: Он, вот, да, наверное, наверное, ключевое, да? Это он даже не поменялся, он просто расширился. Угу. Да, у нас там не только харлиисты, у нас там ребята на спортивных дорогих мотоциклах. То есть у нас вот сегмент такого премиума, я бы, наверное, сказал, сохранился. Да? То есть мы старались оборудовать свои фургоны и отточить свою работу так, чтобы люди понимали, что здесь все надежно, безопасно, да, и мотоцикл, который у них берут, он, соответственно, доедет в целости и сохранности. Люди, которые берут его в руки, они понимают, как это устроено, как им управлять. Вот, и соответственно, будут при прочих равных выбирать надежность, даже если там стоимость чуть-чуть выше, чем там в среднем по рынку. Вот так на
1: как
0: самом деле
1: расчета,
0: у нас это получается.
1: То есть своими глазами смотрели, думали, что вот, вот кому бы я доверил, пускай будет, ну, как-то почище, побогаче, ну, вот я извиняюсь за такой термин, да, вот и оборудование само, и весь антураж, и логотипы везде, и фирменные там футболки, кенгурушки, вообще, ну, то, чтобы это выглядело,
0: всякие,
1: ну, посолиднее. Да?
0: Логотипы, там, униформа, там, мерч с логотипами, это, наверное, больше дополнение, нежели там сигнал о том,
1: но
0: что
1: это
0: надежно.
1: Но это общую картину составляет,
0: да,
1: правильно?
0: А если возвращаться к тому, все-таки, как еще к этому пришли, я не помню, мы об этом разговаривали или нет, это на самом деле решилось в один прекрасный вечер, когда вот мы только начинали, и я там ездил, какие-то собирал первые заказы, да, что, собственно, тоже было тяжело, когда заходили в рынок, никто тебя не знает, и ты не понимаешь, где этих людей взять, и кто к тебе приходит, еще не сильно тебе доверяет. И вот в один прекрасный вечер я как-то стоял в фургоне, уже закончился рабочий день, и стоял, просто скручивал там стропы, наводил порядок в кузове, и вот, повторюсь, фургон был абсолютно не оборудован. И, собственно, мысль, которая меня прострелила и заставила все поменять, я посмотрел на машину, можно сказать, со стороны, и задал себе вопрос, а хотел ли бы я, чтобы мой Харлей перевезли в таком фургоне.
1: Вот, я про это и говорю, что
0: и вот,
1: глазами клиента.
0: И вот ответил я себе, что не хотел бы. И в этот момент для меня стало ясно, что если я сам не хочу здесь переводить свой мотоцикл, что я хочу от людей. И пошла перестройка. То есть я начал думать, что мне надо здесь сделать, чтобы мне самому здесь стало комфортно, надежно, спокойно, да, чтобы я потом уверенно мог это транслировать. И вот мы, соответственно, все
1: слушайте,
0: это дело перестроили.
1: Ну, решение решением, но ведь принимая его, надо смотреть еще и по сторонам, потому что есть конкуренция, есть конкуренты, и прямо там совсем вот так вот выпятить себя, как там премиум-сегмент, задрать ценник, это тоже такой путь, ну, такой по тонкому льду идем, да? Совсем дешево тоже бессмысленно. И как вообще, что у нас вообще с конкуренцией творится в Петербурге?
0: Слушайте, ну, игроки есть достаточно такие старые в хорошем смысле этого слова, да, я не первый появился на рынке. Есть много частных ребят с фургонами, кто работает, есть компании, которые, там, я не знаю, по 15, по 20 лет. Но сказать, что прям совсем беда и там негде взять клиента, я бы тоже так не сказал. Почему? Потому что вот по моему сугубо личному наблюдению, количество мотоциклистов год к году кратно растет. Ну а соответственно рынок должен как-то заполнять тот дефицит услуги, который появляется. Да, поэтому вот, наверное, наше появление вот в текущих реалиях, несмотря на кризис и сложности, вот некий этот буфер все-таки заполняет.
1: А есть у вас появилась армия фанатов, может быть, даже неистовых, которые специально что-нибудь ломают и вызывают точку Б?
0: Ну, я пошутил. Такого я не встречал, либо они не признаются. Насчет армии фанатов сложно мне тоже сказать. Да, есть ли люди, которые нам симпатизируют, мне кажется, наверняка есть. Ну, это вот, как я всегда говорю, когда обращение идет ко мне за других людей, проще будет, если они нас слушают и где-то отзовутся, что вот они мы ребят поддерживаем. Да, вот это будет правильная и истинная оценка.
1: Слушайте, но тем не менее постоянные клиенты нарисовались уже, наверное.
0: Да,
1: да. Уже однозначно. Есть кто-то, с кем сотрудничать, и делать это приятно и им, и вам.
0: Нам однозначно приятно, потому что для нас это очень мощный сигнал, что мы делаем все правильно, раз люди продолжают нам доверять, да, и продолжают к нам обращаться, потому что мы только с вами обсудили, есть выбор. Это не так, что вот только мы и больше некуда обратиться. Выбор есть. Если что-то не понравилось, можно тут же найти кого-то другого.
1: Сейчас угрожающе сейчас прозвучало. Давайте перепишем эту фразу. Если что-то вам...
0: Но что мне нравится еще вот в наших постоянных клиентах, и особенно первых, да, они как раз-таки видели процесс трансформации. То есть есть клиенты, кто пришел к нам в самом начале, когда, можно сказать, еще вот точка Б не родилась, как мы ее видим сегодня, да, вот только были зачатки, там, необорудованные фургоны и так далее. Они тогда к нам пришли. И они видят тот путь, который мы проходим, и то, что мы из себя представляем сегодня, продолжают с нами оставаться, и, собственно, очень часто выражают там различные слова поддержки, говорят: слушай, мы видим, как вы меняетесь, это круто, продолжайте. Вот это важно.
1: Я еще дам справку собранию уважаемым наших слушателей, что вот иногда стуки такие, это Константин ударяется перстнями и прочими вещами об стол. Это я к чему все говорю? Что вы как-то вот с течением времени прямо на глазах у вас все больше и больше всякой атрибутики.
0: Нет, это значит, все...
1: Это вы погружаетесь в байкеризм?
0: Нет, на самом деле ничего не появилось за последние два года нового. Это, все, было, это да? Все старое, да.
1: А, ну, значит, ладно, это мы тоже вырежем, да. Давайте послушаем немного тяжелой музыки.

0: Вы слушаете Моторадио. Мы продолжаем эфир. В гостях у нас компания .б, Константин Гимпо. Мы продолжаем идти согласно заранее, так сказать, оговоренному плану. И следующий вопрос. Да, давайте о деньгах немножко. Из чего складывается стоимость выезда? Ну, уверен, что многим это интересно.
1: Слушайте, есть калькуляция простая, есть калькуляция сложная. Если простая, то на сегодняшний день у нас экономика считается, ну, плюс-минус в городе следующим образом. 4500 подачи, 95 рублей километр. Вот в подачу понятно, что зашиваются там все наши расходы, путь, дорога, реклама и так далее. Потому что, ну, все-таки это бизнес, да, у него есть расходная
0: 90
1: часть.
0: 90 рублей.
1: 95 рублей за километр.
0: То есть, например, 10 километров, 950,
1: ну, грубо
0: рублей,
1: говоря,
0: 1000, да?
1: Грубо,
0: да,
1: говоря, получается 5500, да,
0: за это. Ага, маршрут. То есть за перевозку из одного места в другое на расстоянии 10 км,
1: да,
0: по городу.
1: Да.
0: Что-то дешево, мне кажется, честно говоря.
1: Мне нравится.
0: Ну, я представляю. Нет, ну я вот так прикидываю сам по себе, потому что если, например, это время еще некомфортное, пробочное какое-нибудь, это такое удовольствие. 10 километров это далеко.
1: Мы пока наценку за всякие вот такие моменты не делаем, хотя на самом деле я понимаю, что там в том же такси, да, там где-то у конкурентов.
0: Вот сейчас опять стукнул.
1: Да, это был я. Простите. Что есть вот эти наценки. Она логична, да, понятно, что ты там при прочих равных там в субботу утром в какую-то точку можешь заехать за 20 минут, да, там в пробке в будни на эту точку ехать час. Понятно, что тратишь совершенно другое время, а, соответственно, тратишь совершенно другой ресурс. Но мы пока наценок за это не делаем. Возвращаясь к ценообразованию, тут тоже момент, когда мы высчитывали эту стоимость, чуть-чуть конъюнктура рынка была другая, да, там топливо было дешевле, еще какие-то моменты, там запчасти были дешевле и так далее. Вот. Но мы для себя приняли политику, что мы сейчас в течение года ничего менять не будем.
0: У вас дизельные машины?
1: У нас, слава богу, машины дизельные, то есть мы хотя бы вот в эти волны, как их принято называть, с бензином не сильно пострадали, то есть с дизелем в целом у нас проблем не было, особенно когда там ездим на Москву, то вне города никаких сложностей не было.
0: Погодите, подача 4500, подача. Что входит в это понятие?
1: Ну, машина приехала.
0: Нет, просто ты подъехал, открыл дверцы и сидишь, куришь, они сами все...
1: Нет. У нас, кстати, очень правильное замечание, потому что мы до сих пор продолжаем сталкиваться с вопросами от клиентов, а входит ли,
0: ну,
1: в условия погрузка или разгрузка. Мы работаем следующим образом, и это, как говорится, не меняется, нет каких условий. Мы сами технику загружаем, мы сами ее крепим, да, мы сами, соответственно, ее там отцепляем, когда доехали точки, сами ее выгружаем. Клиент нам в этом плане никаким образом не помогает, и мы не заставляем его это делать. Я почему тоже сейчас за это зацепился, акцентировал внимание, потому что некоторые клиенты, которые к нам приходят, и мы с ними обсуждаем, был ли у них опыт использования других там мотоэвакуаторщик, и как это прошло. Вот я действительно столкнулся с тем, что бывает, люди приезжают,
0: как говорите, и говорят, ну вот, сам запихивай. Да,
1: да, да, сам запихивай, крепи. И даже, ну, это, наверное, вопиющие случаи, но тем не менее они были, да. И когда им говорят, слушай, так я не умею. Он говорит, так какая мне разница, я просто перевожу. Ну и то есть человек должен каким-то образом сам мотоцикл затащить, как-то его закрепить. И есть случаи, когда нам рассказывали, что, ну, перевозка заканчивалась с ущербом для мотоцикла, да, потому что человек в этом не профессионал. И вот мы все-таки стараемся вести себя профессионально. Я повторюсь, у меня все, кто работают, это, во-первых, мотоциклисты с открытыми категориями, а минимум 2 года стажа. Они понимают, как управлять мотоциклами, они понимают, как их крепить. Перед тем, как их отпускать в самостоятельное плавание, мы, соответственно, там проводим обучение, так скажем, где можно крепить, где нельзя, показываем все наше оборудование, там стропы, мягкие.
0: Ну, если что, хозяин может помочь, там, ну, подтолкнуть, там, если, ну, хочет.
1: Понятно, что бывают исключительные случаи.
0: Да, ну, если тяжелый
1: мотоцикл. Машина оборудована таким образом, чтобы загрузить и выгрузить самостоятельно. В целом, там, в стандартной ситуации водитель мог все сам. Но, допустим, бывают случаи, вот я с этим сталкивался, я приехал в Москву на загрузку, надо было в Питер перевести голду. Я ее забирал, что-то, дай бог памяти, в 5 утра. Она
0: себе,
1: со спущенным,
0: да,
1: колесом, которое невозможно накачать. Да, ну и, соответственно, загрузить-то я его загрузил, лебедкой затянул. А когда приехал в Питер, вытащить его
0: уже никак.
1: Самостоятельно я не мог. Вот, поэтому, конечно, мне пришлось попросить, чтобы хотя бы помогли ее выдернуть, потому что, ну,
0: это из-за спущенного колеса.
1: Из-за спущенного колеса.
0: А у вас нет компрессора, что ли?
1: А там не решить было этот вопрос.
0: Не подобраться.
1: Да, не само колесо спускало. То есть бывает такое, что колесо не накачает, повреждение с колесом. Вот. Бывали случаи, когда там с той же голдой, тоже там московская перевозка, когда тоже спущенное колесо, и да, мы затащили, а на выгрузке его подкачал и выкатил.
0: А у вас это все есть?
1: Это все, конечно, есть. Ну, прежде всего, и себе, и клиентам облегчаем жизнь, потому что там смысл мучиться с пустым колесом, это, конечно, тяжелая история. То есть вот бывают мотоциклы, не знаю, там с заклинившим колесом, да, или там что-то там после аварии бывает, перевозишь, там вообще вилка оторвана, то есть там как ни крути, надо, чтобы кто-то хотя бы немножко там помогал, страховал. Но это все-таки, говорю, случаи исключительные, в стандартной обычной ситуации нам никакая помощь не требуется, у нас для этого все сделано.
0: Так, ладно, идем дальше. Бывают заказы, от которых приходится отказываться? Ну, например, вот экономически невыгодно, ну никак.
1: Экономически невыгодно, как отказываться, да? Здесь вот когда вопрос именно в экономике, он строится следующим образом. Человек нам обрисовывает задачу, что нужно сделать. Мы ему говорим, сколько это стоит. Вот если он на это не готов...
0: То скорее всего,
1: он отказывается, а не мы. Да? Хотя бывает, там люди говорят, нет, я там условно готов не 5 тысяч платить, а 2. Ну, тогда можно сказать справедливо, что я отказываюсь.
0: Ну да.
1: Вот. А так, как правило, если мы понимаем, что мы в состоянии задачи справиться, да, и по стоимости, и по согласованию нас все устраивает, то, конечно, мы от заказов просто так не отказываемся. Единственный момент, наверное, опять же, я бы их не сказал, что заказы, от которых мы отказываемся, а которые, наверное, по каким-то причинам не можем взять, когда у человека жесткая привязка, и вот он хочет в конкретную дату, в конкретное время что-то сделать, а мы, допустим, заняты. Ну, тогда понятно, что мы там предлагаем другие варианты, но если они не подходят, то, ну, просто не получается. Вот, но в целом мы стараемся делать все, и уж так получилось, что мы там много раз обсуждали, да, нас иногда преследуют различные сложные кейсы, и они, наоборот, нам, ну, мне лично, не знаю, как команде, мне лично нравится, да, потому что какие-то нестандартные задачи, всегда проще от них отказаться. А вот решить, придумать, как ее решить, там, какую-то инженерную мысль применить, я честно признаюсь, меня это даже отчасти драйвит, и мне всегда хочется из этой ситуации выйти победителем, да, там, прийти вечером домой и сказать, слушай,
0: такое мы сделал, молодец.
1: Да, мы справились.
0: Слушайте, а есть у вас что-нибудь вроде экстренного, срочное, какое-нибудь неотложное какое-нибудь? Бывают такие вызовы? Ну, какой-то повышенный человек говорит, любые деньги мне вот прямо сейчас.
1: Ну, слушайте, из такого у нас был, наверное, один случай в этом году. Это человек на М11 остановился и позвонил, сказал, мне надо срочно в Москву. Ну, то есть он поехал в Москву, не доехал по каким-то причинам, там, типа, 100, по-моему, километров от Питера отъехал, говорит, мне надо в Москву.
0: А бросить байк никак, да, получается? Да?
1: Ну, во-первых, бросить, где ты его на М11 бросишь? Бросишь, а кто будет за ним смотреть? Ну, то есть возникает много вопросов, что дальше с этим делать. И вот, кому оставить ключи, кому предъявить документы, как проверить, что тот, кто документы оставил, и тот, кто заказал эвакуацию, что вообще это собственник, да? Ну, то есть возникает много-много-много вопросов. И вот, и вот человеку надо было доехать до Москвы, он нам позвонил, и понятно, что у нас не было рейса, который вот прям
0: то есть вы ему сказали, что я подъеду через 3 часа, например.
1: Я посмотрел, что у меня есть машина свободная в данный момент. Да, мы просчитали, это как раз выходило что-то 3 или 4 часа, потому что еще по городу были загрузки. И сказали, слушай, мы можем приехать, но у нас нет планового рейса, это будет вот прям ценник за одну перевозку. Сказал, надо ехать.
0: И он говорит, все, окей, заплачу.
1: Да, мы поехали, его забрали, отвезли в Москву. Вот из экстренно, наверное, так. Клиент остался доволен. Вот, надо было срочно попасть. Получилось, сделали. Вот, а так любой вызов, он... Если он здесь и сейчас, он изначально воспринимается как срочный. Ну, нет, да, такого, что да, сейчас мы там кофе допьем, пиццу с печем и потом к тебе поедем. Нет, если человек позвонил, ему надо сейчас приехать, и машина свободная, конечно, мы выезжаем тут же.
0: Слушайте, а если все-таки затронуть вот эту аварийную неприятную составляющую, бывает так, что там водитель, ну, такой вот, не раненый, ничего, но в каком-то шоке, стрессе, и объяснить толком не может, и весь какой-то... Бывает, что даже, ну, как-то вот обсудить прямо проблематично иногда бывает?
1: Бывает. Это вот ситуация первая, правильно вы говорите, шоковая, когда ДТП только произошло, или падение что-то только произошло, и... Очень часто сложно, он набрал, он тебе говорит, меня надо забрать, а дальше
0: объяснить
1: ты,
0: не может,
1: а ты пытаешься выяснить, куда ехать. То есть там могут тебе сказать, там, Свердловская набережная. какая конкретно точка, куда ехать, угу. как тебя найти. И вот пытаешься по крупицам что-то вытянуть, просишь там прислать координаты, не всегда это получается. Ну и бывает, что едешь просто вслепую, вот тебе сказали.
0: И просто смотришь по сторонам.
1: Ну
0: да,
1: вот
0: да,
1: условно да. сказали Свердловская набережная, ты на нее выехал, едешь медленно и смотришь по обеим сторонам, чтобы понять, а где этот человек стоит. Да, подъезжаешь, забираешь и там уже там... когда отходит, хотя бы выяснишь, а куда дальше-то.
0: Но бывают примеры, что прямо человека трясет, да, приезжаете?
1: Ну, а как же, это стресс, ну, да. это стресс в любом случае, поэтому, конечно, все реагируют по-разному, нервы у всех разные, да,
0: да.
1: кто-то легче, кто-то тяжелее, ситуации разные, где-то просто приложился, где-то там серьезно стукнулся. Поэтому все очень такое...
0: Слушайте, а состояние мотоцикла аварийного на месте вы фиксируете как, что? Фото, видео, что делаете?
1: Слушайте, если клиент с нами, ну то есть угу. заказчик здесь, он там, слава богу, жив, цел и все окей, то мы ничего не фиксируем. Ну потому что вот он, это угу, при нем угу, все угу. происходит. Если по каким-то причинам, там скорая увезла, да, там забрали, уже уехал, и мы приезжаем и забираем мотоцикл без человека, то, конечно, обязательно фото-видеофиксация, и это не обязательно в момент ДТП, то есть, в принципе, любой забор и выгрузка техники без присутствия собственника у нас подвергается обязательному фото-видеофиксации, потому что должны быть границы ответственности, да, с момента, когда мы технику приняли, и когда мы ее передали. Соответственно, если мы куда-то приехали, будь то там салон, дорога, ДТП, сервис, забираем мотоцикл, и заказчика там нет, перед тем, как его загружать в фургон, мы проводим фото-видеообзор, фиксацию, угу, отправляем угу. заказчику, говорим, мы приехали, вот нам отдают мотоцикл, вот нам отдают такие-то там с ним вещи. Все, загрузили, мы понимаем, что с этого момента, вот в этом состоянии, это уже наша зона ответственности. И если, не дай бог, там что-то добавится, значит, это уже наша проблема.
0: А бывает, что и закатить-то невозможно. Прямо всякое как-то бывает. Затаскивать волоком, не знаю, на руках.
1: И такое бывает. Это, по-моему, в прошлом году была история. Не знаю, обсуждали мы ее или нет. Позвонил человек, надо загрузить мотоцикл, но там, говорит, с передним колесом какая-то проблема. Я говорю, ну, проблема, ладно, что, у нас есть подкатная тележка, чтобы его поставить на тележку и просто затянуть лебедкой. А проблема с передним колесом оказалась следующая. Я приехал, а вилки просто нет передней. Ну, то есть ее просто нет, то есть некуда ставить мотоцикл. А уже приехали. Ну,
0: вот, ну задом вот. Тогда или как-то?
1: А как? То есть он же никак не катается. Его надо как-то взять и как-то туда. Заднее колесо есть, но тебе его как-то надо затащить. И вот уже тут придумывали, как его приподнять. И вот к вопросу о нестандартных кейсах, там понадобилась помощь. Я заказчику говорю, слушай, ну мы уже в любом случае сейчас этот вопрос решим, но надо будет помогать. Сам тут уже не справишься. Поэтому как-то там придумал какие-то крепления, поднял, на себе, грубо говоря, затаскивал, а он придерживал, чтобы не завалился просто сзади. Ну, затащили в кузов, придумали, как закрепить, чтобы он там надежно стоял, довезли, также на руках выгрузили.
0: Слушай, а куда обычно отвозят такие
1: сервисы? В сервисе на ремонт.
0: И мотоциклист иногда и сам говорит, мне вот туда-то, у меня там друзья, там буду его чинить.
1: Ну, да, как? Да, конечно, это же не так, что угу. загрузить этот разбитый мотоцикл и куда-нибудь увезите. То есть есть конкретная точка, куда везем. И в этом плане, когда приезжаешь в сервис, конечно, там уже выгружать попроще, потому что там есть сотрудники, есть ребята, кто-то подбежали, двое-трое, ты уже вынес на руках. Ну, опять же, если это не голда.
0: Ну, да. Ну, или не Харлей, тоже иногда бывают нелегкие, да. Слушайте, а за пределами Петербурга часто приходится забирать ребят? Или это скорее...
1: Именно поломки вы имеете в виду?
0: Ну, неважно, просто вот у вас основная работа все-таки в пределах города, в городской черте, или есть какие-то выезды?
1: Слушайте, ну, основная, наверное, все-таки, ну, больше, конечно, города, да, больше, конечно, города, но, тем не менее, поездки по каким-то загородным маршрутам, они присутствуют. Если эта техника исправна, это, как правило, доставка квадроциклов. То есть доставка квадроцикла там из салона или сервиса к месту, где люди живут, в какой-то загородный дом и катаются, да, ну, либо когда они там покатались, и надо привезти на обслуживание, ну, соответственно, забираешь и привозишь. Вот. А так, чтобы прямо поломки, летом бывает, ну, потому что все мы любим кататься, летом, когда классная погода, по городу кататься, конечно, хочется куда-нибудь выехать, поэтому бывает и пригородный, и загородный, и выбор, и вот все, что у нас тут рядом, но большая часть, я бы, наверное, все-таки сказал, что по городу.
0: Слушайте, а есть какая-то диспетчерская служба там или какой-то там телефон многоканальный, да? А если несколько вызовов сразу, то как быть? Как приоритеты выстраиваются? Как?
1: Ну, у нас же несколько единиц транспорта, поэтому смотрим по логистике, какая машина ближе, какая машина быстрее освободится, в зависимости от того, какой там запрос, да, если это там, опять же, какая-то аварийная ситуация, сломался, не доехал, понятно, ты пытаешься ее решить побыстрее, чтобы кто-то прям вот максимально быстро подъехал и увез, особенно если это летом, особенно если это жара, и особенно если человек где-нибудь за городом на трассе встал, там, мало того, что мотоцикл, так там еще его припекает, и никуда не спрятаться.
0: Вот, поэтому... То есть нет этих приоритетов, типа там девочка, и вы там дамы вперед, или там какой-нибудь, наоборот, человек там хамит по телефону, давайте быстро, пацаны, вы его там куда-нибудь назад.
1: Нет, ну, тут же смотрим, кто первый позвонил, да, если позвонил один человек, и мы его заявку приняли, и тут же на это время звонит другой, например, человек, а машины уже заняты, то ну, мы объясняем, что либо со смещением там чуть попозже, да, либо если так получается, такое тоже иногда бывает, что где-то рядышком как-то можно их по маршруту собрать обоих, да, при этом согласовываем, одному, второму звоним, что слушайте, вот там ситуация такая, что раз и два, если вы не против, мы вас вместе соберем.
0: Вы на телефонах уедете. Или на рациях?
1: На телефонах.
0: На телефонах.
1: Нет, это все пока я делаю самостоятельно, то есть вся логистика, диспетчеризация, общение с клиентами, это все на мне. То есть,
0: а бывает, что отдаете другому сервису? Ну, дружественному.
1: Бывает.
0: Когда
1: бывает.
0: У вас вот совсем никак?
1: Бывает, потому что здесь подход, опять же, такой, надо помочь людям. Повторюсь, когда ситуация особенно там какая-то аварийная или срочная, здесь я не вижу смысла там вставать в позу и говорить, нет, я никому ничего не отдам, я буду сидеть. Человек стоит где-то на дороге, у него проблема. Проблему надо решить. Если не могу я ее решить, я, ну, своими мощностями, я пытаюсь каким-то образом задействовать коллег.
0: А как не решить-то? У всех смартфон. Набрал в Яндексе там мотоэвакуатор Петербург, и выпадет, наверное, там не только вы же, правильно?
1: Ну, наверняка не только я. Есть из кого выбрать, но, тем не менее, мы свою помощь предлагаем.
0: Ну, в любом случае,
1: он
0: бывает.
1: Он будет искать, да, он будет искать, если у него нет каких-то своих контактов, да, а у меня эти номера уже там забиты в списке, я точно знаю, кому позвонить, плюс, опять же, плюс-минус могу сориентироваться, где ребята локализованы, да, кто в каком районе. То есть это звонить на юг города, если надо ехать в Пушкин, да, или звонить кому-нибудь там на север, если надо где-нибудь там на Комендантском перевести. Вот. Ну и опять же, репутация, наверное, я бы сказал. То есть у меня есть список ребят, которым я точно доверяю. Я не отдам перевозку, которую не могу сделать, человеку, которому я не доверяю. Ну, потому что это моя репутация. Позвонили мне,
0: да,
1: если я кому-то ее передал, то потом скажут, что слушай, тут, не знаю, уронили, поломали, не приехал, нагрубил, нахамил, вообще я в точку Б звонил. Мы слишком много сил и времени тратим на то, чтобы этот бизнес построить, и мы очень сильно дорожим своей репутацией. Мы очень хотим сделать и делаем сервис качественным, да, чтобы наши клиенты нас любили и рекомендовали. Поэтому для меня очень важно, если мы привлекаем для решения какой-то задачи третьих лиц, чтобы я точно понимал, что это будет не в ущерб.
0: Слушайте, а аварийные мотоциклы, там не было так, что, например, там человек попал в аварию, перевезли в мастерскую его мотоцикл, через там 2-3 месяца опять от ДТП тот же мотоцикл, то есть он уже починился и еще раз спилился.
1: Слушай, слава
0: и
1: богу,
0: уже прямо дружба такая уже, давай я опять попал.
1: Слава богу, такого я не припомню и надеюсь, что такого не произойдет. Как история, конечно, забавна, но... Лучше что-нибудь приятное. Есть истории, когда человек купил мотоцикл, к нам обратился, мы привезли, там, помогли, сделали, а он через месяц звонит, говорит, а я еще купил. Вот такие истории есть, и вот такие истории нам нравятся.
0: Ой, ну, слушайте, наверное, у нас, во-первых, время, к сожалению, к большому, да, потихонечку начинает нас. Если отбросить рекламу, ваши красивые автомобили и так далее, что вас в точке Б беспокоит больше всего сейчас? Если считать, что внешний вид, промо, вот это вот все, оно нормальное. Вот. Есть какие-то такие вещи, по поводу которых вы просыпаетесь ночью и думаете, продолжаете, надо все-таки мне уволить этого водителя, например, или надо мне все-таки взять суду в долларах, или я не знаю, еще там что-то, кран подъемный какой-нибудь купить, что-то такое, или примерно понятен общий такой путь, как бы, и вот пока идем спокойно.
1: Путь понятен, команда отличная, никого увольнять, менять точно не планируем. Мы только готовы там принимать в команду таких же в хорошем плане больных ребят, кто вот мое видение разделяет, кто готов со мной строить эту компанию и строить классный сервис. Что касается вот взять Суду или Кран, здесь вектор, он сейчас один, да. Мы все еще, я считаю, маленькие, все еще считаю, что неизвестные. Нам надо закрепиться, чтобы про нас узнали, все-таки занять свое там положение, зарекомендовать себя на рынке и вот наращивать свое присутствие.
0: Мне кажется, зря. Мне кажется, уже точку Б знают.
1: Да.
0: У меня ощущение такое, что, наверное, ну, в Петербурге точно.
1: Ну, вот, а у меня ощущение, что можно сделать еще. Можно сделать еще больше, можно сделать еще лучше. Ну, вот будем.
0: Мотофестиваль будем мотоэвакуаторов в честь двухлетия, юбилейный, снять, я не знаю, БКЗ Октябрьский.
1: Ой, я боюсь, что на второй год жизни я это не вывезу. Но идею рассмотрим.
0: Слушайте, а какая-нибудь необычная техника попадает к вам? Бывает какой-нибудь спайдеры какие-нибудь, какой-нибудь, ну что-то такое, что прямо...
1: Слушайте, ну из необычного спайдеры, трайки и прочее, я бы не сказал, что это необычно. Это, ну, обычная техника, просто там определенные другие категории моделей, да. Вот из совсем необычного, это совсем недавний кейс, кстати, прорекламирую, пользуюсь случаем. Нам доверили в этом году, буквально вот 30 числа, завести 20 кастомных мотоциклов, собрать по городу и завести в музей Эрарта.
0: А когда у них там это все?
1: У них 10 октября открывается выставка. Ага, называется «Harley Davidson. Дух свободы», если мне память не изменяет. И вот мы собирали кастомные мотоциклы по всему городу и туда завозили. Вот, соответственно, там их дальше будут расставлять по экспозициям. Ну и вот выставка откроется.
0: Слушайте, двери, ни разу там не было. Вы были внутри там? Как там? Интересно?
1: Я буду там 9 числа. Вот на следующий раз мы с вами встретимся, я, наверное, расскажу. Но всем настоятельно рекомендую сходить самим. Момент, который мы там в процессе погрузки, разгрузки подслушали, ну, в хорошем смысле подслушали, нам рассказали концепцию, что мне понравилось, что это не просто выставка мотоциклов, что вот он стоит и как бы вот смотри на него красиво. Это да. Но я так понял, что есть еще один интересный концептуальный подход. Про каждый мотоцикл, историю его строения и хозяина снимается мини-фильм. И вот каким-то образом он на выставке будет транслироваться. Вот как, не знаю, но сама идея мне понравилась, и я вот очень хочу пойти и посмотреть, когда мы же, грубо говоря, бэкстейдж видели, да, когда мы их привезли, там выгрузили, поставили, а вот как они будут расставлены по экспозиции, как будет преподнесена вот эта история постройки этих мотоциклов. Вот это, конечно, мне очень хочется посмотреть, поэтому с 10 октября в Эрарте и, по-моему, до января месяца она там продлится. Всем настоятельно рекомендую посетить.
0: Слушайте, а никакой наклеечки не сделали такой стильной, маленькой, знаете, как там фильм Джорджа Лукаса или там снято Paramount Pictures, а в вашем случае перевезено точкой Б и где-нибудь раз там на мотоцикл.
1: Идею записал. Идею записал.
0: Ну, может быть, там не так прямолинейно что-то типа там перевезено, но, может быть, какой-нибудь там сервис от точка Б.
1: Бережно доставленная компания.
0: Да, бережная доставка. Вот, кстати, да, бережная доставка, точно. Слушайте, ну давайте уж совсем по-быстрому. Что у вас с зимним хранением?
1: Классный вопрос опять, Александр. Да, мы немножко поменяли свою дислокацию. Мы в начале года говорили, что мы заселились на Рощинскую, где открывали прокат. Буквально вчера мы переехали с Рощинской 38 на улицу Лифлянскую 6G. Там у нас теперь большое помещение.
0: Какой район? Это где это?
1: Это конец обводного канала. Прям туда, конец.
0: К пароходству Балтийскому, туда, в ту сторону. К порту.
1: Да, вот в ту степь. Ага. И там у нас достаточно большое сейчас помещение, ну, для нас большое, порядка 100 квадратов, понятно, что сейчас будем обживаться, вот оно сухое, чистое, с охраной, там же у нас в этом году будет и уже идет заполнение зимнего хранения. Вот потенциал большой, и в следующем же году там мы будем, соответственно, открывать прокат.
0: Ну, приглашайте, поэтому, почем стоит?
1: Почем стоит? До конца текущего месяца стоимость, значит, дорожных нейкедов и спортивных мотоциклов будет по 2500 в месяц при оплате минимум за 6 месяцев. При этом, если требуется услуга доставки мотоэвакуатором до места хранения.
0: Это тоже льгота какая-то, да?
1: Я сделаю 15% скидку. Ну и, соответственно, после хранения, если надо будет куда-то увезти, тоже сделаем 15% скидку на эту доставку. На мотоциклы там средние, тяжелые, то есть всякие там туринги, круизеры и так далее, это будет 3500.
0: А что это за цена по городу?
1: Да мне кажется,
0: но что... Ну, есть немножко демпинга чуть-чуть?
1: Ну, не то чтобы демпинга, она чуть-чуть ниже, как мне кажется, из того, что я смотрю, да, но такая близка к средней. Мы запускали акцию на закрытие, мы с вами
0: закрытие
1: были там,
0: сезона,
1: там
0: да,
1: была
0: да.
1: прям низкая цена, вот кто успел по ней зайти, тот зашел. Она на той акции, что она имеет свои границы.
0: Да-да.
1: Вот поэтому сейчас мы немножко ее продлили, трансформировали и продлили, вот до конца месяца мы сделаем 2500, ну и, соответственно, 3500 плюс скидка на перевозку на хранение и по весне с хранения. С ноября будем поднимать, будем уже выходить в рыночные значения.
0: Слушайте, но с хранением это актуально. Я думаю, мы еще будем говорить об этом еще пока теплое время. Мне думается, ну месяц-то всяко, наверное, еще будет для отважных. Вот. А что касается проката, то это совсем уже на следующий год, я так понимаю, да?
1: Да.
0: То есть у вас осталась эта идея, да?
1: Нет, она осталась, она в этом году жила. Может быть, не так полноценно мы ее раскачали, как хотели, потому что все-таки все силы ушли там в перевозки, да, в мотошаттл, вот в эту историю, в участие в мотофестивалях и прочем, но тем не менее она существует, она никуда не делась, и вот за зиму, пока будет определенный спад в перевозках, мы немножко доработаем, трансформируемся, обживем новое место, и там будет, конечно, возможности принять клиентов, ну и все пусть приходят в гости по весне и сами своими глазами все посмотрят.
0: Ну что, будем прощаться тогда, но не навсегда, конечно, а до следующих встреч. Время наше уже все закончилось. Спасибо вам большое.
1: Спасибо
0: удачи
1: огромное
0: вашему бизнесу. Привет второй половине, отвечающей за дизайн и вообще за общий комфорт.
1: Да, я надеюсь, что она смотрит, а не...
0: Да, будем надеяться. И напомню, что в гостях у нас основатель и руководитель компании .б, мотоэвакуация, Константин Гимпу. Спасибо вам большое и до новых встреч.
1: Спасибо вам, до новых встреч.
0: Счастливо, до свидания.
2: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
3: Вы слушаете Моторадио.
4: Друзья, Моторадио информирует слушателей, обладателей айфонов и айпадов. Возможно, в последнее время у кого-то из вас наше приложение для iOS работало нестабильно. Сейчас такой проблемы нет, приложение обновлено. Скачивайте новую версию в App Store и будьте с нами.
5: Автоновости. От заголовков к реальности.
6: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
7: При дружеском участии компании «Евроавто».
8: Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
9: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.
10: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наше приложение и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.

0: «Санкт-Петербургские ведомости» на Моторадио.
1: Добрый день! Вы слушаете Моторадио, у микрофона Александра Ромашова. И, как всегда, в этот день, в этот час у нас в гостях «Санкт-Петербургские ведомости». Сегодня в лице лучезарной Александры Цукановой, главный редактор интернет-издания «Ведомости». Здравствуйте, Александра!
2: Здравствуйте, Александра! Здравствуйте!
1: Рада вас видеть здесь, в студии. Вы всегда приходите, и вы так улыбаетесь. Я понимаю, что вы ни о чем плохом нам не скажете сегодня.
2: Безусловно, да. Потому что негатива много, в том числе в интернете. А наша задача, чтобы люди, послушав этот эфир, прочитав наши материалы, все-таки пошли дальше в этот день с улыбкой и позитивным настроем. Ну, собственно, с этого же позитива и предлагаю начать. А точнее, оценить свой уровень счастья, потому что именно так называется наша первая публикация. А, собственно, недавно на страницах нашего издания газеты «Санкт-Петербургские ведомости» вышла новость о том, что для студентов была создана цифровая платформа для самодиагностики и самоподдержки. Ну, собственно, для чего же она нужна и, в принципе, как она работает и только ли студентам она полезна? Давайте с вами разбираться. Называется эта самая платформа «Основа». Она, конечно же, бесплатная и акцент все-таки для студентов. Но, тем не менее, как утверждает наш корреспондент, которая лично протестировала эту платформу, на ней могут зарегистрироваться и родители, и преподаватели, и некие другие. То есть, грубо говоря, практически все желающие, чтобы оценить свое же состояние. Для чего же это нужно? Собственно, к слову, добавлю, что в том числе и школьники также могут пройти особое тестирование. Для начала нужно зарегистрироваться и обязательно указать дату своего рождения, чтобы платформа, исследовав вас, уже могла дать рекомендации именно под ваш возраст.
1: Согласно гороскопу.
2: Гороскоп — это такая вневозрастная история, да, здесь все-таки больше на психологию у нас заточена эта платформа. И, собственно, да, в пресс-релизе действительно указано, что весь этот проект, достаточно масштабный проект, ориентирован на создание комплексной системы по социальной и психологической поддержке, конечно, в первую очередь студентов, ну и, в принципе, всех.

0: Обычные вопросы, где вам предлагается оценить, насколько вы счастливы, насколько часто в день вы улыбаетесь. Ну, конечно, все это достаточно абстрактно, но тем не менее. И затем вы уже получаете рекомендации. Например, платформа посоветовала нашему корреспонденту, несмотря на то, что она отмечала, что, конечно, у нее все прекрасно и замечательно, платформа заподозрила, что не все так гладко, все-таки. К слову, добавлю, что, конечно же, все рекомендации от специалистов, все материалы, которые потом предлагаются, конечно же, составлены специалистами высшего уровня, поэтому, думаю, этим рекомендациям можно доверять, несмотря на то, что они интегрированы в такую достаточно автоматизированную систему. Собственно, вернемся к нашему корреспонденту. Ей платформа посоветовала практику трех хороших событий. То есть каждый день вечером садиться и записывать три хороших момента за день. Пусть даже это будут какие-то самые незначительные,
1: поела,
0: как может показаться. А почему бы и нет? Съела конфету, мороженое. А чем не хорошее событие? Вкусно и замечательно. Почему бы и нет? И таких практик достаточно много. В том числе вот одна из рекомендаций. Если нет настроение радоваться, ну а бывает и такое, тем более погода плохая, в том числе сегодня такая не слишком радует, ну вдруг нет настроения радоваться, то запланируйте радостное событие на день. Даже если не хочется, потому что иногда впечатления перед событием тоже помогают поднять свое собственное настроение.
1: Запланировать поесть мороженого завтра в 16 часов.
0: Обязательно, да. Либо можно за этим мороженым сходить, положить его в морозилку дома и уже весь день провести в предвкушении, как вы съедите тот самый ванильный или шоколадный пломбир. Будет замечательно, мне кажется. То есть такая интересная инициатива. И вот уже пользователи отмечают, что есть действительно первые результаты. И общее благополучие, в том числе администрации университетов, где эту платформу внедряют наиболее активно, отметили, что общее состояние студентов действительно улучшилось, и их мотивация в учебе.
1: То есть потому, что они записывают свои добрые, счастливые моменты жизни.
0: Это одна из рекомендаций, потому что их много, там целый комплекс, но это маленький шаг к большому успеху в любом случае. И раз уж мы с вами заговорили о балансе, следующий наш материал называется «Разумный баланс». Он будет касаться уже не совсем, конечно, психологического благополучия, но все же с темой смежен. Итак, аналитический центр ВЦИОМ представил результаты опроса россиян о лени. Несмотря на такой достаточно укоренившийся стереотип, что действительно сама искренне не понимаю, откуда он взялся, потому что русский народ издревле всегда был работящим, всегда трудился, не покладая рук. Но, тем не менее, откуда-то закрепился стереотип, что вот, в частности, современные россияне такие немножечко ленивые. Собственно, как же на это отреагировали сами респонденты и как они себя оценивают? Современные опросы показывают, что сами россияне этот стереотип категорически опровергают. Как сегодня, так и 5 лет назад, то есть сравнили результаты, большинство жителей страны уверенно называют себя трудолюбивыми людьми. Но из чего же все-таки складывается это трудолюбие и кто все-таки портрет той самой трудолюбивой аудитории, которые себя именно так описали? Но для начала все-таки начнем с тех, кто считает себя ленивым. В последнее время, ну, к привычному понятию лени добавилось такое модное слово «прокрастинация». Слышали о таком, конечно, уверенно, да. Когда человек до последнего момента откладывает какое-то дело, не хочет это делать. Вот раньше это все называлось ленью, а сейчас это прокрастинация. Такое красивое слово уже поромантичнее звучит. Вторая по популярности причина – это стремление сберечь силы, энергию или тоже, как говоря на современном языке, собственный ресурс. Ресурс, возможно, для каких-то более важных дел, а возможно, просто немножечко отдохнуть. Ну или, конечно же, пойти по пути меньшего сопротивления и сберечь то самое золотое время. А вдруг я придумаю, как решить эту задачу попроще и меньше сил потратить на нее. Но, тем не менее, такое тоже встречается. Реже люди ссылаются на отсутствие мотивации ситуации, возраст или же проблемы со здоровьем, когда они откладывают какое-то дело на потом, потом, а вдруг это потом вообще может и не наступить, и дело окажется уже и не таким важным, и можно его в принципе не делать. Интересно, что, конечно,

0: Конечно, разные поколения и социальные группы ленятся по-своему. Молодежь чаще страдает от нехватки стимулов и нежелания перенапрягаться. Тогда как уже представители старшего поколения и, в частности, пожилые люди, у них на первый план выходят такие, как называет наш корреспондент, более объективные причины и возрастные ограничения. Но это, конечно же, говоря о здоровье. При этом главным источником нехочухи, как это также называет наш корреспондент, для большинства россиян, особенно для женщин и молодых людей, остается бытовая рутина. Ну, то есть, что чаще всего, но потом откладывают. Это уборка, готовка, домашний ремонт и так далее. Ну, домашний ремонт это в том числе и для мужчин актуально. Да, в принципе, все эти критерии для мужчин в том числе актуальны. Но мотивы трудолюбия в российском обществе также неоднородны. То есть, почему человек стремится у нас трудиться, к примеру. Если мужчины связывают свою активность в основном с профессиональной деятельностью, то есть активно трудятся на работе, то для женщин уже акцент на именно быту, на каких-то домашних делах, потому что у них стоит целью забота о семье, о своем доме. То есть, ради этого они готовы отложить свою прокрастинацию и лень, чтобы все были счастливы, накормлены и в доме было чисто.
1: Я бы не сказала, что готовы, это просто выхода нет, выбора нет, вернее, не остается. Никуда не денется, это все на тебе, и никто за тебя это не сделает, к сожалению. Есть
0: ну, в некоторых,
1: дела.
0: Да, семьях так действительно есть, да, да, да. А вот молодежь видит немножечко другое в труде. Это, конечно, возможность для развития каких-то личных достижений, для самореализации, то есть перспективы крышесносных карьерных успехов их мотивируют двигаться вперед. Вот такая достаточно интересная у нас статистика. Ну что же, про баланс мы поговорили. Предлагаю перейти к дисбалансу. Но уже в таком более осязаемом смысле. Немного перейдем к таким социальным темам. И следующий наш материал называется «От чего качается Довлатов». Александра, поделитесь, ездили ли вы когда-нибудь на тех самых трамваях Довлатов?
1: Я езжу на трамваях, но не на
0: Довлатов. Не знаете, кто из них Довлатов?
1: Да.
0: Итак, действительно, да, новые трамваи, которые, ну, относительно не так давно появились в нашем городе. И материал называется у нас, точнее, под заголовком «А когда в трамвае качка?». Этот материал мы публиковали совсем недавно, и там рассказывали, что многие жители нашего города, петербуржцы, ну и в том числе гости северной столицы, жалуются на то, что те самые трамваи Довлатов в прямом смысле раскачиваются при езде. Это связано с некой особой, как казалось разработчикам вначале, инновационной конструкцией, но инновации привели, к сожалению, не к самым лучшим последствиям.
1: Они, по-моему, в каком-то районе в конкретном ходят, да, или не повсюду, они же не повсюду
0: вот
1: ходят.
0: Вот здесь, к сожалению, не могу более точно подсказать пока что, да-да-да, но, тем не менее, вот такая тенденция у нас имеется. И наша газета об этом написала, и вот сейчас мы выпустили, скажем так, вторую часть, потому что, как обещали, эти трамваи должны были отремонтировать. Изменилось ли что-то или не изменилось, исследовал на себе наш корреспондент. Он после ремонта, якобы ремонта, проехался на этом самом трамвае и честно отметил, что ничего не изменилось. Трамвай по-прежнему становится такой значительной преградой для людей с не самым хорошим вестибулярным аппаратом, но тем не менее, да. И даже в профильных ведомствах признали, что, процитирую, действительно, техническое решение, разработанное сразу после возникновения проблемы, было недостаточно совершенным. Но они пообещали взять на будущее, на вооружение, когда будут разрабатываться следующие модели, потому что до идеала текущую модель достаточно сложно будет усовершенствовать, однако какие-то точечные изменения все же обещают внести, чтобы сделать поездки горожан на работу, по делам все же более комфортными. Итак, а мы продолжаем. И следующий наш материал тоже не менее интересен, потому что тоже касается такой достаточно важной социальной темы. Как я уже неоднократно рассказывала и в эфирах Моторадио, в нашу редакцию часто приходят письма от читателей, где они просят, например, наших корреспондентов, журналистов разобраться в какой-то проблеме и дать объяснение. Например, когда готовится новый закон, вступит совсем скоро в силу новый закон, и вот они просят объяснить, что вот в их жизнь внесет этот закон, для чего он, в принципе, нужен. Собственно, это было одно из таких писем, с вашего позволения, я также процитирую. В редакцию написала девушка. «Несколько лет назад мне пришлось уйти с работы, чтобы постоянно быть рядом с очень пожилой мамой. А сейчас я и сама по возрасту скоро стану пенсионеркой. Слышала, что с будущего года будет изменен порядок учета стажа у тех, кто ухаживает за теми самыми нетрудоспособными гражданами. Не могли бы вы объяснить, как именно он будет учитываться? Ну, а почему? Это такая же работа, очень сложная, очень важная, очень ответственная работа. Ну, собственно, что же изменится для таких людей?» Наш корреспондент подробно все исследовал и рассказывает. Для граждан, которые присматривают за близкими и родственниками, учет этих периодов в трудовом стаже, конечно же, очень важен, потому что это идет такая же надбавка к пенсии, годы к пенсии, увеличивается коэффициент и так далее и тому подобное. Один полный год ухода за людьми 80 лет и старше, то есть обязательно четко обозначен у нас возраст, позволяет сформировать один год страхового стажа, то есть в дальнейшем для получения пенсии. Но что для этого нужно делать, чтобы все было официально и действительно учтено уже для вас в будущем? Самое главное, заявление для подтверждения самого факта ухода за таким человеком. То есть, если раньше его можно было подать после периода ухода определенного, то сейчас очень важно подать до. И еще одно важное изменение, которое как раз-таки вступит в силу, что обязательно получить от человека, за которым вы планируете ухаживать, согласие, даже если вы живете раздельно. В том числе, то есть вот такие нюансы есть, которые, если не учесть, то можно потерять желаемый тот стаж, ради которого и не только, конечно же, вы вот, собственно, ухаживаете или за близкими, и не только. Также, как пишет наш корреспондент, в случае, если забота о нетрудоспособном занимает продолжительное время, продлевать заявку нужно раз в 12 месяцев. То есть не один раз подали и там несколько лет ухаживаете, а каждый раз, то есть каждый год нужно обновлять эти самые документы.
1: А вдруг он поправится?
0: Это было бы вообще замечательно. Да. Тогда человек сможет, например, вернуться на любимую работу в том числе или продолжить заниматься какой-нибудь иной альтернативной деятельностью. И также хотим напомнить, что осуществлять уход для учета пенсии может любой трудоспособный человек. Но ему, конечно же, тоже это нужно будет подтвердить. Но есть одно очень-очень важное условие. Чтобы эти периоды были учтены в стаж, как я уже сказала, человек, за которым ухаживают, должен дать свое официальное согласие, если это, конечно, физически представляется возможным. Вот такие инновации у нас грядут.
1: Ну что ж, давайте сделаем небольшую паузу тогда музыкальную, традиционную.
0: Давайте.
1: И напомню, что у нас сегодня час Санкт-Петербургских ведомостей на Моторадио.

0: «Санкт-Петербургские ведомости» на Моторадио.
1: Продолжаем обзор публикаций из «Санкт-Петербургских ведомостей» за неделю. В студии Александра Цуканова. О чем дальше речь пойдет?
2: А дальше у нас на очереди очень интересная полоса «По закону», где мы рассуждаем о различных нововведениях в законодательстве. Вот мы только что поговорили об одном из них. И вот еще интересное нововведение грядет, но пока что не совсем точно. Давайте разбираться, почему мы об этом рассказываем, как это отразится на каждом из нас. И несмотря на то, что уже самый такой активный период летних отпусков, конечно же, уже закончен, но все-таки люди отдыхают, бронируют туры, куда-то летают круглогодично. И как раз таки нововведения коснутся авиаперелетов. Но у нас здесь стоит подрубрика «От себя». Это значит, что наш журналист рассказывает какую-то историю из своей жизни, непосредственно связанную с темой материала. И вот что он пишет. «Недавно мне приснился страшный сон. Я забронировал путевки в отпуск, отель, все готово, все замечательно. Приезжаю в аэропорт наконец-то. Сажусь в самолет, точнее, захожу в самолет и вижу, что на моем месте уже кто-то сидит. Ну, журналист не расстроился, думает, ну, бывает, перепутали места. Сравнивает билеты с мужчиной, который сидел на его месте, и выясняется, что и у того абсолютно идентичные места. Как вы думаете, Александра, почему и что произошло?
3: А я уже слышала, что они продают большее количество
2: овербукинг,
3: билетов.
2: Конечно, да, собственно, теме овербукинга и посвящен наш материал, абсолютно верно.
3: Это таким словом называется, да?
2: Да, если прям совсем по-модному. Да, действительно. Разумеется, этот сон приснился нашему журналисту не случайно, потому что в начале сентября Минтранс сообщил, что совместно с авиакомпаниями готовит поправки в воздушный кодекс, когда могут официально разрешить этот самый овербукинг. То есть сейчас он есть, сейчас он проходит. Он не то чтобы является нелегальным ни в коем случае, но это такое на усмотрение авиакомпании. А вот им теперь хотят это официально разрешить. Это, то есть, та самая сверхпродажа, когда билетов на самолет продается больше, чем на самом деле, да, действительно, есть мест в самолете. Правила хотят разработать якобы с учетом интересов пассажиров. Но, как иронично отмечает наш корреспондент, самих пассажиров спросить забыли все-таки. Но все же для чего это нужно? Обычно перед вылетом, как гласит статистика, от своих билетов отказываются, либо же меняют их на другие, около 5-10% пассажиров. То есть, что бы происходило, не будь этого самого овербукинга. Авиакомпании теряли бы, конечно же, доход из-за этих самых отказавшихся пассажиров. И если в случае с автобусом или с поездом это не так критично, да, то в случае с самолетом это достаточно серьезные убытки, когда вот 10% самолета пустое, но самолет все равно, конечно же, вынужден лететь. И чтобы как раз-таки этого не допустить, вводится этот самый овербукинг. Да, в том числе я однажды попалась на эту удочку и немного позднее расскажу, как удалось выйти из этой ситуации. Но, тем не менее, да, это используют, это действительно популярно, в том числе в интересах авиакомпании. Если человек попался на этот самый овербукинг, то авиакомпании, конечно же, постараются подсластить эту самую горькую пилюлю. Как пишет наш корреспондент, они предлагают различные компенсации. Например, вот в рамках нововведений обещают, что пассажирам будут компенсировать от 25 до 100% стоимости того самого авиабилета. То есть пассажир получает обратно свои деньги, и далее у него, конечно, будет выбор. Либо же взять эти деньги и отправить отправиться домой и отменить, в принципе, эту поездку, либо же все-таки, да, дождаться следующего рейса, и как в том числе обещают в рамках этого закона, что пассажир будет обязательно пересажен на ближайший рейс, который состоится там, который будет совсем скоро. Но опять-таки вопрос, а будут ли места и на следующем рейсе, если все билеты проданы, если это какой-то активный туристический сезон, тоже такой достаточно открытый вопрос остается.
3: То есть получается, что человек не улетает, да, если он попадается на это, если он пришел позже, чем тот пришел человек, он, значит, остается...
2: Абсолютно верно, но также очень важное дополнение в этот закон, потому что абсолютно верно вы уточнили, как же будет происходить, кто первый пришел, того и место, не совсем. Потому что планируют запретить снимать с рейсов пассажиров с детьми, инвалидов и их сопровождающих, а также пассажиров, у которых билеты на пересадочные рейсы, то есть стыковочные, как говорится, и военнослужащих, которые вот на этом самом рейсе следуют к месту, собственно, службы. То есть, например, даже если люди, относящиеся к этим категориям, пришли позже того самого человека, который уже сидит в самолете, уже зарегистрировался на рейс, все равно будет приоритетное внимание уделено именно вот этим группам населения. Да. Ну а как между равносильными группами населения будет решаться этот вопрос, пока что нам не рассказывают. Я думаю, скоро совсем узнаем. Но опять-таки у всего есть подводные камни. Это нововведение, то есть легальный овербукинг, планируют разрешить только на маршрутах с высокой частотой рейсов. Ну, то есть, чтобы минимизировать те самые риски, когда человек будет достаточно долго ждать следующий рейс, вплоть до нескольких дней. Конечно же, это не очень хорошо, даже если ты летишь куда-то по личным делам, все равно не хотелось бы откладывать, потому что уже все давно спланировано. И, например, это будет введено на рейсах, которые несколько раз в день летают, либо ежедневно, то есть достаточно часто, чтобы людям было максимально комфортно. И также, да, будет обязательно у нас компенсация, и пассажир сможет либо забрать эти деньги и отказаться от дальнейшего полета, либо же уже дождаться следующего рейса и далее проследовать. Да, уже будут, как я уже сказала, будут особые социально защищенные такие группы населения. И планируется, что это будет добровольно. Если человек откажется сниматься с рейса, пока что не сказано, как эта проблема будет решена. Об этом мы, вероятно, тоже узнаем немножечко позже. Но, в принципе, то есть определенные условия для пассажиров планируют создаваться. Для авиакомпании, конечно же, это будет более комфортно, безусловно, тем не менее. Но вот в этой цепочке появляются еще одни участники. Это туроператоры, которые, собственно, категорически выступили против этого самого овербукинга, потому что они также очень заинтересованы. Ну, например, если пассажиру компенсировали 100% от билета, пассажир в плюсе, все хорошо, скажем так, конфликт нивелирован. А туроператор мог уже забронировать отель, трансфер, потому что авиабилет — это лишь малая, да, абсолютно верно, это малая составляющая в этом большом пути. Пассажиру уже все компенсировано. А вот как бы быть туроператором, ему никто ничего не планирует компенсировать. То есть, как эти все нюансы будут урегулированы, об этом нам предстоит еще узнать. Но все-таки овербукинг не всегда плох, как я и обещала, да. Небольшой пример из личного опыта. Я однажды летела международным рейсом. Я не опоздала на регистрацию. До конца регистрации около получаса оставалось, но вышло так, что весь самолет уже был очень пунктуален. Я последняя была на регистрацию. Я подхожу к стойке, и девушка начинает со своей коллегой рядышком на стойке очень-очень тихо, но очень взволнованно о чем-то общаться. У меня в голове сразу же пробег... Ну нет, пожалуйста, только не овербукинг. Она ко мне поворачивается, с грустным видом говорит: вот, к сожалению, произошел у нас овербукинг, а мне очень нужно было улететь именно сейчас. Это была пусть и личная поездка, поездка, но тем не менее были определенные планы, были там определенные договоренности, которые Конечно. Никак нельзя было нарушить в любом случае, да. И почему я начала с того, что овербукинг это не всегда плохо? Потому что чудесным образом свободные места оказались в бизнес-классе, куда меня и пересадили из-за этого самого овербукинга, то есть история так закончилась замечательно, и мне удалось вылететь этим самым рейсом, и вот так вот на бесплатных, скажем так, условиях мне повысили уровень комфорта полета. То есть и чудеса такие тоже бывают, случаются. Да, да, да. И надеюсь, они будут случаться и в принципе у всех, кто, к сожалению, стал заложником таких не самых хороших обстоятельств. Итак, далее я предлагаю перейти к теме такой съедобной и поговорить о новостях продовольственного рынка и о том, о чем мы все с вами любим. Ну и начнем, конечно, с шоколада. Статистика не самая хорошая. На самом деле, за последний год в России продажа плиточек шоколада сократилась на 9%.
3: Горе.
2: 100%. Александра, вы стали кушать меньше шоколада за последний год?
3: Ну, наверное, на 9%. Да, но я стала больше конфет есть, шоколадных.
2: Это не совсем то же самое. Вот именно шоколадные плитки у нас тут строго сказано. Да, ну, собственно...
3: То есть это из-за меня все, оказывается.
2: Не уверена, что только из-за вас, но уверена, вы стали участником этой массовой цепочки. Итак, как я уже сказала, да, действительно, продажи шоколадных плиток в России с начала года сократились на 9%, и это наиболее заметное снижение среди основных категорий кондитерских изделий, то есть с конфетами все хорошо, все в порядке у нас. А главной причиной стал рост цен, который связан в том числе с подорожанием тех самых какао-бобов, из которых делается шоколад, не только у нас, а в принципе вот на мировом рынке наблюдается такая тенденция. Сегодня стоимость плитки шоколада в январе-августе, точнее, достигла 108 рублей. Если кушать шоколадку каждый день, то получается уже достаточно серьезная сумма. А большинство покупателей предпочитают выбирать более бюджетные сладости какие-нибудь. Ну, возможно, выпечку, уже не знаю, об этом наши слушатели смогут прочесть в нашем материале. А в продолжении нашей вкусной, замечательной темы предлагаю перейти к кофе. Ну, куда же Петербург и без кофе? Все чаще мы видим на улицах людей, бегущих куда-то со стаканчиком кофе, и как бы они ни торопились попасть на работу или там на транспорт. Но минуточка забежать в кофейню и взять кофе на вынос у них найдется. Собственно, эта тенденция у нас наблюдается и развивается, растет популярность того самого кофе на вынос у нас. Но с чем это связано и... как это все будет продолжаться, собственно, предположили специалисты. Для каждого второго россиянина кофе, как напиток, стал продуктом первой необходимости. Хотя в официальный список, конечно, продуктов первой необходимости кофе совсем-совсем не входит. Внимание! Ежегодно отечественные кофеманы выпивают в среднем 390 тысяч тонн кофе. Представляете, какой огромный объем. Это, конечно, удивительные данные. И всего года 3-4 назад потребление несколько просело. Ну, тогда примерно была та же самая ситуация, как и с шоколадом. Из-за только связанных с погодными катаклизмами в Бразилии, на которую, к слову, приходилось треть всего производства кофе, в принципе, в мире. И из-за этого, конечно, кофейные зерна сильно подорожали во всем мире. Ну, люди решили, ну, ладно, не будем пить кофе тогда. Точнее, будем, но немножечко меньше. Да. Собственно, в столицах, крупных городах и в областных центрах неумолимо растет количество кофеин, в том числе в Петербурге мы это наблюдаем, что если на карте ввести запрос кофейня, то выходит у нас не просто сотни, тысячи вариантов, куда можно зайти, буквально не более 5 минут ходьбы, обязательно пусть какое-то небольшое заведение, но обязательно будет, где можно как там выпить кофе, так и взять его с собой. Собственно, сейчас появляется все больше кофеен, где можно только взять кофе с собой. То есть да, там даже нет никаких столиков, ничего. Там стоит стойка, кофемашина и любезная женщина или молодой человек, которые, собственно, сделают этот кофе для вас. Но, как отмечают также специалисты, число посетителей кофеен стало сокращаться. Как вы думаете, Александра, почему? Любовь так к кофе никуда не делась?
3: Не знаю. И почему же?
2: На самом деле, вместе с сокращением количества посетителей кофеен, удивительным в кавычках, образом выросла продажа бытовых кофемашин. Люди подумали и посчитали, что все-таки, ну, от любви к кофе я уже никуда не откажусь, но все-таки немножечко дешевле будет пить его дома, однако.
3: А как же стаканчик, который держит девушка этими своими маникюрными пальцами, 2 сантиметра ноготь.
2: Вот, это еще мало 2 сантиметра.
3: Да. Ну, приблизительно так я говорю, вот, и как же так, это же
2: это
3: так
2: особая
3: сильно,
2: атмосфера. Не спорь, это, безусловно, особая атмосфера, но за атмосферой можно все-таки не каждое утро ходить, так получается, и выгоднее, и успеваешь соскучиться по этому самому атмосфере, запаху кофе, который именно в кофейне.
3: Можно, в конце концов, купить на Озоне
2: кучу пластиковых или бумажных стаканчиков, набирать дома этот самый кофе и уже идти делать. Собственно, Александра, проведено было очень серьезное исследование. Например, в заведениях резко возросли цены, да, как уже было сказано, и стоимость чашки кофе за прошлый, только за прошлый год, увеличилась в среднем со 106 до 147 рублей. Ну, признаться, за 147 рублей ныне, будем честны, можно купить небольшую чашечку эспрессо или максимум американо, вот, а для латте уже придется минимум удвоить эту сумму, тем более, если объем стаканчика хочется побольше, чтобы хватило на всю прогулку, тем более, то да, действительно, уже такая ощутимая сумма, и кушать шоколадки еженедельно уже не кажется таким страшным и дорогим.
3: А еще, чтобы было какое-то ощущение вкуса кофе во рту, можно просто жевать кофейные зерна.
2: В том числе.
3: Это экономнее, мне
2: из парфюмерных магазинов их забрать.
3: Да, да, да.
2: И идти уже. Можно, но невкусно.
3: Набрать,
2: но невкусно.
3: Пластиковых стаканчиков тоже где-нибудь в кафе бесплатно.
2: Возможно, да, да, да, абсолютно верно.
3: Носить их и жевать.
2: Но, тем не менее, да, действительно, статистика подтверждает, что россияне закупили на свои кухни кофемашины. Средняя стоимость, в принципе, интервал от 5000, то есть такие самые простые, возможно, это капсульные кофемашины, до 45 приблизительно тысяч, это уже такие более премиальные модели, которые, в принципе, достаточно быстро окупаются, то есть от нескольких месяцев, если посчитать в сравнении с тем, чтобы пить кофе каждый день в кофейне, до 1,5 лет. Ну, так или иначе, история получается более выгодная, и в том числе, чтобы найти тот самый вкус кофе, нужно либо в конкретную кофейню ходить все это время, ну а дома этот вопрос решается намного быстрее, то есть так же, как отмечают специалисты, цены на зерновой и молотый кофе, то есть в обычной розничной торговле, в обычных супермаркетах или на маркетплейсах, остается достаточно стабилен, то есть вот именно на него цены не так быстро растут, как на кофе где-нибудь в кофейнях. И только за первое полугодие нынешнего года в стране продано 1 340 000 кофемашин и кофеварок. То есть, что еще раз подтверждает нашу статистику. К слову, Александра, знаете ли вы, что, возвращаясь к кофемашинам и, скажем так, бытовым помощникам, что у современной молодежи есть такая тенденция. Они дают имена своим бытовым помощникам.
3: Ох, подумаешь, новость.
2: Вот у вас есть такие дома?
3: Нет, дома у меня нет, но Нет, да, ну, в общем, мне кажется, да, наверное, это дело молодое или совсем уже такое старческое. Я еще не в том возрасте и уже не в том, чтобы давать имена.
2: Ну, в том числе, мне было очень интересно, особенно когда я знакомилась с этой статьей, с этим материалом.
3: Ну, я только ругательные даю, когда они поработают.
2: Это скорее оценка качества труда уже получается, да. Но, тем не менее, я провела опрос среди, в том числе, собственных знакомых, например, у одного моего товарища дома живет посудомойка Жанна. Это действительно посудомойка, никаких метафор. Действительно, посудомойка Жанна. У кого-то кофемашину зовут Филипп. У кого-то есть фен Дуся. То есть такие абсолютно различные варианты встречаются. А у кого-то даже есть в наличии пылесос Антон. Эти названия, конечно, имена несут какой-то символизм конкретно для хозяина этих самых бытовых приборов. Но, тем не менее, обращаться: «Жанна, ну почему ты так плохо помыла посуду?» намного приятнее, чем читать
3: собака.
2: Инструкцию. В том числе...
3: Или ругать собакой, да?
2: В том числе, да, абсолютно верно. Ну и раз уж мы заговорили о таких вкусных новостях, добавим им немного научного аллюра. Следующая наша рубрика, так и называется «Эксперимент», и материал под названием «Адаптация папайи». Новости, как всегда, абсолютно позитивные, потому что первую российскую папайю, выращенную в сочинских теплицах, исследователи изучили и выяснили, действительно ли она получилась такой, которую нам привозят далеко-далеко из-за рубежа. Собственно, к какому же выводу пришли специалисты. Специалисты провели достаточно серьезную экспертизу двух различных сортов папайи, и исследования подтвердили, что плоды обоих сортов обладают, первое, правильной текстурой, сочностью и характерным ароматом. Но что не менее важно, они содержат все те самые необходимые микроэлементы и витамины, которые содержатся в тех плодах, которые выращены, скажем так, в более естественных условиях, привычных для той самой папайи. Планируется, к слову, озвучиваются на данный момент самые оптимистичные прогнозы. Если все пойдет хорошо, с тех самых сочинских деревьев в год можно будет получать по 100 килограмм этой самой папайи. Представляете, где-нибудь мы приходим в магазин и, как мы всегда, спрашиваем: «Ой, а клубника крымская или не крымская, или египетская, может быть, откуда?» А потом приходим и спрашиваем: «А папайя откуда?» И нам гордо отвечают: «Наша, сочинская».
3: А вы, кстати, знаете, как она выглядит?
2: Папайя?
3: Да.
2: Достаточно такой большой фрукт внутри с зернами, да, да. Угу. Достаточно вкусный. Вы пробовали?
3: Может быть, но я не помню.
2: Возможно, да. Она в нарезанном виде, ее можно перепутать иногда, может быть, с дыней немного даже. Поэтому я уверена, что пробовали, да.
3: Может быть, да.
2: Да, да, да, не исключено. Ну что же, мы продолжаем. И раз уж мы заговорили о науке, предлагаю поговорить о самой, что ни на есть, передовой науке. Следующий наш материал называется «Играть в космос». Сборные из 8 стран примут участие в первых международных космических играх, которые пройдут в Москве, рассказывает наш корреспондент. Соревнования пройдут уже совсем скоро, в конце октября, продлятся они 5 дней и объединят студентов из самых-самых разных стран. Ну, конечно же, они ориентированы больше для студентов. Представители каких стран будут? Ну, конечно же, Россия, Китай, Индия, Казахстан, Киргизия, Мексика, Пакистан и Узбекистан. Как отмечают специалисты, также приведу цитату: «Нам прямо сейчас нужны специалисты, умеющие мыслить масштабно и работать на стыке IT и космонавтики». То есть еще со студенчества, чтобы люди умели для будущих разработок технологических решений различных объединять эти две сферы и уже представлять более инновационные и передовые идеи, которые можно будет, что важно, использовать на международном уровне. Собственно, от каждой стороны будет обязательно сборная, и участники в режиме реального времени будут преодолевать испытания в специально созданном автономном, так сказать, внеземном поселение, которое будет разработано на базе инновационного центра Сколково. То есть будут приближенные к Международной космической станции условия, где участникам предстоит решать различные нестандартные задачи и применять разные подходы. К слову, сборные, а всего это будет 250 человек, будут демонстрировать свои навыки не только в IT или в знании космоса, безусловно, а и в энергетике, робототехнике, анализе космических данных и применении искусственного интеллекта, конечно же, куда же у нас без него. И одновременно в рамках этих соревнований пройдет международный космический турнир для школьников. Внимание, 14-18 лет, также он будет международный, и они, напомню, 14-18 лет, они подготовят свои разработки к запуску в стратосферу. Признаться, я восхищена людьми, особенно вот 14 лет, настолько юными, но то, что они могут действительно представить, эти уникальные ребята, свои разработки, созданные в столь юном возрасте, которые гипотетически могут действительно оказаться в стратосфере. Мне кажется, это потрясающие новости, замечательный повод для гордости.
3: Конечно.
2: Безусловно. Итак, ну и в завершении... наш традиционный небольшой исторический кусочек, раз уж мы заговорили в том числе о молодежи, наш материал называется «Да здравствует МЮД». Александра, вы знаете, как расшифровывается МЮД?
3: Уже забыла.
2: Международный юношеский день. Такой действительно когда-то отмечался, но почему же такой прекрасный праздник и более у нас не актуален? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно немножечко вернуться в историю. Тут, к слову, у нас приведен замечательный снимок, который сделан был в самом центре Петербурга как раз в день празднования 20-го Международного юношеского дня. Собственно, этот сам праздник был призван вовлечь молодежь в борьбу за мир и был установлен решением особой комиссии в апреле 1915 года. В Россию он пришел немножечко позже, в сентябре 1917 года. Его отметили в Петрограде в период Февральской республики. Готовность к защите...
3: Революции.
2: В том числе. Да, вот такие интересные, Франции, да. Исторические параллели, исторические условия, да, в том числе. Собственно, цель какая ставилась? Чтобы молодежь была готова вступить на защиту своей родины, а для этого что необходимо? Хорошая физическая подготовка. То есть все равно в основном мероприятия в рамках этого праздника, конечно, были и марши, торжественные шествия в том числе, но в основном все, конечно, было посвящено спорту, хорошей физической подготовке и, конечно, силе духа. К слову, МЮД пользовался огромной популярностью. Его мероприятия традиционно занимали первые полосы всех газет, а также им посвящал стихи сам Маяковский. Например, первое из них было написано в августе 1926 года. В нем были такие строки. Также процитирую. «До 20-летний люд, выше знамена вздень, сегодня праздник МЮД». Мира юношей день. Собственно, этот праздник действительно очень любили. И также, когда под записью этого эфира у нас появятся ссылки на наши публикации, наши слушатели, читатели смогут увидеть этот замечательный снимок действительно счастливой молодежью. Несмотря на то, что он черно-белый, в нем будто бы ощущаются краски этого праздника и настроение всеобщего торжества. Но, собственно, после того, как в 1945 году на смену этому празднику пришел Всемирный День молодежи, непосредственно о МЮД немного позабыли. Но мы о нем вспоминаем на страницах газеты «Санкт-Петербургские ведомости», которая совсем скоро отметит 300-летие в 2028 году.
3: Ну что ж, тогда на сегодня все, наверное, да? Хотя, конечно, там я вижу вас гораздо больше материала, чем вы готовы нам
2: представить. Успеем в следующих эфирах.
3: Да, и сегодня в студии у нас была Александра Цуканова, «Санкт-Петербургские ведомости». До встречи через неделю. Спасибо.
2: Спасибо, до встречи.
3: Всего доброго.
4: Полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии, истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
5: Одни считают, что настоящая рок-музыка закончилась в 70-е. Другие, что в 80-е. Но мы-то знаем, что настоящий рок не закончится никогда. Нужны доказательства? Слушайте программу «Саундчек» с Александром Цыпиным.
6: Каждую пятницу в 3 часа дня.
7: Эфир Моторадио – это мировая классика рока и блюза. Но мы не стоим на месте. Наша фонотека регулярно пополняется новинками, которые вы можете услышать в нашем эфире каждый час. Новая музыка в эфире Моторадио.
8: Моторадио. Classic rock station. We wouldn't remember.

0: примите меры.
1: Работаем по машине.
2: Дорожная обстановка.
3: Добрый день, уважаемые авто- и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 390 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 18 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погибших нет. Ранения различной степени тяжести получили 22 человека, в том числе 4 детей. По мототранспорту за сутки произошло 2 дорожно-транспортных ДТП, в которых пострадал 1 человек. Специально для Моторадио, отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
2: Моторадио.

0: «Артмото Гараж». Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: Это такой конкурс в рамках проекта «Артмото Гаража» совместно с проектом Татьяны, мотоледи. Ограничений как таковых нет. Единственное ограничение – это мото-тема все-таки. Потому что мы мотопутешественники, да, мы вот продвигаем вот эту историю путешествия по России. Там интересно то, что ты можешь снять как про путешествие, так и, например, про какой-то фестиваль, про свой родной город. То есть очень много интересных мест, которые ввиду там старины и множественных перестроек и так далее, да, они утеряли свою историческую визуализацию, назовем это так, но тем не менее имеют свою историческую ценность, о которой ты каждый день не задумываешься, проживая в этом городе, да. И мы как раз хотим донести вот эту мысль через видео, что, друзья, путешествуйте по России, она настолько необъятна, что ты ее вот можешь обнять, поцеловать, так сказать, встретить замечательных людей, узнать, может быть, не каждый уголок, наверное, это сложно, у нас сильно большая страна, а узнать какие-то места, которые раньше ты не то чтобы не видел, ты и не слышал зачастую про них, поэтому...
0: «Артмото Гараж». Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
2: Подробности в интернете.
3: Моторадио. Радио. Жизнь в движении.

0: Свобода радио. Real rock music.
1: Тяжелый день.
2: Вечер тоже будет нелегким.
1: История Hard and Heavy и Heavy Metal в рифах и лицах. В авторской программе Егора Антонова «Тяжелый вечер». По вторникам в 8 вечера на Моторадио.
3: И тяжелый день покажется легким.
4: Друзья и сотоварищи, сподвижники и любители нашего кружка по интересам любителей мотоциклов. Сезон подходит к концу. Я предлагаю вам поставить свои мотоциклы на стоянку в мастерской Ford Manufacturing. Моей мастерской. Ваш конь будет стоять рядом с моим. И мы сможем вместе иногда расседлывать и седлать заново их в этом стойле длинными зимними вечерами. Тепло и уют, эксклюзивный корм и уход ждет ваши мотоциклы на нашей парковке. Гарантируем безопасность, горячий чай и наше радушие.
5: Ford Manufacturing, Глухозерское шоссе, 18. Телефон плюс 7-901-977-6666.
6: Группа «Битлз» на Моторадио.
7: Жукофилия. Ну, как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как «Apple Jam».
8: «Apple Jam».
9: Полная антология «Битлз» от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.

0: день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В 1849 году, 6 октября, родился Базил Захаров, финансист и торговец оружием. Один из богатейших людей позапрошлого века, прозванный «Сэр Смерть», считавшийся самым загадочным человеком Европы. Не было на протяжении более 30 лет ни одного маломальски значительного вооруженного конфликта в мире, чтобы там не использовалось оружие, проданное Захаровым. Он умудрялся продавать оружие обоим воюющим сторонам, предлагал выгодные условия кредита, первым догадался, что пулеметы и пушки клиенту можно просто подарить и нажиться на снарядах и патронах. Захаров фактически выступал главным спонсором англо-бурской войны и в немалой степени потрудился над разжиганием Первой мировой. История сохранила случай, когда люди Базила Захарова подошли к генералам и говорили, что они забирают их боеприпасы, так как сроки оплаты уже прошли. Реквизировав их таким образом, торговцы отвезли боеприпасы прямо через линию фронта, так как противник за них уже полностью расплатился. Капитал, как и пролетариат, не имеет национальности, как говорили классики марксизма. И тут с ними трудно не согласиться. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Моторадио. Радио. Жизнь в движении.

0: автосалон. Сервис и продажа.
1: Rebel Road. Можно говорить, что это мотосалон?
2: Мотосалон, конечно.
1: Все, ну как все? Например, вы наверняка не красите, к примеру. Правильно?
2: Красим.
1: А, красите?
2: Конечно. Ну, когда я говорю все, это прям реально все. Давай попробую разложить по полочкам.
1: Давай, да.
2: Возим мотоциклы. Занимаемся всякими документами с мотоциклами. То есть там, если вы хотите, не знаю, сделали какой-то кастом, нужно сделать документы, даже это можем сделать. Не хотелось бы...
1: Это можно вообще по радио говорить?
2: Конечно.
1: Такое, да?
2: Конечно. Это легальная история. Ты же можешь пойти в...
1: Называется... ГИБДД.
2: Не-не-не, это еще до него. До получения... Здесь получаешь сертификат безопасности, они проверяют транспортное средство. Вот. Это не проблема совершенно. Вот. Дальше. У нас есть хранение круглогодичное, да, то есть ты можешь зимой хранить, как обычно все делают, ты уезжаешь там на неделю, можешь летом оставить, очень удобная история. Дальше сервис, притом у нас есть шиномонтажные станки, кстати, не оказывается, далеко не у всех они есть, да, там, мы можем даже 30-е колесо вам переодеть, если хотите. Правда, все равно это будет не станком, это будет ручная работа, в станок не вмещается, но до 23-го колеса делаем без проблем в станках. Запчасти увозим, можем любые достать, но только на нормальной мотоцикле, повторюсь, без Китая, Индии, вот без этой всякой истории, там все очень печально. Мы можем поставить мотоцикл на комиссию, мы иногда выкупаем мотоциклы. Покраска, да, есть. Понятно, что мы сами не красим. У нас есть маляры, к которым мы постоянно обращаемся, поэтому мы просто, грубо говоря, разбираем мотоцикл, продаем ему элементы, они покрасили, мы обратно собрали. Вот. Всякие правки, трубогибы, рули, это все тоже можно. Есть прикольный мультикомпьютер у нас диагностический, можно там ключи прописывать, к примеру, там ключи, метки, девайзеры, привязать, как называется, всякие блоки. Ну, к примеру, у тебя, не знаю, мозги улетели, сгорели, ты новый купил на мотоцикл, можем привязать.
0: Rebel Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете.
3: Новая музыка на Моторадио.

miss me. Моторадио. Жизнь в движении.

0: Подробная история великих рок-групп, хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшее из мирового рока по понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
1: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Фордвинд МС», представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.
2: Экстремальный автомобильный спорт.
3: Практики бездорожья.
4: Единственная передача на радио «У мире вне дорог» «Оффроад для всех». Каждый вторник в 14:00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроад для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроад Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14:00.
5: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть. По чуть-чуть.

0: сегодня хорошего настроения.
1: Тяжелый день. Вечер тоже будет нелегким. История Hard and Heavy и Heavy Metal в рифах и лицах. В авторской программе Егора Антонова «Тяжелый вечер». По вторникам в 8 вечера на Моторадио.
0: И тяжелый день покажется легким.

Всем привет, дорогие радиослушатели! С вами Егор Антонов и программа «Тяжелый вечер». Сегодня мы попробуем разобраться, что происходит, если металлисту становится мало трех аккордов.

ничего не сказать слушателю, а можно сделать очень простую музыкальную тему, а потом постепенно превратить ее в нечто огромное. Прогрессивный металл — это прежде всего идея движения, эксперимента, попытки расширить привычные границы того, чем вообще может быть тяжелая музыка. Здесь можно смешивать металл с джазом, классикой, психоделикой, фолком, авангардом, электроникой. Можно менять размеры, можно делать песни на 20 минут, можно делать концептуальные альбомы, можно вообще взять одну композицию и превратить ее в маленький музыкальный роман. И самое интересное, у Progressive Metal нет одного единственного лица. Dream Theater и Meshuggah официально могут находиться на одной жанровой полке. Но если поставить их песни человеку, который никогда не слышал ни одну из этих групп, он, скорее всего, спросит, вы точно уверены, что это один и тот же жанр? И вот сегодня мы попробуем разобраться, как вообще металл дошел до такого состояния. Но перед тем, как мы начнем, сразу уточню. Сегодня мы слушаем только фрагменты песен, иначе передача легко превратится в трехчасовой марафон. Так что приготовьтесь к чему-то крайне необычному и понеслась. Начнем мы с группы, которая формально даже не всегда считается progressive metal, но без которой современный прогрессивный металл выглядел бы совершенно иначе. Это группа Rush. Начало 70-х. Heavy metal и хард-рок активно развиваются. Black Sabbath становится тяжелее. Deep Purple виртуознее. Led Zeppelin масштабнее. А в Канаде появляется группа Rush. Rush не были метал-группой в привычном современном смысле, но их подход к музыке окажет огромное влияние на то, что позже станет progressive metal. Почему? Потому что Rush совершенно не боялись усложнять собственные песни. Три человека — гитара, бас, барабаны — создавали музыку, которая могла быть одновременно тяжелой, технической и очень необычной по структуре, особенно после прихода в группу барабанщика Нила Пирта. Тут появляется еще одна важная особенность прогрессивной музыки. Музыканты начинают относиться к своим инструментам практически как к отдельным голосам. Бас не просто поддерживает гитару, барабаны не просто держат ритм, гитара не просто играет аккорды. Все трое постоянно взаимодействуют друг с другом. И при этом Rush начинают активно экспериментировать с формой. Песни становятся длиннее, рифы сложнее, размеры интереснее, а тексты начинают рассказывать истории. Особенно это заметно на альбоме 2112. На нем появляется огромная одноименная композиция, разделенная на несколько частей. И происходит важная вещь. Рок начинает показывать, что песня может быть не просто куплет-припев, соло-припев. Она может развиваться как история. С одной темой, с возвращением музыкальных мотивов, с неожиданными переходами, с ощущением, что вы слушаете не отдельный трек, а целое произведение. Именно этот подход станет одной из основ прогрессивного металла. Rush доказали, что тяжелая музыка может быть не только громкой, она может быть еще и амбициозной. И сейчас композиция, которая прекрасно показывает масштаб этого подхода. Rush 2112.

Итак, мы выяснили, что можно делать длинные песни, сложные аранжировки и концептуальные истории. Но дальше возникает следующий вопрос. А что, если сделать это все еще тяжелее? И на сцену выходит Queensryche. Если Rush помогли сформировать идею сложного и концептуального рока, то Queensryche начинают переносить эту философию непосредственно в тяжелую музыку. Группа появляется в США в начале 80-х. Здесь уже становится заметно то, что мы сегодня знаем как progressive metal. Тяжелые гитары, мощный вокал, но при этом необычные структуры песен, мелодичность, сложные аранжировки и концептуальные тексты. А затем выходит альбом Operation Mindcrime. Это уже не просто сборник песен, это концептуальная история. Есть персонажи, есть сюжет, есть политические и социальные темы, есть музыкальные лейтмотивы, и постепенно альбом превращается практически в рок-оперу. Музыканты начинают думать об альбоме не как о наборе отдельных треков, а как о едином произведении. Сегодня это может показаться уже привычным, но представьте, что вы включили пластинку и поняли. Так, подождите, мне теперь надо слушать все целиком, потому что здесь, оказывается, есть сюжет. И это становится одной из главных черт прогрессивной музыки. Она требует от слушателя немного больше внимания. Хотя иногда и от музыкантов она требует немного больше здравого смысла. Потому что если вы пишете песню на 18 минут, очень желательно, чтобы у вас для этого была причина. Queensryche эту причину находят. Они делают музыку одновременно тяжелой, мелодичной и драматичной. И становится одной из важных групп на пути к полноценному прогрессив метал. Итак, Queensryche, Eyes of a Stranger.

А теперь еще один очень важный этап — Fate's Warning. Если Queensryche показывают, что тяжелую музыку можно превратить в концептуальную историю, то Fate's Warning начинает еще сильнее экспериментировать непосредственно с музыкальной формой. Группа также появляется в начале 80-х и постепенно уходит от традиционного heavy metal в сторону более сложного и прогрессивного звучания. Особенно интересно то, как меняется само понимание песни. Она больше не обязана двигаться по прямой. Можно начать с одного рифа, потом внезапно уйти в другую гармонию, поменять ритм, вернуться к первоначальной теме, добавить длинное инструментальное развитие. И все это при этом должно оставаться одной композицией. В этом и заключается одна из главных особенностей прогрессивного металла. Он постоянно заставляет слушателей перестраиваться. Вы только что привыкли к одному ритму, а музыканты уже решили, что этого было недостаточно. Вы привыкли к одной мелодии, а она внезапно превращается во что-то совершенно другое. И вы думаете: «О, сейчас, кажется, припев». Но нет, это был мост, а вот теперь соло, а теперь еще один мост, а теперь композиция возвращается к теме, которую вы слышали 7 минут назад. Спасибо, прогрессивный металл. Итак, Fate's Warning through different eyes.

Faith Warning становится одной из групп, которые формируют американскую прогрессивную металлическую сцену и прокладывают дорогу следующему поколению. И вот это поколение уже решит, а почему бы нам вообще не сделать из технического мастерства отдельный вид искусства? Так появляется Dream Theater. Если вам когда-нибудь хотелось узнать, сколько музыкальной информации можно запихнуть в одну песню, просто включите Dream Theater. Группа появляется в середине 80-х под названием Majesty, а в 90-х становится одной из главных групп современного progressive metal, демонстрируя нам совершенно новую философию. Для Dream Theater техническое мастерство становится частью музыки. Сложные размеры, длинные композиции, виртуозные соло, полиритмы, клавишные, гитарные дуэли, изменение темпа и ощущение, что музыканты взяли обычную рок-песню и сказали: «А теперь давайте посмотрим, сколько всего разного можно сюда добавить». Но при этом Dream Theater не просто пытаются играть сложно. Они создают музыку, которая может быть одновременно виртуозной и эмоциональной. Особенно это заметно на альбомах Images and Words и Metropolis Part 2 Scenes from the Memory. Progressive Metal окончательно превращается в самостоятельный мир. У него появляются свои герои, свои техники, своя аудитория и даже свой специфический тип слушателя. Тот самый человек, который может после концерта сказать: «Вы знаете, очень понравилось, особенно переход на 7/8 перед второй частью соло». Но Dream Theater показывают важную вещь. Прогрессивный метал может быть очень технически сложным и при этом оставаться большим рок-шоу, потому что все это мастерство работает на масштаб. И сейчас одна из композиций, которая стала визитной карточкой этой эпохи. Dream Theater, Pull Me Under.

мы с вами подходим к интересной развилке, потому что после Dream Theater легко решить, что Progressive Metal — это обязательно длинные песни, виртуозные соло, клавишные и музыканты, которые знают слишком много о музыкальной теории. Но нет, прогрессивный металл может пойти совершенно в другую сторону, например, в сторону классики, как это сделали Symphony X. Если Dream Theater во многом развивают прогрессивный металл через техническое мастерство и сложные аранжировки, то Symphony X добавляют сюда еще один мощный ингредиент — неоклассический металл, то есть влияние академической классической музыки. Особенно это слышно в гитарных партиях. Сложные мелодии, быстрые пассажи, гармонии, напоминающие классическую музыку, и при этом тяжелые рифы и мощный вокал. А за гитарой Майк Ромео, который явно не согласен с концепцией «лучше сыграть три ноты, но с чувством». Нет, можно сыграть гораздо больше и тоже с чувством. Symphony X делают прогрессивный металл более эпичным. Здесь появляются мифология, история, философия, а музыка иногда начинает звучать так, будто симфонический оркестр внезапно решил стать металлической группой. И это еще одна важная особенность прогрессивного металла. Он постоянно что-то заимствует. Кто-то берет джаз, кто-то классику, кто-то психоделику, кто-то электронную музыку. И поэтому прогрессив метал невозможно описать одним конкретным звуком. Это скорее способ смешивать разные музыкальные идеи. Итак, Symphony X, The Odyssey.

А теперь Швеция. Мы, наконец, сталкиваемся с группой, которая покажет еще одну сторону прогрессивного металла — Opeth. Если Dream Theater говорят «давайте сделаем музыку сложнее», то Opeth задают другой вопрос — а что, если вообще перестать выбирать между красивым и тяжелым? Потому что их музыка может за несколько минут пройти огромную дистанцию. Начаться с акустической гитары, перейти в спокойный, почти фолковый фрагмент, потом внезапно обрушиться тяжелым рифом и экстремальным вокалом, а потом снова стать тихой. И это не случайность, это часть композиционного мышления. Opeth соединяют progressive rock, progressive metal и death metal. И делают это так, что контраст становится одним из главных выразительных средств. Красивое и уродливое, тихое и громкое, акустическое и электрическое, чистый вокал и гроул, спокойствие и ярость — все это может находиться внутри одной композиции. Потому что прогрессивность уже не обязательно означает «посмотрите, какой у нас сложный размер». Она может означать «посмотрите, как много разных эмоций мы можем поместить в одну песню». И у Opeth это отлично получается. Иногда их музыка звучит как очень красивый прогрессивный рок, а потом внезапно возникает ощущение, что в соседней комнате открылась дверь в ад. И никто даже не удивился. Opeth. Ghost of Perdition. Ghost.

А теперь мы делаем резкий поворот. Очень резкий. Потому что если вы после Opeth решили, что поняли, что такое Progressive Metal, Мишуга сейчас объяснит вам, что вы ничего не поняли. Швеция. Конец 80-х. Группа Мишуга. Здесь прогрессивный металл превращается практически в математическую задачу, но очень злую математическую задачу. Мишуга начинает использовать необычные ритмические структуры, полиритмию, повторяющиеся гитарные фигуры и очень специфическое ощущение грува. И самое интересное, их музыка может быть одновременно невероятно сложной и невероятно повторяющейся. Это звучит парадоксально, но именно в этом и заключается их идея. Гитара может играть риф, который повторяется снова и снова. При этом барабаны могут создавать ощущение совершенно другого ритма. И ваш мозг начинает пытаться понять, так, где здесь вообще первая доля? А Мишуга отвечает, она где-то там. Удачи. Так появляется еще одно очень важное направление развития прогрессивного металла. Не обязательно делать музыку сложной за счет количества нот. Можно сделать сложным сам ритм. Можно взять один риф и заставить его ощущаться по-разному в зависимости от того, как на него накладываются барабаны. Именно поэтому Мишуга оказали огромное влияние на современный металл. И да, вот тот самый момент, когда становится особенно очевидно. Dream Theater и Мишуга — оба прогрессив метал. Но попробуйте объяснить это человеку, который только что услышал их впервые. Для него один звучит как группа музыкантов, которые поступили в консерваторию, а вторые как группа музыкантов, которые пришли в консерваторию, посмотрели на расписание и решили просто взорвать здание. Итак, приготовьтесь. Мишуга, Bleed.

Но есть еще одна группа, без которой разговор о прогрессивном металле будет неполным. Tool. Но Tool вообще не очень похожа на классический образ progressive metal. Нет ощущения бесконечной демонстрации техники. Нет постоянного желания показать «смотрите, мы умеем играть в 17/16». Но при этом ритмически, композиционно и концептуально Tool делают невероятно сложную музыку. Именно поэтому их часто воспринимают как одну из групп, находящихся на пересечении progressive metal, alternative metal, art rock и других направлений. Tool используют сложные размеры, ритмические наложения и необычную структуру композиций, но делают это не ради самой сложности. У них ритм становится частью атмосферы. Он буквально заставляет музыку двигаться необычным образом. И при этом Tool умеют создать длинные композиции, которые не воспринимаются как демонстрация технического мастерства. Они скорее похожи на путешествие, постепенное развитие, повторение, нарастание, разрядка. И очень важную роль играет атмосфера. Поэтому Tool — прекрасный пример того, насколько широко к концу 20 века стало понимание progressive metal. Это уже не обязательно сложно сыграно, значит прогрессив. Это может быть необычно построено, необычно звучит, необычно развивается. Tool прекрасно показывают, что иногда прогрессивность находится не на поверхности. Вы можете даже не считать, сколько раз за песню поменялся размер. Вы просто чувствуете, что музыка устроена не так, как обычная рок-песня. И, наверное, поэтому Tool стали настолько важными. Они доказали, что сложность не обязательно должна кричать о себе. Иногда она просто существует внутри композиции. Давайте послушаем песню группы Tool «Schism».

Я думаю, что теперь можно попробовать ответить на наш сегодняшний вопрос. Что будет, если металлисту станет мало 3 аккордов, 4 минут и размера 4 четверти? Получится progressive metal. Но самое интересное, он может получиться совершенно разным. Rush показали, что рок может быть масштабным, сложным и концептуальным. Queensryche перенесли эту идею в тяжелую музыку и превратили альбом в единую историю. Fates Warning начали еще сильнее экспериментировать с формой и структурой. Dream Theater сделали техническое мастерство одной из главных частей прогрессивного металла. Symphony X добавили сюда классическую музыку, неоклассику и эпический масштаб. Opeth доказали, что прогрессивный металл может спокойно соединять death metal, акустику, фолк, меланхолию и чистый вокал. Meshuggah доказали, что прогрессивность может быть прежде всего ритмической. Atul, что сложность вообще не обязательно должна быть очевидной. Она может быть спрятана внутри атмосферы, ритма и композиции. Progressive metal — это, наверное, один из тех жанров, который сложнее всего описать одним предложением, потому что у него нет одного обязательного темпа, нет одного вокального стиля, нет одного типа гитарного звука, нет даже обязательной длины песни. Прогрессивный метал может быть быстрым, может быть медленным, может быть красивым, может быть агрессивным, может быть почти академическим, а потом может звучать так, будто несколько очень злых людей решили провести эксперимент над ритмом, и все равно это может называться progressive metal. Потому что прогрессивность здесь — это не столько конкретный звук, сколько отношение к музыке. Не принимать правила просто потому, что они существуют. Если все привыкли к 4 минутам, сделать 10. Если все привыкли к 4 четвертям, попробовать 7 восьмых. Если все ждут припев, не давать припева еще минут 5. Если все думают, что металл должен быть только тяжелым, добавить акустику. Если думают, что сложная музыка обязательно должна быть холодной, добавить эмоции. А если кто-то спросит, зачем вам вообще все это? Ответ можно дать очень просто. Потому что можем. И потому что интересно. Наверное, в этом и заключается главный смысл прогрессивного металла. Он постоянно задает вопрос, а что еще можно сделать с тяжелой музыкой? И пока музыканты продолжают задавать этот вопрос, жанр продолжает развиваться. А если вы сейчас пытаетесь понять, что общего между Dream Theater, Opeth, Meshuggah и Tool, ну что ж, добро пожаловать в Progressive Metal. Здесь ответа на этот вопрос иногда нет даже у самих музыкантов. Вот такая история получилась, ребятки. С вами был Егор Антонов и программа «Тяжелый вечер». Слушайте прогрессивную музыку на Моторадио, не бойтесь сложных рифов, не пугайтесь размеров 13 восьмых и помните, если во время песни вы вдруг потеряли счет и перестали понимать, где вообще находится первая доля, не переживайте. Скорее всего, так и было задумано. Всем добра и до нового эфира.

0: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: Financier Associé.
1: Окно, Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.
2: Друзья, мотоциклисты им сочувствующие. Старейшая мастерская Санкт-Петербурга «Форд Мануфактуринг» и я, Олег Капкаев, приглашаем вас освежить, отремонтировать, починить, как говорят у нас, покраска, правка рам, разборка, сборка моторов и все, что вы хотели бы сделать для своего любимого мотоцикла. «Форд Мануфактуринг», Глухозерское шоссе, 18. Ждем вас.
3: Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
1: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.
3: Блюз на Моторадио.

0: хорошего настроения.
1: Моторадио представляет
2: Саундчек.
3: Доброй всем пятницы, вы слушаете Моторадио в эфирной программе, в студии вернее. Александр Цыпин с программой «Саундчек. Новинки музыки за неделю». Начинаем, не отходя от кассы, быстро, резко, потому как много сегодня, ну просто много хорошей музыки, и вся программа получится у нас такая с трэш-металлическим оттенком. Но начнем, как всегда, с музыки совсем отвязанной. Группа «Девушка, можно я? Мисс». May I? С композицией Highbrow Thieves.

по-моему, достойно ребята работают. Группа Miss May I, альбом No Place For Me. Трек этот выходил синглом, а теперь вот, наконец, полноформатная пластинка вышла сегодня, 2 октября. И радуемся мы этому обстоятельству, как и всем прочим релизам, тоже и этого дня, и ближайших, ну, в обратном направлении, за последние 7 календарных дней, как я привык говорить. Поехали далее.

франко-канадская команда Metalcore коллектив из города Квебек, основана вокалистом по имени Доминик Раусау. 2012 год, дата, ну, собственно, основания, наверное, проекта. Ну, а музыка вся такая, даже я отложил себе в отдельное место в телефоне этот альбом, чтобы иногда насладиться в дороге подобным сам.

Много именитых музыкантов ждет нас сегодня, друзья мои. Не будем подолгу задерживаться на треках, чтобы заполучить хотя бы примерное представление о всей палитре сегодняшнего трек-листа.

группа, штат Коннектикут. Одна из наиболее известных групп на стыке хардкор и металкор. На вокале здесь человек по имени Джейм Яста. Вы слушаете, напомню, Моторадио. Еще один трек у нас подобной направленности. Группа называется «Машина самоубийства». «Suicide Machine».

Ну, я думаю, для начала, для задания энергии, для прослушивания сегодняшнего трек-листа вполне себе ничего. Четыре вот таких композиции. Это называется The Dark Castle. Между прочим, также называется, как я понимаю, и весь альбом. Хотя вот этот трек выходил синглом, теперь вышел на пластинке. Мы запомним про себя, что эта музыка живет у нас каждую программу в начале передачи. И не скудеет, так сказать, вот эта группа, эта гвардия подобного музыкального формата. Не каждый выдержит, конечно, включая их самих. Ну и переходим в блюзовую музыку. Сегодня это Lance and the Lea, композиция «Соль и перец».

прям не оторваться от такой музыки. Вы слушаете, напомню, программу «Саундчек», дайджест новинок. Это на данный момент у нас композиция от проекта «Lens and Lea». Называется «Salt and Pepper», соответственно, «Соль и перец». Ну и побежали мы уже в наш стандартный формат.

13-й по счету альбом французской группы ADX. Аббревиатурное название из трех букв. Трек называется «9 из Сен-Лиса». Ну, по-французски здесь. Оказывается, это исторический сюжет о 9 тамплиерах, казненных во времена короля Филиппа IV Красивого. Вот такая история лежит в основе текста этой конкретной композиции. Пластинка называется... Где тут она у меня? Так. Называется как раз... называется «13 эмечок». Ну, по-французски, опять же, непонятно, что это значит для нас с вами, друзья мои. Ну, а трек «Les Nuits de Saint-Lys» — это как раз вот и есть 9 из Сен-Лиса. На волне радиостанции «Моторадио». Такая любопытная группа. Вообще всегда приятно, когда команда из страны, из которой особо не ожидаешь. Но все-таки французские команды, ну, как-то вот в «Hard and Heavy». Они, конечно, есть и есть замечательные, но просто их не так много. И каждая встреча с подобным проектом радует, в общем-то. Ну, а эта конкретная группа вообще основана в 1982 году. Старейшая группа французского спид-хэви-метал, так сказать, вот этой всей сцены.

Точно, все-таки лучше звучит, чем Иванушки Интернейшнл. Идем далее. Группа Eternal с композицией «Адреналиновая спешка» или «Торопливость», «Rush», «Гонка», наверное, вот так вот правильно.

Ну и так далее, и далее. Предсказуемо точно так же до самого конца трека. Примерно вот такой бесконечный риф. Адреналин Rush называется композиция группы Eternal. Из Греции, из города Афины. Далее товарищ по имени Zeit Wolf с композицией «Разбуди гиганта».

Вот такой альтернативный товарищ, американский исполнитель, музыкант Дастин Бернетт. Композиция «Wake the Giant» — «Разбудите гиганта». Новейшая работа, сингл 2026 года. Вышел одновременно еще с двумя тоже синглами, как бы не альбом, но на некоторых ресурсах они собираются в три, ну, такой маленький плейлист и, ну, вроде как типа мини-релиз. Вот такое альтернативное такое произведение рок-искусства. Бежим вперед, группа Amok с треком «As Old Into Hell».

шотландская команда трэш-металлическая «Амок». Тоже EP, 6 треков, внутри которого и вот эта композиция «As Old Into Hell». Мы потихонечку приближаемся к музыкантам и известным, но до них еще надо дойти. Но они сегодня будут прямо суперские.

Вот такие рваные рифы. Группа K-Din. Композиция Make a Move. Трек с дебютного полноформатника американского вот этого самого коллектива из города Детройта, штат Мичиган.

на удивление насыщенная музыка рифами, перебивками, сбоями и непонятным на самом деле ритмом, каким-то постоянно прерывающимся. Ну и оставим их в этом же положении и пожелаем им удачи. Переходим к группе Tigers of Pantang. Композиция A Shadow on Fire. Ну, более внятное что-то.

классический британский хэви-метал. Про себя они обозначают свой формат как New Wave of British Heavy Metal. Команда основана в 1978, неизвестно каком далеком году. Ну вот очередная пластинка под названием Electrified. И трек с него Shadow on Fire, «Тени на огне». Наверное, так, на моторадио. Ну, послушали мы с вами. Ну, честно говоря, я вот когда слушаю вот похожие треки, такое ощущение, что все у ребят есть, все при них. Но вот как будто бы вот чего-то недостает такого, что есть вот в предыдущих треках мы с вами послушали. Какая-то вот такая бесшабашная энергия. Тут как-то, ну, ее не так много, вот аккуратненько скажем. Переходим далее. Группа «Ночной Лейзер», «Night Laser» с треком «Defenders». Ну, стоит ли говорить, что все это новинки абсолютные? Наверное, не стоит. Итак, понятно.

Ну и понятно все нам с этой музыкой. И идем к музыке такой же. Просто следующий трек. Massacre Records. Что это?

Ну, согласно хэштегам, Massacre Records — это как раз лейбл, а группа Crystal Ball, известная многим любителям нашего музыкального формата, и новый сингл, новейший, I Wanna Know, на Моторадио. А вот далее у нас тяжелая артиллерия, великолепный Тони Айоми с Йорном Ланде, с новейшим синглом. Давайте насладимся.

К сожалению, формат временной не позволяет отслушать весь трек. Он довольно длинный, почти 6 минут. Отметим лишь, что это первый сингл, наверное, с первого студийного сольного альбома Тони Айоми, впервые, который выйдет с более чем за 20-летний срок. Будет называться это дело «From the Dark», ну, соответственно. Ну, а этот трек называется «Storm Watcher», то бишь «Человек, контролирующий плохую погоду», я так понимаю. На вокале Йорн Ланде, ну, и тут и не могло быть по-другому, тут все люди великие, так что ждем с нетерпением целиковую пластинку. Еще одна группа тяжелого направления, Amon Amarth, выпустила новый целиковый альбом, синглы у нас выходили, а вот из того, что еще не выходило, прямо сейчас и послушаем.

Альбом полноформатник под названием «The All Father Awakes» вышел сегодня, 2 октября. Шведская группа «Melodic Death Metal», как вы знаете. Далее люди, которые любимы нами всеми и известны нам с детских пеленок. Группа «Плацебо» с новейшим синглом.

Ну, по-моему, все в порядке у музыкантов, несмотря на годы. Пошла великая волна у нас, и самый великолепный Мортен Харкетт. Группа «Аха» с новейшим синглом, друзья мои. Я вас с этим поздравляю.

Давайте так, чтобы все успеть. Поверьте мне на слово, что песня красивая. Как и следующий трек от Erasure. Наконец-то мы слышим что-то новенькое и от этих замечательных людей. Давайте послушаем.

какие-то короткие пошли у многих музыкантов треки, как и этот, две с небольшим минуты, всего-то ничего. Следующий вот нормальный по длине, потому как это сам великий Линдеман, группа «Рамштайн». Фрагмент концерта в городе Мехико-Сити, 2026 года релиз. Концертный, но он звучит вполне себе, как и студийный. «Армидер Тристен» на Моторадио.

Так и хочется сказать, жив курилка? Не знаю, курит ли Линдеман, наверное. Наверное, он делает все. А вот любопытнейшая новинка, любопытнейший релиз. Группа Pinstripes. Композиция Runaway. Это кавер всех времен и народов. Вышел целый альбом в честь 25-летия группы.

Ой, вославим великих композиторов, написавших в свое время столь замечательную музыку. Еще одна американская команда называется «7 миль до Питтсбурга» из, соответственно, с Питтсбурга, наверное, трек под названием «Канзас».

Ну, бывают, бывают приятные ошибки. Не американский проект, а голландская хард-рок команда из города Эндховен, между прочим. Новейший релиз, сентябрьский, 25 число 2026 года. Весь альбом так себе, а один трек прямо замечательный, на мой взгляд. Вот такой вот, такой арт-роковый слегка, под названием «Канзас». Далее у нас синти-поп пошел, похоже.

Особенно приятно отметить, что не только американские, британские, шотландские и прочие группы попадают в трек-лист программы «Саундчек», но и российские, как вот этот проект «Mental Discipline» под названием, композиция под названием «Break Free». Это российская работа, такой электрик, индастриал, синти-поповый, фьючи-поп. Вот так бы. Тоже абсолютно новый альбом «Bring the Light», который вышел сегодня, 2 октября. И трек с него мы с вами и отметили в нашей передаче.

расслабляющая музыка всегда у нас ближе к концу программы появляется в трек-листе. Майкл Рубин, композиция «Digga Ditch» на нашей волне. Что у нас тут осталось? Всего ничего. Три трека.

каких только названий для жанров придумывают сами музыканты о себе. Например, вот эта группа под названием SG Bravo, все в одно слово, композиция Heartbreaker. Это очередной EP, вышедший вот сегодня, можно сказать, британский, не просто синти-поп, а постмодерн-поп и электропоп. Вот так вот они себя называют. Я, кстати, напомню, друзья мои, что названия группы все написаны буквами в трек-листах, которые есть в описании каждого подкаста, каждой нашей программы вообще, ну, музыкальные я имею в виду. Ну, а вообще подкасты всех передач имеют место быть. Все они залиты на Podster FM, на Apple App Store. Но это все запоминать не нужно, потому что легче легкого просто в любом поисковике набрать моторадио, подкасты, и обязательно попадете куда нужно. Подписывайтесь, друзья мои, очень удобные технологии. Всегда можно послушать любимый выпуск и насладиться, так сказать, и посмотреть еще, как правильно пишется имя автора или композиция. SG Bravo, Heartbreaker, меняет его предпоследний трек под названием, группа под названием Soft Cell, Wave to America.

проект Soft Cell Wave to America. И завершаем мы сегодняшний выпуск новейшим альбомом Майкла Вормана и его группы Jaded Heart. I will always remember you. Я буду помнить тебя всегда, что, как всегда, является не совсем правдой и не всегда достоверностью. Я прощаюсь с вами до следующей пятницы, друзья мои. Будьте богатые, красивые, сытые и здоровые. Всем счастливо и...

0: Друзья, Моторадио информирует слушателей, обладателей айфонов и айпадов. Возможно, в последнее время у кого-то из вас наше приложение для iOS работало нестабильно. Сейчас такой проблемы нет, приложение обновлено. Скачивайте новую версию в App Store и будьте с нами.
1: Друзья, в связи с периодически наблюдающимися сбоями в работе мобильного интернета, напоминаем, что прямой эфир радиостанции также транслируется на нашей странице в сети ВКонтакте.
2: Отметим, что социальная сеть ВКонтакте продолжает работу даже при ограничениях мобильного интернета.
1: Ссылка на трансляцию закреплена на стене сообщества и активна всегда. Работает при выключенном экране смартфона. Присоединяйтесь к прямому эфиру Моторадио. Будьте с нами!
3: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наше приложение и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас. Любит вас.
4: Моторадио. Твой стиль. Твой стиль. Твой стиль. Твой стиль.

0: Час ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night.
2: Best.

0: not my car.
1: Real rock music.

0: Три часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.